0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Обладатели Грэмми — балтиморская группа Turnstile с песней «А вот мне не пофиг».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: «Арсенал».
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Доброе утро. Госдума приняла в первом чтении законопроект об отказе в российском гражданстве и выдаче вида на жительство иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие или особо тяжкие преступления. Свердловская область включили в число эндемичных регионов по клещевому энцефалиту. Как сообщили в Роспотребнадзоре, вся территория Среднего Урала находится в группе риска. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга, сообщает газета «Коммерсант». На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. В России предложили ввести специальную маркировку для вредных продуктов. Речь идет в том числе о колбасе и чипсах. На упаковку предлагается наносить предупреждение по аналогии с табачными изделиями. Доллар на четверг 73.34, евро 85.90.
3: Информация на правах рекламы.
4: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
5: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
4: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Итак, сегодня 14 мая. В Екатеринбург возвращается тепло. Сегодня облачная погода без осадков. Утром плюс 13 градусов, днем плюс 24.
2: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов 108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

0: Реклама.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
3: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
8: УГРН ИП 320-665-80-017-95-74.
9: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Реклама.
1: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

This is Rock and Roll Radio. Rock Arsenal 104.5.

0: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
1: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
0: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Ух ты! Велосипеды?
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
3: Это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Rock and talk.
7: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
8: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов, в частности, он поделится своим мнением о динозаврах рок, таких как Deep Purple.
9: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы, такие милые стариканы, стоят и от души шпарят, их классно шпарят.
6: Rock. Rock and talk.
10: На рок-арсенале.
11: Новые релизы на рок-арсенале.
12: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Росточная, 38.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амо ДЦ-5.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, сегодня 14 мая, в Екатеринбург возвращается тепло. Сегодня облачная погода без осадков. Утром плюс 13 градусов, днем плюс 24.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
6: We'll be right back.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-94.
8: Привет, человечество! Говорит и показывает нейросущность «Арсенала». Вот, ребята, и пришло время для подлинной нетленки. На том стоим и тем гордимся. Да ведь?

0: реклама.
1: Уникум представляет новинку JQJ6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать JQJ6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый JQJ6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
2: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
7: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Реклама. Здоровые суставы дарят нам радость движения, а здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге 363-00-62. Рассрочка от застройщика, ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф. Rock
5: and talk. Алексей Коршун и наш дорогой гость.
6: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Рок-н-ток» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозаврах рок, таких как «Дип».
7: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят, их классно шпарят. Rock. Rock
8: and talk. Только здесь. Black Sabbath. Только на Rock Arsenal.

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Хончи Автоцентр Уникум». Истинная роскошь с искусственным интеллектом. «Хончи» – государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. «Уникум» на Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на «Хончи HS3».
4: Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104,5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
3: Доброе утро. Судимым иностранцам не дадут российский паспорт. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предполагает отказ в выдаче российского гражданства и вида на жительство всем иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. В соответствии с новым законом, иностранцы старше 14 лет будут обязаны предоставить в МВД документы, подтверждающий отсутствие судимости. Свердловская область вошла в список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов. Эндемичные районы – это территории, где существует повышенный риск заражения энцефалитом. В этих регионах рекомендуется проводить вакцинацию. В Свердловской области с подозрением на энцефалит госпитализировано уже 10 человек. Бывшего вице-губернатора Свердловской области Олега Чемизова оставили под домашним арестом до 15 августа. Решение о продлении меры пресечения по ходатайству следователей принял Верхоседский районный суд Екатеринбурга. Ранее Чемизов просил изменить меру пресечения на запрет определенных действий, но суд оставил домашний арест в силе. Экс-чиновник обвиняется в совершении двух эпизодов мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере. Уголовное дело связано с АО «Объединенная теплоснабжающая компания», пишет газета «Коммерсант». В Екатеринбурге изменят схему трех маршрутов общественного транспорта, двух автобусов и троллейбуса. 16 мая изменения коснутся автобуса номер 94. Он перестанет ходить до остановки Урфу. Его перенаправят до Вишневой. Введут остановки Уралобувь, Мира, Педагогическая. С 1 июня будет изменен маршрут автобуса номер 44. Он станет заезжать на остановку больницы номер 36. А с 1 августа 28-й троллейбус перестанет заезжать на остановки Микрорайон Европейский, ЖК «Аксиома», Преображенский парк, Академика Сахарова и ряд других. Более подробно об измененных маршрутах пишет «Комсомольская правда». Спрос на наличные в майские праздники стал рекордным за всю историю подсчетов. К такому выводу пришел РБК, проанализировав данные ЦБ. По итогам исследования выяснилось, что с 1 по 11 мая прирост наличных составил 210 миллиардов рублей. В прошлом году был 41 миллиард. Накануне майских праздников граждан предупреждали о масштабных отключениях интернета. Это одна из причин роста, говорят эксперты. Кроме того, с начала года ЦБ изменил правила. При пересылке денег знакомым, друзьям, родственникам банки более жестко относятся к признакам отмывания. Это может привести к временной блокировке карты. Ранее эксперты связывали увеличение объема наличных также с ростом налогов на бизнес, из-за которого компании пытаются уйти в тень, сообщает БФМ. Доллар 73.34, евро 85.90.
4: Информация на правах рекламы.
5: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
6: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
5: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш Первый».
8: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы.
9: Жилые кварталы «Уралмаш Первый». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш Первый» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Акция до конца мая.
0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Макс Авто.
10: Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
11: 10 часов и 5 минут в Екатеринбурге. Доброе утро. У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум 104.5 FM. Начинаем разговорный интерактивный канал, который продлится около 4 часов. И начинаем мы его рубрикой «Макс Авто». С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
12: Доброе утро.
11: Спонсор программы «Макс Авто» АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». ЛОР-центр «Здоровье 365» – комплексная помощь при заболеваниях уха, горла и носа у взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и современные методы лечения от консервативных до хирургических. «Здоровье 365» – современная медицина для всей семьи. Возможные противопоказания – проконсультируйтесь со специалистом. Ну и, конечно же, мы ждем ваши вопросы к нам сюда в «Макс Авто», ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения. Все это присылайте в удобных, в привычных вам мессенджерах, нам на номер +7 908 909 104.5. Еще нам можно писать через чат в нашем сообществе ВКонтакте, который называется «Радиофорум 104.5 FM». Там, кстати, идет прямая видеотрансляция, так что нас можно не только слушать, но и смотреть. Ну что, Максим, начнем. Если ты не против, я тут парой своих наблюдений и впечатлений поделюсь. Тем самым, может быть, подам пример кому-то из наших слушателей. Они тоже захотят чем-то поделиться. Мы всегда этому страшно радуемся. Но прежде всего, жители ЖБИ, вам отдельный привет и лучи поддержки. Ремонт моста продолжается. Пробки утренние, вечерние. В общем, как-то вот постарайтесь это все пережить. Сильнейший туман накрыл Екатеринбург вчера вечером. И держался он до сегодняшнего утра. Я не знаю, насколько это движение затруднило, но высотных зданий не было видно вот прямо в упор. Я, причем, Максим, не увеличиваю абсолютно. Сегодня с утра туман развеялся, рассосался, если хотите. Видимость улучшилась. Но все это говорит нам о чем? Об изменениях погоды. Сегодня в Екатеринбурге резко потеплеет, и дальше прям вот настоящее лето нам синоптики прогнозируют. Я очень надеюсь, что туман не принес проблем нашим слушателям, жителям Екатеринбурга, пригородов, автомобилистам. Но все-таки, если какие-то проблемы были, то напишите нам об этом тоже. Ну и красная разметка, продолжение той темы, которую накануне в «Макс Авто» поднимали. Островок безопасности, Максим, таким образом выделили еще и возле Уральского федерального университета, напротив оперного театра на проспекте Ленина. Представляешь себе, да?
12: Да, конечно.
11: Там такой изгиб дороги, там трамваи поворачивают. Вот это, собственно, заштриховали, если угодно, закрасили. Стало ярко и красиво, я бы сказал, по-спартаковски, потому что там на красном фоне белые полосочки еще. Но стало ли безопаснее? Вопрос. Я напомню, что на красную разметку обратили внимание после того, как ее обильно нанесли на круговом движении возле центральной гостиницы. И для Екатеринбурга, для наших дорог, это прям вот такое новшество. Раньше никогда у нас красную разметку не наносили нигде.
12: Ну, красная разметка вообще достаточно редкое явление на любых дорогах, не только екатеринбургских, и поэтому, конечно, она привлекает внимание, особенно пока она чистенькая, пока она свеженькая, да, вот, и яркая, потому что она потом со временем же поизносится, да, вот, люди там, кто-то ездить по ней будет, например, пылью она покроется, там, дожди пройдут, да, вот, и будет не так ярко, да, и будет привычно, скорее всего. Вот, а так вот, ну, видишь, дорожники решили раскрасить город, решили как-то разнообразить
11: город как раскраска
12: водителей, да. Ну, да, по сути, да.
11: Ну, так получается, что в арсенале у дорожников есть самые разные цвета красок, а не только белые и желтые, к которым мы уже привыкли.
12: Ну, еще оранжевый цвет есть, временная разметка, да.
11: Ну, красная, кстати, разметка. Когда ремонты дорожные.
12: Синий, вот. Синий есть цвет, например, да, разметки, когда платная парковка, да. Красная разметка. Ну, красная разметка, она нигде в ПДД не описана. Просто указано, что разметка может быть красной, но как-то отдельных...
11: Ну, при ремонтах обычно ее используют, когда
12: нет,
11: надо
12: нет,
11: вот как-то
12: при ремонтах используют оранжевую.
11: Это оранжевая? Ну, ладно, хорошо.
12: Это тебе кажется, что она красная.
11: Это мы, дальтоники, видим все иначе. Угу.
12: Да. Ну, собственно, посмотрим.
11: Ты про зеленую
12: дальше,
11: не сказал.
12: Дальше будет это развиваться. Зеленая, не помню, есть или нет, по-моему, нет.
11: Вполне возможно, есть. Так что, если увидим, наверное, удивляться не стоит. Но, тем не менее, невозможно не обратить на это внимание. Значит, еще раз, центральная гостиница на кольце и главный бывший корпус Уральского госуниверситета на Ленина. Вот там тоже красная разметка. Может быть, где-то еще напишите нам. Может быть, этими двумя кусочками, участками не исчерпывается дорожное вот это разметочное разнообразие. Вопрос пришел к нам от нашего слушателя. Максим, давай вот я сразу его озвучу, uh-huh. потому что действительно любопытная история, и я тоже на это обращал внимание. На Блюхера, на улице Блюхера установили знаки направления движения по полосам. Дорога имеет всего 3 полосы. Будет ли мне наказание за выезд на встречную полосу, если я нарушу предписание этих знаков? Просто в направлении Березы, ну, то есть Березовского, действует всего 1 полоса, и весь транспорт стоит. Действительно, хороший вопрос. Раньше знака движения по полосам там не было. Все щемились и пытались по 2 ряда в каждую сторону ехать. Интервал был маленький. Это, конечно, небезопасно. Наверняка и ДТП случались. Вот таким образом решили, видимо, урегулировать вот это вот непростое место на улице Блюхера. Да, давай, комментируй.
12: Ну, на улице проезжей постоянные споры были, сколько же там полос для движения.
11: Это не проезжая, что... Максим, это с этой проезжая, стороны да? от моста, да. Это мы еще до моста не доехали. Нет, из города.
12: Проезжая и в ту, и в другую сторону идет.
11: Проезжая идет, да, мы говорим про Блюхера.
12: Не проезжая, хорошо.
11: Не проезжая, да.
12: Не проезжая, но Блюхера, по которой можно ехать, да. Ну, во-первых, если знак движения полосам, разметки нет, так понимаю, да? Правильно же?
11: Ну, зачем? Когда я там ездил, разметки не было, может, сейчас появилась, кстати.
12: Ну, смотри, если разметка есть, то все понятно, да, на разметку ориентируемся и там за пределы своей полосы не выезжаем. При этом, когда есть разметка, да, то тогда движение двух транспортных средств в одной полосе, оно допустимо по правилам дорожного движения. Если же разметки нет, и вы двигаетесь по второму ряду, хотя знак говорит о том, что один ряд в ваше направление, угу. это квалифицируется как выезд на встречную полосу. 5000, либо лишение прав, повторно лишение прав на год.
11: Поэтому лучше не надо.
12: Практика однозначнейшая просто. Угу. Поэтому лучше не надо. Ну и по одному ряду тоже можно ехать, стоять тоже не надо, надо ехать.
11: Прекрасно. Ну, это иллюстрация того, что мы отвечаем на ваши вопросы. Присылайте их нам сюда, в рубрику «Макс Авто», плюс 7-908-909-104.5 в любом удобном для вас мессенджере, как будто бы все до нас доходит. Все читаем, все смотрим. К вашим вопросам обязательно мы еще обратимся. Ну, а пока давай по новостям пройдемся. Как тебе такое, что называется? В России могут появиться дороги из цемента. Уже приняты ГОСТы, регулирующие применение соответствующих технологий при строительстве трасс. Более полусотни подобных объектов собирается построить одна частная компания. Однако в Федеральном дорожном агентстве сомневаются в надежности такой инновации, пишет Е1 сегодня со ссылкой на газету «Известия». Речь идет о дорогах с цементобетонным покрытием, сокращенно ЦБП, которые в Советском Союзе активно строили, а потом по ряду причин от них постепенно отказались. Вот в той самой компании, которая готова строить такие дороги, утверждают, что бетонное покрытие долговечнее асфальта, дешевле в эксплуатации и позволит сэкономить при строительстве порядка 10%. В свою очередь в Росавтодоре заявили, что цементобетонные трассы хуже переносят перепады температур и заморозки, а еще на цементе шипованные шины особенно быстро образуют колею, выбоины и снижают ровность трассы. В общем, как будто чтобы ведомства пока именно между собой так, не договорились насчет того, угу. можно строить такие дороги или нет. Но, может быть, ты что-то об этом скажешь, знаешь, изучал, анализировал?
12: Нет, слушай, ну, бетонки, они были традиционно, да, в принципе. В советское время достаточно много их было по стране, но от них отказались из-за климатических условий, потому что действительно климатические условия совсем не идеальные. Много перепадов через ноль идет, так называемый, да, когда вода там то расширяется,
11: то растает.
12: То растает, да, и образуются трещины, во-первых. Во-вторых, действительно, если мы говорим про использование шипованной резины, то шипованная резина очень быстро образует колею на такой поверхности. Ну и такая дорога, она достаточно тяжела в обслуживании. Вот я как раз, когда недавно был в Узбекистане, вот мы ехали по бетонной дороге, которую строили китайцы, да, через пустыню идет дорога. Там, видишь, дело в том, что таких перепадов температур нет и переходов через ноль, во-первых. Во-вторых, вот меня очень удивило, конечно, вот, насколько тяжело обслуживать эту дорогу, потому что все равно появляются какие-то трещины, ну, основания, видимо, неправильно сделали, может быть, там что-то недосыпали, да, появляются трещины, и бетонируют заново там эти трещины. И по всей дороге, на всей ее протяженности нанесены перпендикулярные полоски. Такие, да,
11: это специальная что такое? Фреза, это
12: специальная фреза для повышения сцепления, потому что если ты просто сделаешь бетонную дорогу, зальешь бетоном, да, это будет безумно скользкая история. Особенно если пойдет дождь, то, знаешь, там сравнить можно, наверное, со льдом даже, да. И вот эти вот насечки, они там постоянно присутствуют.
11: Ну, то есть, да, возможно, в моменте строительства это дешевле и быстрее, но с точки зрения эксплуатации и долговечности действительно очень большие вопросы. И в итоге может оказаться еще и дороже во всех смыслах.
12: Насчет дешевле не уверен, да, как бы дешевле сложно представить, чтобы оно что-то было, да. А вот быстрее, наверное, да. Ну, насколько мне мои познания напоминают. Ну, слово цемент, знаешь, вот я так понимаю, в заголовок был вынесено, что цементные дороги, да, меня сначала напугало прям.
11: Цементно-бетонные, ну да, да.
12: ЦБП. Потому что здесь ключевой, наверное, это бетон все-таки, а не цемент. Ну, мои строительные познания, да, говорят о том, что цемент это какая-то сухая крошка такая, мелкой фракции.
11: Из цемента вообще так себе дорога будет.
12: Вот я сразу об этом подумал, но потом ты произнес слово «бетон», и стало все понятно.
11: Я, кстати, советские бетонки вспоминаю. Они же из блоков были. Эти блоки укладывали потом между ними вот эти вот зазоры.
12: Но из плит. Они, по сути, были из плит.
11: Из плит, конечно. И ты каждый стык чувствовал всеми своими точками. И все подвески автомобиля. На Челябинск, да, вот еще не так давно все это было, и ты едешь, и прям вот этот мерный стук колес, как будто ты на поезде едешь. Ну, теперь там другая дорога, без всякого бетона, просто асфальт, и все, стало нормально. Поэтому, ну, наверное, все-таки лучше не надо возвращаться.
12: Сейчас, когда строили, реконструировали активно вот этот кусочек трассы М5, он к М5 относится к дороге, да, то там делали подушку, действительно, там укладывали песочек и все остальное. Затем бетонировали огромный слой бетона, и потом сверху накладывали там достаточно большой слой асфальта.
11: Ну, хорошо. В общем, кому любопытно с этой технологией и с ее перспективами старыми и новыми ознакомиться, то welcome публикация в газете «Известия» сегодня. Плюс 7-908-909-104-5. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши дорожные наблюдения. Все это нам присылайте, пожалуйста. Вот Пауль Зиберт, наш постоянный слушатель, написал: «Красно-белая разметка – это еще и автомобилистовская». Да, но только отчасти соглашусь с вами, уважаемый Пауль, потому что в цветах автомобилиста еще и обязателен черный. Так что здесь кое-чего все-таки не хватает. А вот красно-белый, сами понимаете, это только «Спартак».
12: Я понял.
11: Да, спасибо за это уточнение. «Коммерсант» в продолжение дорожно-строительной тематики пишет сегодня: продажи дорожно-строительной техники в первом квартале упали аж на 51%. Ну, прям существенно получается. Рынок российской дорожно-строительной техники продолжает стремительно падать. Причины прежние: высокая ключевая ставка, низкий спрос на технику в жилищном и дорожном секторах. Часть участников отрасли оценивает ситуацию критически, отмечая, что такими темпами рынок может быть подарен зарубежным игрокам. Вот так вот. А другие уверены, что в этом сегменте происходит коррекция и возврат к равновесию после аномального спроса 22-23 годов. Ну, что называется, фиксируем. Но вряд ли мы с тобой так погружены в эту тематику, чтобы давать какие-то экспертные оценки, правда?
12: Здесь логически исключительно, если мысли, да, если у вас был всплеск большой в 22-23 году, то совершенно понятно, что этот рынок, он конечен, прям вот так хорошо конечен, да.
11: Не совсем понял это твое утверждение, поясни.
12: Все уже купили в 22-23, просто не каждый же год покупают там дорожную технику новую, да. Может быть, нет потребности. Может быть, с ценами что-то не то. Да, потому что утильсбор на эту технику тоже, говорят, вырос. Причем вырос значительно.
11: Значительнее, чем на легковой транспорт. Наверное, так.
12: Ну да, да, конечно.
11: То есть там утильсбор тоже имеет место быть. Ну, логично в таком случае.
12: Конечно, конечно. Ага. Конечно.
11: Ну, смотри, кстати, раз уж мы с тобой про цены заговорили, портал «Автоньюз», такой вот прямо броский заголовок, я его сейчас процитирую, «Рекордное укрепление рубля. Как изменятся цены на автомобили из-за рубежа?» Конец цитаты. Может быть, Максим, кстати...
12: Можно сразу отвечу,
11: не читая,
12: да?
11: Дашь ответ? Я вот это и хотел тебе предложить.
12: Никак.
11: Ну, молодец. Что тут можно сказать? Я на всякий случай по диагонали пробежался, и вот я просто приведу один из комментариев.

0: себя там в какую-то в большую или в меньшую сторону, да, ну, это, наверное, и хорошо. Есть какой-то внутренний курс, который закладывают люди, которые привозят сюда автомобили, компании, да, что какой предельный курс, после которого мы будем повышать цены. А снижение цен, по-моему, вообще никто никогда не говорит даже. И это, этого нет в экономической модели компании снижения цен. Потому что ну, зачем? Угу. Покупают и покупают.
1: Ну и сейчас привезти машину из-за границы, надо, это квест, надо, это же долго, это сложно. Поэтому, в общем-то, действительно, курс валют, он не так уж много значит в этой всей процедуре. Как, может быть, это было раньше?
0: Много. Нет, он значит много, он имеет ключевое значение, так вот, если задуматься, да. Но просто рынок не так быстро реагирует. Потому что сегодня он укрепился, завтра он открепился. Угу. Вот, собственно, и все.
1: Ну да, рисковать своей прибылью никто не захочет. Ни в этой ситуации, ни в какой-либо другой.
0: Да, вот эти, да, перерисовывание ценников там каждую неделю, ну, никому это не интересно.
1: Давай посмотрим, что нам пишут наши слушатели. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии, ваши вопросы присылайте. Антон, в сторону Тюмени объезд больших брусян как раз из бетона сделан. Почти неубиваемая дорога. Но по ней меньше трафика. Фуры и автобусы в основном едут через брусяны. В данный момент дорогу реконструируют в рамках расширения. Угу. Вот так, ладно.
0: Но там асфальтобетон, там не цементобетон, там асфальтобетон.
1: Асфальтобетон. По Блюхера пишет Евгений, не только знаки движения по полосам появились, но и запрет движения прямо по левой полосе на перекрестке Блюхера-Комсомольская. В итоге пробка начинается от Мира, а нужно было всего лишь расширить полосу на метр. Так как же ее расширить-то? Там эти полосы все исторически сложились еще давным-давно. Это ж надо там трамваи передвигать или там газон как-то уменьшать.
0: Надо что-то делать.
1: Надо что-то делать, да. Что-то радикальное. У нас как-то редко такие вещи происходят. Ну, в целом, да, проблема. Тут только вместе
0: проблема
1: с вами, Евгений,
0: том,
1: констатировать
0: что...
1: ее.
0: Проблема в том, что если действительно там все это поставили недавно, и сейчас проблема будет усугубляться, да, для того, чтобы признать ошибку и сказать, ребята, мы тут облажались и не то сделали совершенно, да, вот на это уйдут месяцы просто. Вот так вот мгновенно почему-то у нас вот никто не умеет. Да. Посмотрели, стало хуже. Взяли и исправили просто. Ну, сделали как-то по-другому. Ну, это можно делать.
1: Тебе на это скажут, да, стало хуже, но зато безопаснее. Левый ряд теперь только слушай, для поворота налево, да, и поэтому да. Водителям будет проще, аварий будет меньше. А?
0: Естественно. Шах и мат. Надо да, вообще запретить там движение. Знаешь, как
1: ну,
0: безопасно
1: ну, нет,
0: станет
1: зачем?
0: Сразу.
1: Зачем так радикально? Мы исключительно за безопасность почему? Движения, чтобы движение это было все-таки. Госдума упростила процедуру проверки пьяных водителей. Во втором и третьем чтении приняты поправки в КОАП, упрощающие проверки водителей на опьянение. Ну, собственно, мы с тобой об этом уже говорили, когда документ только
0: много
1: готовился
0: речь,
1: к принятию.
0: Об этом много лет говорили.
1: Но это такая
0: том,
1: формальная
0: чтобы...
1: вещь, но все-таки это не прежде всего. Процедуры. Для нас, водителей,
0: подожди,
1: нет?
0: Максим Александрович, это не упрощение процедуры, это упрощение оформления. Да?
1: Вот, вот теперь оформление составлять. Некоторых документов станет для инспекторов необязательным. Вот так написано.
0: Да, процедура-то та же самая осталась. Отстранение, там, предложить на месте продуть, направление на медицинское. То есть все это осталось, просто документов нужно составлять меньше. Там где-то галочку поставить, что отстранен от управления. Да, быстрее будут оформлять. Сама процедура, она не изменилась вообще нисколько.
1: Ну, но то есть для нас, меньше, типа, водителей, там... не поменялось ничего, и переживать на этот счет не нужно.
0: Ну, по сути, для нас не пьющих водителей точно ничего не поменялось, в принципе,
1: ну,
0: поэтому переживать действительно не нужно.
1: Ну да. И ладно, ну и прекрасно. Так, еще от слушателей в финале пара вопросов. Вчера вечером видел едущую машину с закрытыми передними номерами, то ли тряпочкой, то ли бумажками. Видимо, водитель забыл это убрать после старта с платной парковки. Разве можно ездить с закрытыми номерами, спрашивает Виктор.
0: Нет, нельзя, за это есть ответственность у нас, поэтому... Движение такое, оно недопустимо. Ну, вот если остановят такого участника, то штраф либо лишение права управления.
1: То есть прям вот так радикально?
0: Ну, конечно.
1: Ну, в целом...
0: Ты же от камер скрываешься.
1: Как-то
0: ты
1: действительно...
0: Ну, да.
1: Ну, нет, ну, нехорошо, если уж даже ты стоял где-то, номера закрыл. Ну, так когда поехал, то убери. Тем более
0: ну,
1: передние.
0: Слушай, люди иногда забывают. Просто, да, такое случается.
1: Такое случается, видимо, ровно это Виктор и

0: наблюдал. Сергей интересуется, бронепленка для лобового стекла – разводка или реальная тема? Вот так он спрашивает.
1: Не, ну, пленка защитит от попадания каких-то мелких камней, безусловно, да, и не даст пойти там разбиться вашему стеклу. Но в целом, не знаю, никогда не клеил, никогда не пользовался. Ну, сравнить это со смартфоном, да, то же самое, в принципе. Вот на смартфон вы пленку клеите. Зачем? Для того, чтобы защитить экран основной, чтобы он не поцарапался там, да, чтобы он при там каком-то ударе, может быть, не разбился. С пленкой то же самое абсолютно.
0: От камушков прям поможет. Это же, наверное, ключевая боль.
1: От камушков
0: на
1: летних
0: дорогах.
1: Да. Почему не поможет? Поможет, меньше будет пескоструиться стекло, да, более гладким оставаться там после снятия пленки, как новое будет. Да, да, действительно, это все работает. Но ладно, со временем, когда пленка начнет затираться потихонечку, да, она начнет мутнеть, угу, естественно. И нужно будет ее вовремя снять.
0: Хорошо, спасибо. Ответил и на мои вопросы, и на вопросы наших слушателей. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». С нами был наш автообозреватель Максим Ядрышов. До завтра мы прощаемся с Максимом. Через пару минут в студии «Радиофорум» появятся Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами они обсудят главные не автомобильные темы этого утра. А Максиму я говорю до завтра.
1: До завтра.
2: «Макс Авто». Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В Музее изобразительных искусств на Плотинке, где проходит сейчас выставка «Два авангарда», на этой неделе состоится две лекции заведующей отделом рисунка и акварели Русского музея Натальи Козыревой. Сегодняшняя лекция посвящена петербургскому авангарду 1910-20-х годов. Казалось бы, русский авангард исследован уже довольно подробно, но отдельные его страницы до сих пор мало известны широкой публике. И к числу именно таких относится история петербургского, а затем петроградского авангарда. В первую очередь это касается деятельности Союза молодежи, объединения художников-новаторов, которое сложилось в Петербурге в ноябре 1909 года. В феврале 1910 новое сообщество окончательно сформировалось, опередив московское объединение «Бубновый валет». Основное ядро участников выставок Союза молодежи составляли братья Владимир и Давид Бурлюки, Казимир Малевич, Владимир Татлин, Александр Родченко, Павел Филонов и другие. Председательствовал в Союзе молодежи фабрикант, меценат и художник-любитель Левкий Живержеев. В середине десятых годов XX века сложилось еще одно творческое сообщество «Квартира номер 5», объединявшее молодых художников, поэтов, писателей, музыкантов и критиков Петрограда. Начало лекции сегодня в главном здании музея на Воеводина в 18 часов.
2: Кроме того...
3: А завтра Наталья Козырева прочтет еще одну лекцию об истории русского авангарда на выставках в Русском музее в Санкт-Петербурге. Нашумевшая недавно выставка «Наш авангард» в Русском музее посвящена Николаю Пунину, создателю первой в Русском музее экспозиции новейшего искусства. На лекции пойдет речь об устройстве той выставки, особенностях ее концепции. Кроме того, искусствовед расскажет и о других важных выставках авангарда, прошедших в музее, таких как «В круге Малевича», «Кубизм в России», «Экспрессионизм в России» и персональных выставках Филонова и Малевича. Начало лекции завтра также в 6 часов вечера. Вход на лекции по билету в музей. Он стоит 400 рублей, льготный 200. Для счастливых обладателей музейных абонементов необходима регистрация.
2: Вернисаж.
3: Выставка «Легенда московской живописной школы» Татьяны Назаренко «Между личным и публичным» открывается сегодня в музее андеграунда. Назаренко, представительница поколения семидесятников, известна своими работами на остросоциальные, исторические и бытовые сюжеты. В 1968 году она окончила Московский художественный институт имени Сурикова, с 1975 года начала выставляться, в 1993 стала лауреатом государственной премии, а в 2014 году получила звание Народного художника Российской Федерации. Работы Татьяны Назаренко представлены в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства, а также Национального музея женщины в искусстве в Вашингтоне, музеях современного искусства в Софии, Будапеште, Хельсинки, Пекине, Берлине, Братиславе и других музеях мира и России. Ну, а также они находятся в частных коллекциях по всему миру: Германии, США, Финляндии, Японии, Франции, Швейцарии, Англии, Италии, Австрии и других. Художница сейчас 81 год, но она продолжает работать. На выставке в музее андеграунда можно будет увидеть картины, написанные ею в прошлом и в этом годах в Болгарии, ну а также живопись последних полутора десятков лет. Подробности на сайте музея андеграунда. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».
4: Реклама. Ух ты, велосипеды!
5: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
4: Сколько же велосипедов!
5: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте «Формирование комфортной городской среды». Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
2: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
8: 10:33 в Екатеринбурге на радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
9: И Павел Рубцов. Всем доброе утро.
8: Доброе утро. Присоединяйтесь к нашему разговору. Плюс 7-908-909-104,5. Сюда присылайте ваши сообщения через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте началась. Радиофорум 104.5 FM называется страничка, там есть чат, туда тоже пишите.
9: Главврачей Екатеринбурга напугали фейковым хантавирусом, сообщает издание «Сигнал Урал». Но фейковый-то не хантавирус, фейковое письмо от регионального Минздрава.
8: Да-да, вроде как из Министерства здравоохранения региона на электронную почту главным врачам пришло сообщение, что в военном госпитале ЦВО были выявлены первые вспышки хантавируса. В связи с этим главврачам поручается усилить меры по эпидемиологическому надзору и обеспечить достаточное число ПЦР-тестов.
9: Кто-то, возможно, и поверил, но в пресс-службе Минздрава Свердловской области корреспонденту «Сигнал Урала» подтвердили, да, письмо приходило, но это точно фейк, это неправда. Случаев выявления вируса этого в регионе, да и в России, насколько известно, не было выявлено. Ну, а мы напомним, что за история вспышка смертельно опасного вируса случилась в начале апреля на круизном лайнере, который вышел из Аргентины. Там сначала погиб пассажир. Сначала это была неизвестная причина. Первый погибший от хантавируса – это 70-летний нидерландский орнитолог. Он увлекался наблюдением за птицами. Скончалась и его жена, 69-летняя, и еще гражданка Германии. Дело в том, что этот орнитолог вместе с супругой находились в 5-месячной орнитологической экспедиции по Южной Америке. И вот они поехали на знаменитую свалку на окраине города Ушуая. Это место, которое даже жители местные называют концом света, и туда туры организуют агентства. Эта свалка кишит крысами, но бёрд-вотчеры очень любят это место, потому что там действительно водятся редкие виды патагонских птиц. Но и именно там, по версии аргентинских властей, супруги подхватили тот самый смертельный штамм.
8: Потому что грызуны, разносят эту заразу, в конце концов.
9: Не
8: говорили,
9: волнуйся, Паш.
8: Да, о крысах, ну, боюсь этого вируса. Я шучу, конечно, потому что в Россию, скорее всего, он не придет через грызунов.
9: Давай про рисового хомяка расскажем.
8: Вот. Почему не придет? Потому что карликовый рисовый хомяк – разносчик, прежде всего, этой заразы, а условия климатические России не подходят для этого хомяка. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.
9: Да. У 9 пассажиров лайнера, как минимум, обнаружили этот вирус. Например, в Швейцарии инфекцию подтвердили у одного из пассажиров, который недавно вернулся из круиза. Но на следующей неделе истекает максимальный срок инкубационного периода вируса. Будет понятно, пошла ли болезнь дальше или нет. Всего на борту разные данные. Ну, в среднем, говорят, где-то 175 человек было, но, как сообщает НТВ, на борту находился и один россиянин. Но это член экипажа.
8: Да. И куда он поехал, непонятно. В Россию или нет, скорее всего, нет. Нидерланды, потому что он работает на лайнере, но есть сведения о том, что не только хомяки могут разносить этот вирус.
9: Нет, от человека к человеку передается. И Роспотребнадзор усилил, вот как раз новость накануне пришла, пропускной контроль на границе из-за все-таки риска завоза в Россию хантавируса.
8: Ну, на всякий случай, да.
9: Такое решение приняли на заседании с участием главы ведомства Анны Поповой. И говорят, что будет использована так называемая система «Периметр», которая работает на пунктах пропуска через государственную границу и позволяет выявлять пассажиров
8: инфекционные заболевания. Да. Ну, я как понимаю, этот пропускной вариант, режим был введен еще во время пандемии коронавируса, и он позволяет выявить в потоке людей, у которых есть признаки, потому что симптомы те же самые.
9: Симптомы очень схожи с обычным гриппом, да. То есть резко повышается температура, появляется слабость, ломит тело, но, тем не менее, многие эпидемиологи, вирусологи, они оценивают шансы вспышки хантавируса, и не просто вспышки, то, что эта вспышка перерастет в пандемию, как крайне низкие. Вот, например, многие СМИ цитируют директора Института медицинской паразитологии Сеченского университета, Сеченовского, вирусолога Александра Лукашова. И он сказал, я цитирую по газете «РУ», он давал ей комментарий, сценарий того, что вспышка хантавируса перерастет в пандемию, представляется крайне маловероятной. Вероятным потому что в отличие от коронавируса, который многократно переходил от животных к человеку и закреплялся у нового хозяина, хантавирусы такой способности, во всяком случае, пока не обладают. То есть это все передается, но цепочка не длинная, по словам вирусологов.
8: Да, пандемии, скорее всего, не будет. Сколько нас уже пугали пандемиями после пандемии. Да, помнишь, оспа обезьян, корь и так далее. Нам много что говорили, что может стать причиной.
9: Но здесь нужно понимать, что хантавирус – это, в общем-то, штука опасная. Например, в Северной и Южной Америке смертность достигает 50%. Поэтому здесь,
8: но
9: конечно,
8: распространенность
9: не повод для шуток.
8: Все-таки не так. Никаких шуток нет.
9: Не
8: я имею в виду то, что сейчас любая такая угроза, она воспринимается очень так к сердцу близко, потому что если новая какая-то опасность, сразу начинают распространяться слухи. Вот и фейки не зря же появляются, что...
9: Конечно. Но мне кажется, что на фоне других новостей как-то в России новости про хантавирус уж точно панику не вызывают. Давайте к екатеринбургским новостям уже сугубо екатеринбургским обратимся, а потом уже только на федеральную повестку перейдем. В частности, агентство «Новый день» пишет о том, что житель Омска все-таки выехал из Омска и засудил екатеринбургский метрополитен за травму на турникете. Выиграл суд против екатеринбургской подземки.
8: Да, дело в том, что он приехал в Екатеринбург и зашел в метро на станцию проспект Космонавтов. И там турникет сработал, когда не должен был. Он начал закрываться и причинил травму бедра. Амич попытался решить эту проблему с метрополитеном, как я понимаю,
9: как бы не
8: претензию
9: так
8: подал в метрополитен. Метрополитене сказали, нет, мы тут ни при чем.
9: Хотя медицинские документы были еще показания не только истца, но и его супруги. Но, в общем, в итоге суд встал на сторону истца, из метрополитена взыскано, как пишут, более 100 120 тысяч рублей. В эту сумму входит компенсация морального вреда, расходы на лекарства и МРТ, утраченный заработок и штраф. Но пока еще решение в законную силу не вступило.
8: Апелляция может быть, касация и так далее. Посмотрим, как поведет наше метро.
9: Знаете, как забавно наблюдать реакцию омских СМИ на эту новость. Вот, например, открываешь портал «Супер Омск», и там как все это подается? Давайте процитирую. «Неудачи со строительством метро в собственном городе», имеется в виду Омск, «судя по всему, начинают преследовать мечей в других населенных пунктах».
8: Да-да, вот. В Омске омское метро – это тоже миф, легенда.
9: Да наше как... ого-го по сравнению с
8: у нас оно есть.
9: Фактически несуществующим. Нет, там строительство началось в 92-м году. Из завершенных объектов – это станция одна есть, библиотека имени Пушкина и метромост. Так вот, первые – та самая станция, это подземный переход.
8: Ну, все и правильно, все. Потому что...
9: А второе, это автомобильный мост.
8: Собственно, метро не выкопали, а выкопали станции только. Ну,
9: в общем, берегите себя везде. Если вас судьба занесет в Омск, там тоже.
8: Хотя я думаю, что сейчас в метрополитене таких случаев не должно быть. Новые вот эти вот пропускные...
9: До 24-го года были старые советские турникеты, где открытые эти раздвижные створки.
8: Ну, они страшные реально были, когда особенно ты, например, выходил из метро, они не должны были схлапываться, а тем не менее иногда срабатывали.
9: В 25-м году одна женщина отсудила у метрополитена 300 тысяч рублей за полученные травмы. То есть она оплатила тогда проезд, прошла на разрешающий сигнал, но ее защемило створками.
8: Ну, там страшно было. Я их всегда боялся, если честно. Сейчас хорошие такие дверцы, которые тебя не должны покалечить.
9: Как часто ты пользуешься? Сколько лет назад? Давай так я спрошу.
8: Давненько не ездил. Я застал еще, когда это все менялось в лучшую сторону.
9: Это да. Мы сейчас переходим к федеральной повестке и открываем федеральное издание «Коммерсант». Читаем заголовок «Бойцам дадут передохнуть». Речь идет о том, что Государственная Дума на первом после длинных праздников пленарном заседании одобрила новые меры поддержки участников спецоперации. И один из таких законопроектов касается освобождения от обязательств по просроченным кредитам.
8: Да, депутаты поддержали такой законопроект. Он заключается в том, что те, кто заключил контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супруги будут освобождены от обязательств по просроченным кредитам.
9: То есть есть нюансы. Долги не должны быть больше 10 миллионов рублей в совокупности. И еще важно, кто-то скажет, о, так сейчас начнут набирать и не отдавать. Нет, должен был вступить до 1 мая в силу судебный акт о взыскании задолженности. Или, ну, должен был выпасть, выдан или объявлен исполнительный лист.
8: То есть человек должен был уже после такого судебного решения заключить контракт. Вот так. Не то, что он будет заключать контракт, и у него потом спишут долги.
9: Да,
8: а
9: но
8: то
9: тем не менее,
8: те долги,
9: тем не менее, я думаю, что достаточное количество людей попробуют этим воспользоваться. Ранее под списание попадали только долги, которые были признаны просроченными до 1 декабря 2024 года. Так вот, здесь что важно? Важный какой вопрос? А за чей счет тот самый банкет? Например, Василий Пискарев, Василий Пискарев подчеркивал, что предлагаемая мера для бойцов и членов их семьи значимая поддержка, на что первый зампред комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, тоже из «Единой России», он предложил обсудить, собственно, насущное. А давайте обсудим механизм, который предусматривает компенсацию банкам
8: Из федерального бюджета. Да. Что депутат от КПРФ, Соболев Виктор его зовут, в ответ поинтересовался, почему бы банкам не компенсировать эти расходы из собственной прибыли, чтобы тоже как-то поучаствовать в социальной защите наших военнослужащих.
9: И все с радостью
8: согласились. У банков есть достаточная финансовая подушка безопасности для того, чтобы списывать эти долги
9: нашим защитникам. Это уже про финансовую достаточную подушку согласился Константин Бахарев, который предлагал обсудить все-таки возможность компенсации из федерального бюджета. То есть здесь, в общем, вопрос, что называется, закрыт.
8: Все кто понятно, будет за кто это будет платить? Компенсировать. Да. Никто не будет, то есть долги будут просто списываться. Но
9: ну,
8: это
9: никто
8: будет...
9: не будет, это банки будут прощать. Что называется.
8: В итоге, да. В итоге прощай прибыль.
9: Давайте еще к любопытной одной теме перейдем. Тема, я думаю, что касается, ну, фактически каждого из вас. Или почти каждого. Вот сейчас вспомните, сколько раз в неделю, раз в месяц, раз в год вы что-либо покупаете на маркетплейсах. Известия. Известия публикуют данные исследования, которое гласит вот что. Каждый третий россиянин покупает на маркетплейсах несколько раз в неделю. Несколько раз. То есть вот треть россиян это делают, если верить аналитике Озона. Женщины, ну, предсказуемо, намного в этом смысле активней. И 38% женщин оформляют заказы несколько раз в неделю, и мужчин таких 29%. Так вот, напишите нам, пожалуйста, как часто вы покупаете что-то на маркетплейсах? Признавайтесь, сколько раз в неделю, в день? Что именно покупали последним? То есть вспомните, последнее, что вы заказывали из корзины, перекидывали.
8: Хорошо, плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши свидетельства. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат, туда тоже пишите. А почему женщины чаще покупают, чем мужчины? Потому что у мужчины есть женщина, которая будет покупать из-за него тоже.
9: Ну, есть такое.
8: Да, это, мне кажется, есть такая такое, да. Традиционная схема, что мужчина делегирует полномочия по общению с маркетплейсами женщине. Но все равно там чаще находится.
9: Может быть, просто женщины не хотят тратиться на психотерапевта.
8: И вот, это такая вот, домашняя терапия. С одной стороны, она постоянно, она в курсе, потому что у женщин есть такая привычка последнее время, ну, просто скроллить, да, вот эти товары, ну, успокаивать себя,
9: ну,
8: я могла бы.
9: Ну, расскажи мне про меня, да?
8: Да-да-да.
9: Расскажи. А ты так не делаешь.
8: Я вообще с маркетплейсами не общаюсь. Единственное, что я смотрю характеристики, например, ну, нужно купить какую-нибудь технику бытовую.
9: А там
8: ну, не бытовую,
9: а там дешевле. Более того, ведомости публикуют большую-большую статью, ты потом, если что, дополнишь, ладно, о том, что инфляция на маркетплейсах оказалась ниже официальных показателей. Вот это да. Ну, то есть мы сейчас не будем вас грузить всеми этими числами, но это подтверждено в том числе и Росстатом. Так вот, авторы исследования объясняют это тем, что стоимость товаров для покупателей у интернет-ритейлеров растет медленнее за счет скидок, за счет программ лояльности, например.
8: Ох, там еще много всяких факторов.
9: Да, конечно,
8: там
9: много.
8: И НДС, и все остальное, и иностранные товары.
9: Конечно, там, пока.
8: Да, и вот весь офлайн вот этот ритейл, он постоянно плачет.
9: Он плачет,
8: это
9: да.
8: Это началось с продавцов как раз электроники, которые еще в прошлом году хотели сравнять прибыли свои.
9: Или, им обидно, не прибыли, а риски. Офлайновые магазины вынуждены продавать дороже. Да. Ну, плюс еще у них более серьезные издержки.
8: Да, ну, потому что есть помещение, есть коллектив, который должен
9: про
8: работать.
9: А про НДС все это лавочка закрывается для онлайн-маркетов, потому что, как мы знаем, в Минпромторге мы рассказывали в программе «Говорит и показывает» с Константином Селяниным вам о том, что там одобрили инициативу по повышению НДС для товаров, которые привозят из-за рубежа и продают на маркетплейсах. С 27-го года еще 7%, а до 29-го уже 22%, хотя сделать, а что это означает? Это означает рост цен на товары с маркетплейсов для всех, для нас.
8: Вообще, в принципе, маркетплейсы сейчас регулируют. Закон о платформенной экономике будет окончательно с 1 сентября введен, насколько я помню.
9: Вопрос только в нюансах,
8: да,
9: и все.
8: Да, сейчас
9: дорабатываю. Но онлайн потеряет главное преимущество, это приятные цены. Ты хотел что-то про электронику, потому что сейчас, говорят многие эксперты, электроника дешевле, до 30% разницы доходит.
8: А что значит разница? Потому что большие магазины электроники, они в том числе и маркетплейсы. Вот в чем дело-то.
9: Одновременно,
8: то есть у нас, да, то есть ты покупаешь и так, ты можешь прийти в магазин в реальный, в живой, да, физически посмотреть, пощупать,
9: а потом заказать.
8: А ты
9: знаешь,
8: что, заказать?
9: Например, в аптеках некоторых, вот в одной и той же аптеке, если ты заказываешь через онлайн, будет дешевле, чем ты придешь туда же за этим же лекарством офлайн. Как вы думаете, почему? Риторический вопрос.
8: Да.
9: Так вот, ты говорила о том, что многие офлайнеры, так называемые, они плачут. И плачут, в частности, вместе с Российским книжным союзом, который призвал книжные магазины офлайновые бороться с маркетплейсами устами вице-президента Российского книжного союза Леонида Палько. Он сказал, что книжные с крайне сложной ситуацией столкнулись из-за постоянной конкуренции с маркетплейсами. И на всякий случай добавил, что это не очень честная конкуренция. Правда, из этого спича я не совсем поняла. А в чем вот эта нечестность заключается? В том, что онлайн-площадки предоставляют скидки Давайте тоже придумывайте.
8: Еще один момент. Ты не всегда в магазине можешь найти ту книгу вот на всех этих полках. Потому что, опять же, крупные книжные магазины работают в двух форматах. В онлайн и в офлайн.
9: Ну, крупные работают, но действительно, здесь же еще не только цена важна, а экономия времени.
8: Конечно.
9: А в чем нечестность?
8: А ты каталог
9: извините,
8: как просмотришь весь?
9: Проще.
8: Вот ты не пойдешь по всем полкам смотреть, что тебе нужно, какая книжка нужна, поэтому у всех есть каталоги электронные.
9: Я сейчас про другое. Говоря о том, в принципе, почему люди пользуются маркетплейсами.
8: Ну,
9: в том числе
8: тоже.
9: Потому, что проще спуститься в домашних, знаешь, тапочках на первый этаж собственного дома и забрать книжку уже заказанную, а не ехать в тот же самый книжный магазин. Поэтому я понимаю, что, может быть, еще НДС имеется в виду. Ну, ничего, скоро вы вздохнете, может быть, чуть свободнее и посмотрим. И посмотрим, станут ли у вас в офлайне покупать больше. Ну, насчет про книжки будем говорить? Мы
8: да, поговорим. Вот сейчас объединятся, победят маркетплейсы и, может быть, будут побеждать государство.
9: Прогресс не победит.
8: Да. Потому что государство же что нам говорит? Государство обязало производителей и издателей в том числе маркировать произведения искусства с точки зрения наличия там пропаганды наркотиков.
9: На всякий случай напомним, это с 1 марта поправки, которые вступили в силу, они закрепили порядок маркировок произведений искусства, книжек, например, в том числе, аудио спектаклей и прочего, ну, прочего. То есть, если там упомянут какой-то наркотик, нужно обязательно ставить пометку. Если там пропагандируется наркотик, это вообще запрещено. Нормы распространяются, вот где нужно маркировать, исключительно на произведения, которые обнародованы после 1 августа 90-го года. Это важно. Так вот, к книжечкам переходим.
8: Ну, конечно, издатели испугались. И в карточках книг, в тех же самых каталогах, например, книги какие? «Крокодил Гена и Чебурашка» Успенского, «Волшебник изумрудного города» Волкова, «Старик Хоттабыч» Лагина, «Три поросенка» Михалкова, «Рассказы для детей» Зощенко и «Сказки» Корнея Чуковского. На «Литрес», например, появились предупреждения о том, что там употребляются,
9: то есть,
8: упоминаются наркотики.
9: Российские цифровые платформы массово промаркировали известные детские книжки вот этими предупреждениями о наркотиках. В том числе это сделали «Литрес», как ты сказал, да. И «Озон», например. Там еще из зарубежных произведений есть «Остров сокровищ», «Приключения Тома Сойера». Вот, мне кажется, Марк Твен такой бы юмористический спич выдал.
8: Да.
9: Увы, не выдаст, но «Питер Пен», опять же, издательство АСТ, я не помню, ты сейчас говорил или нет, «По щучьему велению» и другие сказки тоже промаркировал. Вот, я не понимаю, может быть, кому-то привиделся наркотрип, где Емеля на печке ездил.
8: Ну, а
9: вообще,
8: как?
9: Голову, ну а как?
8: Ну, а Чебурашка и Гена?
9: Вот голову сломать можно за что? Где там упоминание наркотиков? Чебурашка. Может быть, кому-то что-то привиделось в ящиках,
8: да,
9: с апельсином?
8: Да сама концепция уже...
9: Нет, за концепцию, Паш, вот кроме шуток, может быть, вот я сейчас на полном серьезе, может быть, потому что там есть слово «крокодил», это сленговое название дезоморфина. Причем тут трубка? Здесь, понимаешь, это же могут еще роботы шерстить.
8: Так они есть, и шерстят такое
9: как
8: количество.
9: Как с Драгунским получилось, увидели слово фамилии. Да. То же самое. Со стариком Хоттабычем не совсем понимаю, что там. Кто-то пишет «волшебное зелье». Вот я не помню, чтобы у Лагина было волшебное зелье. Все помнят, что магия творилась с помощью бороды. Но потом выяснилось, что многие платформы ставили предупреждение выборочно, и они чаще всего касались не бумажных книг, а аудиоверсий. То есть на старика Хоттабыча пометку о наркотиках поставили в аудиоверсии, которая была записана по мотивам спектакля. Ну, чем-то могли, конечно, ну, может быть. С Волковым тоже. С Волковым понятно, почему «Волшебник изумрудного города», потому что там фигурировало маковое поле, вы помните, где Элли, Татушка и Лев заснули. Может быть. Но вот у меня остался вопрос по поводу трех поросят. Паша, потом объяснишь, если что, погоди.
8: Я легко.
9: Вот сейчас давно у нас творческого задания не было. Слушатели, зрители, напишите, кто сейчас нас слышит и видит. Кто-нибудь может объяснить, как связаны наркотики и вот те самые три поросенка? То есть английский фольклор 19 века в интерпретации Сергея Михалкова. Извините, там закладки вроде как никто не делал. Волку просто хотелось есть. Нюх-нюха там тоже нет. Угу. Напишите, как думаете, как связана тема наркотиков со сказкой «Три поросенка»? Ну, должно же быть что-то, что
8: ну, связывает, да.
9: И почему
8: хотя бы искусственный интеллект должно было зацепить.
9: Как, да, нейросеточка, что она там могла найти? Представьте себя нейросеткой.
8: Читающим, да,
9: да,
8: трех поросят.
9: И что-то может зацепить.
8: У вас задача.
9: У Паши есть, кстати, вариант. Чуть позже озвучишь. Да. Интересно, совпадет с вашим вариантом или нет?
8: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши варианты. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
9: А, кстати, Литрес объяснил маркировку детских книг все-таки ошибкой. Угу. И там сказали, мы начали уже удалять эту маркировку. Ну, потому что, понятно, это
8: не только,
9: ошибка.
8: Как я понимаю, все вот эти вот издатели, они сказали, ну, извините,
9: сначала
8: произошла чудовищная ошибка.
9: А потом, да. Кстати, и на днях глава СПЧ Валерий Фадеев усомнился в пользе маркировки книг из-за упоминаний наркотиков. И как раз он задался вопросом, а мы уверены, что это уменьшит, а наоборот не увеличит количество читателей. Правда, он сказал, что... Да, кстати, про курение.
8: Он провел параллели между тем, как сейчас маркируются или заблюривается курение в разных, ну, или в книжках, или в фильмах и так далее.
9: Задают вопрос,
8: а меньше ли стали курить после этих дисклеймеров, заблюривания и так далее? И вопрос, говорит, наверное, отрицательный.
9: Но главное, ответ. Его же... Ну, спросили, может быть, СПЧ тогда будет инициировать, нет, предлагать доработать принятые нормы, на что Валерий Фадеев сказал, что решение уже принято, но, правда, усомнился, что поспособствует оно уменьшению числа наркоманов,
8: ну,
9: в России.
8: Ну, может, так намекнул, что не надо уж так рьяно исполнять
9: закон. Ну, может
8: законы.
9: Быть, вот тот же Сергей Степашин, если возвращаться к Российскому книжному союзу, это президент Российского книжного союза, он РБК сказал, что вообще закон требует пересмотреть 3,5 миллиона изданных с 90-го года наименований книг. Физически совершенно невозможно. Но и тоже призвал не доводить до абсурда применение закона о запрете пропаганды наркотиков.
8: У нас есть сообщение.
9: Ну,
8: Ирина пишет, сало, я от него тащусь. Ну, поросята. Это ж сало потенциально.
9: Не наркотики, извините.
8: А вот Александр угадал мой вариант.
9: Да.
8: Там волк дунул.
9: На
8: действительно,
9: домик.
8: Волк дул на домике, на два домика, как минимум, да, на третьем не повезло. Но два-то он сдул, и, соответственно, а домики из чего? Из природных материалов.
9: Ну что, у нас с вами 3 минутки остались на святую лингвистическую тему. Каждый второй матерится на работе, намерил наш любимый исследовательский центр портала superjoke.ru. А вообще 7 из 10 экономически активных россиян используют ненормативную лексику. Вот исследователи такой вывод сделали после опроса.
8: Совокупно 8% работающих граждан постоянно используют нецензурную лексику на работе, 41% иногда. Ну, то есть, получается, более 50%. Ситуативная или регулярная ненормативная лексика на совещаниях фиксируется у 46% опрошенных.
9: А когда вне совещаний больше, все-таки. Угу. Напишите, пожалуйста, у нас с вами осталось 1.5 минуты. Во-первых, матерятся ли на вашей работе фрилансеры, не про вас. Мы про то, когда вы ходите на работу и там встречаете, вы не поверите, людей, других людей. И если, да, вы... И, кстати, если нет, тоже напишите, пожалуйста, профиль предприятия. Это важно, это интересно.
8: Где работаете?
9: Где работаете?
8: В какой сфере хотя бы,
9: да, в какой сфере, и есть такое или нет?
8: Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения, видеотрансляция во ВКонтакте, туда тоже пишите.
9: Кстати, что говорят юристы? Руководитель юридической практики, юридической в Суперджобе Александр Южалин сказал, что использование ненормативной лексики на рабочем месте может быть квалифицировано как нарушение трудовой дисциплины. Но есть нюанс. Работодатель должен четко указать, какое правило было нарушено, и заранее предусмотреть в локальных нормативных актах, например, в каких-то правилах внутреннего трудового распорядка, запрет на нецензурную лексику на рабочем месте в рабочее время. Но вообще, потому что если запрет не прописан, привлечь к ответственности, по словам господина Южалина, не получится работника, и уволить не получится, и практически невозможно уволить за использование ненормативной.
8: гужевого права, да, а с точки зрения гражданского кодекса, КАПа, точнее.
9: Можно, в большинстве случаев, можно применить лишь какие-то дисциплинарные мелкие взыскания, замечания, выговор, вот, а увольнение все-таки возможно при ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей, которые не связаны напрямую с использованием нецензурной лексики.
8: Да-да-да, но если на совещаниях используется лексика, то кто ж вас уволит, если начальник сам разговаривает таким способом с подчиненными?
9: Да, ваш начальник, кстати, разговаривает? Или наш? Нет? Нет, мы про своего знаем. У нас предприятие высокой культуры.
8: Да, да. Да. Работаю на складе. Без мата тут невозможно, пишет нам Антон. А в шахте без мата вообще не тяжело и долго.
9: Вагран, вы работаете в шахте?
8: Я
9: давайте
8: сомневаюсь,
9: честно.
8: Да.
9: Действительно, мы попросили рассказать про вашу работу, не про умозрительных сапожников или строителей, или филологов, вот где уж, да. Ну, им для научных изысканий.
8: Да, исключительно у них совещание по этому поводу.
9: На самом деле, я шучу, все лингвисты, все филологи профессиональные, с которыми я общаюсь, они не употребляют. Потребляют нецензурную лексику, они в ней классно разбираются, они могут что-то рассказать, а в быту нет, потому что они с огромным уважением к этому пласту русского языка относятся и не упоминают
8: свои правила. А если коллоквиум? Ну, по мату, тут приходится?
9: Разумеется, я сейчас говорю про быт. Угу. Про быт, про обычное бытовое общение, в том числе и на работе. Шуточки про лингвистов, на самом деле, они только шуточки.
8: Ирен пишет, не использую ни на работе, ни дома, не думаю во сне. Коллеги в офисе не используют, а за его пределами неизвестно. Вагран все-таки пишет, что у него есть стаж подземный.
9: А, вот в чем дело. Я поэтому и спросила. За его пределами, что значит, Ирен, неизвестно? Вы зайдите просто за пределы офиса, выйдите на улицы и
8: сходите
9: много чего услышите.
8: Сходите куда-нибудь со своими коллегами, да и все, и много чего услышите.
9: Паша, у нас все, время
8: у нас
9: уже.
8: Более, чем оно
9: время
8: кончилось,
9: истекает. Да. Спасибо большое за внимание и за вашу активность сегодня. Павел Рубцов.
8: Маргарита Балакирская.
9: В программе «Горожане». Разговор. До свидания.
8: Не переключайтесь.
6: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Доброе утро. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов. Документ будет принят по итогам Международного филологического форума в Санкт-Петербурге. После принятия резолюцию планируют направить зарубежным партнерам России для внимательного ознакомления, сообщает РИА Новости. Министр Кравцов подчеркнул, что изучение и поддержка русского языка является важнейшим направлением в развитии российского образования. 18 аварий по вине пьяных водителей произошло на Среднем Урале. Статистику за период с января по март озвучил в центре ТАСС «Урал» заместитель главного госинспектора безопасности дорожного движения региона Денис Митришов.
11: В первом квартале 26 года совершено 18 таких ДТП, в результате которых 3 человека погибли и 33 получили ранения. Если выделять отдельный Екатеринбург, в первом квартале уже совершено 9 таких дорожно-транспортных происшествий, где, к сожалению, уже 2 человека погибли и 17 получили ранения.
10: В прошлом году в Свердловской области по вине пьяных водителей погибли 90 человек, еще 306 пострадали. Власти Екатеринбурга планируют обновить стелы на двух въездах в город – на Московском и Челябинском трактах. Тему обсуждали в городской думе. Внешний вид надписи «Екатеринбург» большими синими буквами на Московском тракте возмутил депутата Сергея Павленко. По его словам, стела находится в запустении, она вся исписана, везде бутылки разбросаны. Председатель думской комиссии по местному самоуправлению Дмитрий Сергин поддержал идею обновления, тем более, что год назад стелу на Московском тракте требовала отремонтировать прокуратура, пишет газета «Коммерсант». 23 мая в центре Екатеринбурга снова откроется общественная территория для отдыха «Лето на площади». Как сообщили в мэрии, в ближайшее время специалисты снова установят на площади 5-го года мобильные конструкции. Это настилы, клумбы с зелеными насаждениями, скамейки, навесы от дождя и солнца. Территория будет задействована в крупных общегородских мероприятиях, сообщает «Новый день». Ботаники не советуют приносить домой букеты сирени. Их нужно оставить только в проветриваемом помещении, например, на террасе, веранде и ни в коем случае не в спальне. Как поясняют эксперты, на которых ссылаются РИА Новости, в листьях и соцветиях сирени содержится сирингин. Это сердечный гликозид, который вызывает аритмию, нарушение сна, головную боль, а в крайних случаях даже ухудшение зрения и снижение количества тромбоцитов. У некоторых бывают аллергические реакции на него, и это тоже нужно учитывать, говорят ботаники. Доллар 73.34, евро 85.90.
5: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
12: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
13: Информация на правах рекламы.
14: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Balance Development в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
15: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
14: 30 лет опыта – это гарантия.
15: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
14: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
16: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
17: Повтор программы.
18: Потребсоюз.
19: На 104.5 FM.
18: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
8: На радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здрасте.
20: Здравствуйте.
8: Присоединяйтесь к нам. Если кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, то сообщайте, будем думать, что с этим делать. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваши сообщения через разные мессенджеры. Ваши истории будут хорошим подспорьем для того, чтобы обсудить, как применять закон о защите прав потребителя или как не попадать в ситуации, связанные с нарушением ваших потребительских прав. Вот про нарушения и про сложности. Российские туристы за рубежом сталкиваются с отказами в работе отечественных сервисов, в том числе по покупке билетов, обратных, например. Да, потому что эти сервисы рассматривают сейчас по просьбе властей любой зарубежный трафик, как трафик с использованием VPN. Люди находят Wi-Fi, например, в Турции, в отеле пытаются купить себе билет у разных перевозчиков, а там говорят, извините, отключите VPN. И человек не может себе элементарно купить. Но он находится за границей. Как ему?
20: Да, кстати, в такой ситуации? Об этом тоже думала. Вот скоро предстоят лето, поездки, и задумывалась на тему, так а уже? Не будет ли меня там да, наши сервисы воспринимать как находящийся VPN, потому что, ну, потому что иногда приходится и пользоваться и банковскими приложениями и так далее. Ну, мало ли, да, необходимость возникнет что-то оплатить, кому-то перечислить деньги. Но это, конечно, на самом деле очень плохо. И с этим нужно работать оператором связи, с этим нужно работать Роскомнадзору. А почему? Потому что такие ситуации могут вообще привести наших людей в какую-то беду, в какой-то ужас. Какие-то дать советы сейчас, ну, не могу.
8: Ну,
20: кроме того, что беспокойтесь заранее, да, вот, вот каким-то образом, либо обращайтесь к своим знакомым, родным, близким, чтобы они купили здесь отсюда и выслали вам все это на почту, уже готовый, например, электронный билет там, или какую-то бронь. Надо сказать, что еще в некоторых странах в принципе не работают некоторые сервисы. Ну, например, в той же Турции не работает Booking, да, например. Вот. И там тоже бывают люди приезжают, рассчитывают, надеются, и вот такой нежданчик их, да, ждет. Ну, тут что? Надо понимать, что сейчас мы живем в такое время очень непростое. Вообще в контексте и взаимоотношений между странами, и в контексте использования интернета где угодно и как угодно, да, и отношения к нам, и к нашим деньгам, и к нашим картам, и к нашим сервисам, и в принципе, да, и иностранцы у нас тоже здесь трудности некоторые испытывать могут. Поэтому, ну, заранее беспокоиться обо всем, в крайнем случае договариваться с кем-то здесь, иметь какое-то здесь доверенное лицо, которое будет, условно говоря, ждать и быть готовым вас поддержать, помочь, если что. Вот нужно к этому быть готовым. Иначе больше-то как? Больше проблему никак. Ну, придете в консульство, в посольство, ну, что вам там скажут?
8: Подождите, а если это связано с нарушением, ну, я же не могу купить билет, это нарушение моих потребительских?
20: Как нарушение? Как нарушение? Ну, вот так. Вы знаете об этих ограничениях, да, вы, в принципе, не заключали, вроде бы как публичный договор, вроде как бы должны, да, но сервис скажет, извините, для меня это непреодолимая сила, я не являюсь блокиратором этих сервисов, система вас определяете как...
8: Подождите, а вот тут еще один аспект получается. Минцифры попросила операторов. Как не является-то? Является, ну, потому что не это знаю. Не распоряжение правительства.
20: Понятно.
8: Это никакой
20: не
8: закон.
20: Не знаю, как все это воспримет наш суд. Вот. На мой взгляд, даже факт, ну, нарушили ваши права потребительские. Вас это как в данной ситуации, в данный момент
8: спасет? Да, потом
20: спасет.
8: Ущерб.
20: Да, потом ущерб, да, но проблему надо уже решать здесь и сейчас.
8: Ну, это понятно.
20: Вот. И ждать чего? Ну, вот, чего требовать?
8: Ватор предложили еще пользоваться роумингом, например.
20: Ну, спасибо. С таким нашим роумингом, который разорит вообще меня, и этот роуминг станет мне как путевка в результате. Нет, спасибо, уважаемый. Да, сначала наведите порядок с ценами в роуминге, потому что, ну, на самом деле, цены абсолютно неадекватные, на мой взгляд. Абсолютно неадекватные. Именно поэтому, конечно, мы ищем те средства размещения, где есть возможность подключения к бесплатному Wi-Fi. Поэтому мы бродим по этим иностранным городам и ищем кафе, где можно сесть и воспользоваться иностранным Wi-Fi, и это, конечно, абсолютное безобразие. Возможно, эти цены оправданы как-то, возможно, они экономически целесообразны, но это слишком дорого, чтобы вот так просто воспользоваться советом уважаемого Атора. Ну, правда, сейчас просто, да, во мне, может быть, играет какая-то определенная злость, как туриста, как россиянина.
8: Так у всех, кто сталкивался с роумингом.
20: Ну, это прям безобразие. И то, что сейчас, да, вот нас определяет наш сервис как непонятно что, и невозможно воспользоваться ничем, это тоже абсолютное безобразие.
8: Ну, слушатель пишет, что сервисы технически не могут отличить иностранный трафик
20: значит,
8: от ВПН.
20: Значит, нужно что-то делать с этими самыми сервисами и технически эту проблему решать.
8: А как,
20: вот
8: если
20: и все.
8: Технически невозможно?
20: А я не знаю, как. Ну, как-то, наверное, можно. У нас же великие айтишники в стране самые. Ну, сейчас опять же, да, наверное, это определенный сарказм, уж, пожалуйста, не обижайтесь, но если вы понимаете, что от этого люди могут попасть в беду, ну, значит, надо эти проблемы решать. И я считаю, что эти проблемы нужно решать на уровне все-таки тех органов, которые и являются инициаторами таких, таких историй, ну, таких решений, условно говоря.
8: У нас классически сначала принимается решение, а потом думают,
20: да,
8: как
20: потом, ой-ой-ой, куда мы людей втащили и втянули, да?
8: Ну, то есть, с точки зрения защиты прав потребителей,
20: мы будем ждать,
8: невозможно.
20: Когда какой-нибудь важный депутат окажется в такой неприятной ситуации и поднимет этот вопрос очень...
8: Они не ездят очень...
20: Ну, как не ездят?
8: По таким.
20: Ну, командировки бывают у них и так далее. Вот. Или родственник какого-нибудь важного.
8: Как
20: хорошо,
8: куплено.
20: Родственник какого-нибудь, да, важного человека столкнется. Это причем уже абсолютно, вот, да, у меня такое есть убеждение, что как только у нас какая-то группа, да, вот людей, которые являются либо такими лидерами общественного мнения, да, вот на уровне всей Российской Федерации, не нашего региона, не нашего славного Екатеринбурга, да, люди, которые близки к принятию решений, да, имеют, да, возможность влиять на принятие решений, когда они попадают в такую историю, вот возникает совсем другое какое-то решение. Я это прямо вижу, например, по решениям Верховного суда по постановлениям. Когда была одна практика, потом практика вообще абсолютно ломается, и первое, что у меня возникает в голове, ну, наверное, был какой-то личный... Это хорошо, пусть будет хотя бы так.
8: Ну, хотя бы так, да.
20: Ну, да.
8: Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну ладно. От VPN уйдем к сертификатам. Правда, не у нас, а в Красноярске. Но сеть федеральная. Даже называют издание. Спортивные товары продает. Это сеть.
20: Все поняли.
8: Да. Так вот. Получил человек, житель Красноярска, от супруги подарочную карту номиналом 100 тысяч рублей.
20: Ого-го.
8: Как любит супруга. Супруга. Ну, в общем, вот такие у них отношения.
20: Может, он ее стимулировать хотел на занятия спортом. Ну, и тут уже, знаете ли...
8: Ну, на 100 тысяч.
20: Ладно, хорошо.
8: Неважно, какие были мотивы, но главное, сумма-то не маленькая. В чем загвоздка-то? Что он пришел в магазин, выбрал товар на сумму 13 тысяч рублей, расплатился картой, ну, там чуть больше, и карту забрали. Вместе с теми 87 тысячами рублей, которые оставались в качестве остатка. Потому что начали ссылаться на правила, что можно картой воспользоваться один раз.
20: Это они сами в это верят?
8: На сайте, не знаю. На сайте, в разделе. Часто задаваемые вопросы. Пример приводится. Если у покупателя карта на 3 тысячи рублей, а покупка на 2,5, он не может воспользоваться картой повторно. Но может доплатить и выбрать еще какой-нибудь товар в этот же раз. Если чуть, ну, еще один дополнительный товар возьмет. Ну, Роспотребнадзор, конечно, обратился с предупреждением и сказал, что... Ну, там, местный, да?
20: В таких случаях нужно не предупреждать.
8: Чтоб в суд пойти. пойдет.
20: В таких случаях нужно наказывать. И система надзора должна быть такая, чтобы в таких случаях, прямо которые на поверхности явное нарушение закона, и юристы данной сети абсолютно точно понимают, что они нарушают закон. И руководство данной сети точно знает, что они нарушают закон. И ключевые хозяева этого бизнеса прекрасно понимают, что они тоже нарушают права потребителей. В этом случае система надзора должна срабатывать иначе, штрафовать на очень большую сумму, дабы неповадно было и этой крупной сети, и всем другим тоже. И говорить об этом очень громко и кричать об этом, чтобы все остальные понимали, что так работать нельзя. Это не заблуждение, это не случайность. Это не, знаете, ну, вот человеческий фактор сработал, угу. Да? Вот мы приходим в магазин, а там вот, ну, я не знаю, там ценник неправильный. Ну, это не умысел, это, скорее всего, недоработка, это, скорее всего, не успели. Это, скорее всего, такая, ну, не очень хорошая организация, но это не умысел прямо, вот, знаете, вот деньги наши. А тут, на мой взгляд, ситуация именно такая. Ну, предупредили, но я надеюсь, что они исправятся. Вообще, на самом деле, уже, ну, мне кажется, все уже знают, потребители, уж тем более.
8: Верховный суд давно разъяснил,
20: да, конечно,
8: про
20: о том, что нельзя, что неосновательное обогащение в нашей стране нехорошо, недопустимо, незаконно, что за любую копейку вы должны что-то дать в ответ. И нельзя просто так взять деньги
8: это
20: и не вернуть.
8: Это не подарочная карта от магазина, которые могут распоряжаться, хочу сейчас скидку делаю, хочу не делаю. Это мое право, я тебе подарил.
20: Да, можно же, знаете, такой контраргумент.
8: А ты человек 100
20: тысяч заплатил. Да, вот у меня карта на 3000 рублей, а я выбрала товар на 3,5. Вот будьте любезны мне за 3000, дайте на 3,5.
8: Угу.
20: Все то же самое, что и обратная история. Я купила на 2,5, 500 не вернули. Ну, доплатите мне 500, что это, у меня же карта.
8: Угу.
20: Да, вот. Ну, логика примерно абсолютно одинаковая, хотя она, да, тяжело укладывается в голове, но это прямо один к одному. Уважаемые продавцы, вы должны понимать, если вы продаете сертификаты, вы должны быть готовыми, к тому, что человек может прийти и сказать, дай мне деньги, я не хочу ничего у тебя покупать, я не могу ничего у тебя подобрать, я забыл, я не успел, и так далее. И второе, будьте готовы к тому, что если я имею карту у себя на 3000 и покупаю на 2999 рублей, то 1 рубль вы должны, 99 рублей, то рубль вы должны мне либо вернуть, либо дать мне товар на этот 1 рубль. Вот и все.
8: Либо
20: и ничего другого. Либо вернуть мне, да, на какую-то другую
8: право
20: мою
8: на
20: карту.
8: Следующий, ну, или выдать другую карту.
20: К этому нужно быть готовым.
8: Самой суммой, если у вас не получается. Угу. Просто я уже не раз в эфире описывал. В один момент у меня случились покупки в разных, ну, это давненько достаточно было, но две совершенно разных линии поведения. Угу. Один электроники магазин, вот примерно так же, как вот этот спортивный магазин себя повел, что у тебя есть карта, но если ты не добираешься, что все, иди отсюда. А другой книжный магазин, который прямо на карте, поскольку я, ну, не добрал, написали остаток суммы, которую я могу потратить с этой же карты. Вот это правильный подход.
20: Ну, конечно, правильный.
8: То есть это как...
20: Если ты иначе не можешь обеспечить систему учета в электронной форме, например, пиши от руки такой-то остаток. Почему?
8: Нет,
20: так раньше
8: я
20: и делали.
8: Я думаю, что остаток написали для меня.
20: Для вас.
8: Я думаю, что электронно это, у них это все отражается.
20: Ну, иногда и нет на самом деле, если мы говорим какие-то некрупные магазины, да, очень мелкий
8: это
20: бизнес.
8: Крупный магазин.
20: Почему
8: и тот,
20: нет?
8: И
20: такое тоже допустимо, и писать очень даже хорошо и замечательно, сколько у тебя осталось, потому что это очень информативно.
8: На карте и... не отражается сколько.
20: Ну да, ты просто можешь забыть, например, и так далее, и напишет остаток. Почему нет? Очень хорошо, очень классно. И здесь же ведь, почему это происходит иногда? То есть есть какая-то определенная уверенность, что я продал сертификат, и все. Угу. И поставил точку, да? А потом ничего не верну. А если еще просрочишь, тем более не верну. И такой, знаете, способ зарабатывать денег ни на чем, из пустого
8: карточку
20: места.
8: Карточку за 100 тысяч
20: и
8: продали.
20: И потом, когда человек приходит и говорит, так верните мне, и начинается возмущение, потому что изначально бизнес не понимал, да, какая мера есть определенной ответственности, на чем выстраиваются правоотношения, какие, правила есть, не внутри правила, а в Российской Федерации. Вот, и поэтому, ну, необходимо как-то понимать и заранее планировать вот эти вот предстоящие, ну, скажем так, ну, не совсем потери денег, но...
8: Сбой в отчетности. Это максимум, что грозит, потому что ты же получил прибыль, ты хорошо заложил в отчет в бухгалтерский, но надо понимать, что это может быть подвижная такая ситуация.
20: Безусловно, это аванс. И исходить нужно из того, что вы получили аванс. Этот аванс человек может спокойно вернуть. Ну, вот, как бы не все это понимают или делают вид, что не понимают. Вот в данном случае, я думаю, что прекрасно знали, что они нарушают.
8: Более того, на сайте...
20: Ну, слушайте, ну, вообще, я понимаю, рисковать там 200 рублей остаток. Угу. Ладно, человек, наверное, забыл.
8: Угу.
20: Но тут 87 наглость тысяч. Вообще уже просто...
8: Ну, да, вот Илья пишет, грабеж, присвоение чужой собственности.
20: У меня, кстати, да, вот Илья, да, вот такую терминологию нам написал. У меня, когда Павел зачитал эту историю, у меня тоже в голове возникло одно слово. Вот воровали, да? Ну, что это такое? Да, украли, по сути, украли, да? Ну, вот так вот. Ну, это такое бытовое абсолютно понимание ситуации. Не расценивайте это как мое заключение.
8: Присвоение чужих денежных средств.
20: Вот, нехорошо, нельзя так, да. Вот грабеж пишут, присвоение пишут, да.
8: При этом в Роспотребнадзоре посмотрели на правила, общие правила, не вот эти вопросы. Да, часто задаваемые и ответы, что если на 3, на 2,5, и как эту разницу лучше реализовать. Так вот, в правилах приобретения и использования подарочных карт такого правила нет.
20: Прекрасно.
8: То есть, ну, правило наверняка это общее, еще раз, это федеральная сеть, это не просто там красноярский маленький магазинчик какой-то, и думаю, что федеральная эта сеть озаботилась тем, чтобы в правилах такого незаконного утверждения не было, потому что на это бы уже обратили внимание все возможные Роспотребнадзоры
20: по всей стране. Написать не написали, но указания так действовать дали. Так, что ли, получается?
8: Да, получается.
20: Ну, либо это самоуправство местного филиала, скажем
8: так. На уровне, да, филиала.
20: Такое тоже может быть.
8: Города.
20: Такое тоже быть. Но сеть на то и сеть, чтобы были единые стандарты обслуживания. Тем более, когда эта сеть крупная, когда это федеральная, когда мы понимаем, что есть определенная команда, такая команда людей умных, людей серьезных. Ну, извините меня, создать такую сеть, для этого нужен интеллект как минимум, да, и определенные возможности профессионалов, да, очень таких высоких, высокого уровня. То есть есть команда

0: образцы из интернета, да, и на его основе делают свои документы. А разобраться правильно, неправильно не могут. Это вот еще понятие, что хочу, то делаю, потому что. То есть нет понимания, что ты работаешь вот в этой самой единой правовой системе, что у нас государство, что у нас закон превыше всего. Им кажется, что вот, ну, это все решаемое, это все, это люди обучаемые очень, да, им говоришь, ребят, так нельзя, они говорят, ой, все, понял, все нельзя. Но когда так действует крупный, ну, крупный вот, бизнес, наказывать. Ну, это, да, вот я считаю, что в данном случае надо наказывать и не предупреждать. Но это мое, опять же, личное мнение. Можете меня критиковать, не воспринимайте как.
1: Не знаю, дойдет до суда или нет, но, возможно, конечно, вернут эти деньги, но осадочек
0: остается. Конечно, вернут, куда меня, я думаю, что уже вернули.
1: Наверное, Роспотребнадзор все-таки да, такая конечно, организация, да, которая может
0: указать. Да, во-первых, они компетентны, да, всегда это очень аргументированно, они всегда это говорят, и, конечно, право есть, и...
1: Илья немножко путает карты. Обычно номинал карты покупки принимают в оплату в размере, не превышающем 30% стоимости товара. Это сертификат. Еще раз, это вот аванс. Супруга заплатила 100 тысяч рублей. Ей дали карту, которая подтверждает, что 100 тысяч рублей внесено на счет магазина. В счет следующих покупок. Все. Точка. И там сколько хочешь, там так и оплачивай. А вот бонусные карты, это уже как раз политика магазина,
0: да,
1: имеет
0: да.
1: право. Он может ставить сам условия. То есть бонусы тебе начисляются, исходя из доброй воли продавца.
0: Но все равно позиция такая, что ведь любые бонусы, любые вот эти самые системы кэшбэков и так далее, любые вот эти самые системы подарков, стимулирования покупателей, это тоже условия договора. Да? И иногда это условие является для человека таким... ну, скажем, последним, да, аргументом для выбора конкретного продавца. Вот один продавец говорит, я тебе начислю 30 бонусов от покупки товара, а другой ничего не говорит, а цена примерно одинаковая. Он говорит, слушай, ну, мне выгодно у этого продавца купить, потому что я планирую еще покупки, и я смогу воспользоваться этими бонусами, и в результате я сэкономлю, да. Когда человек покупает, а потом вдруг оказывается, что, ой, а мы изменили бонусную систему, потребитель говорит, так, стопэ, ну, то есть вы меня дезинформировали, вы, по сути, меня обманули, да. Вот, поэтому тут тоже очень все на грани.
1: На грани, но...
0: Когда мы говорим, да, например, вот я купил товар, вы мне начислили, или я расплатился там определенными бонусами, товар сломался, теперь вы мне возвращаете сумму товара, а бонусы не возвращаете, да, вот верните мне эту сумму денег все-таки мне на карту. Здесь позиция и судов, и позиция, естественно, закона, раз позиция такая, что монетизировать вот в эти все бонусы, начисления, кэшбэки, да, ну, не рублев их нельзя. То есть мы можем требовать, верни мне стоимость товара и восстанови мне количество бонусов на моем бонусном счете,
1: да, тем там, более, или там
0: на моей карте, или в личном
1: кабинете и так далее. Бонусы считаются иногда очень хитро, типа мили какие-нибудь, если мы говорим об авиаперевозчиках, там всякие баллы, они же редко называют рублями.
0: Тут, слушайте, вообще очень интересные бывают истории, потому что, например, есть определенные там коллаборации, сотрудничество. Сотрудничество некоторых, да, там, крупных, да, бизнесов, когда один бизнес говорит, что ты при расчете можешь использовать, например, те же мили, да, при расчете за мой товар. Ну, то есть это такая вот история, да, и человек покупает, например, дорогую обувь и частично расплачивается за счет вот этих вот самых бонусов на сайт, на счете там, конкретного авиаперевозчика. А обувь вас приходится возвращать по любой причине. Ну, например, не подошла. И все, и все. А там мили было, ой-ой-ой, сколько, да? Вот тоже история такая, да? Приходится разбираться, а как вернуть, а как сделать так, чтобы продавец обратился туда, и эти мили обратно были начислены, и кто это должен делать, и как эта система работает у них внутри. Ух, как-то мы раз связались с этой историей, мы замучились разбираться.
1: Не гонялся бы ты поп за дешевизной.
0: Ну, ладно вам, это же честно заработанное.
1: Честно заработанное, но это прямо сейчас такая тенденция, люди считают процентики.
0: Слушайте,
1: кэшбэка,
0: считают,
1: и давай я заплачу свои карты, потому что мне придет кэшбэк,
0: да,
1: от моего,
0: да,
1: банка.
0: Да, люди
1: потому,
0: все
1: что...
0: считают, ну, слушайте, ну, это ведь тоже показатель.
1: Это нормально, наверное. Да.
0: Ну, это, наверное, вроде как бы финансовая грамотность, это неплохо. С другой стороны, мне кажется, это тоже показатель какой-то, ну, каких-то...
1: Да, это уже для некоторых кажется спорт.
0: А,
1: просто.
0: Может быть, да, и такой, ну, в общем, для каждого есть своя мотивация.
1: Мотивация
0: это не важно какая, важно, что мы имеем на это право, пользуйтесь, классно, здорово.
1: Но помните, что если будут проблемы, потому что, вот, опять же, возвращаясь к картам бонусным, обычно, ну, нормальные продавцы, они предупреждают. Ну, понятно, что им надо тебя подтолкнуть к покупке, они предупреждают, через два дня твои бонусы сгорят. У них же еще такое право есть, сжигать мои бонусы. И чем они периодически занимаются? Начисляют там к дню рождения, а потом радостно сжигают.

0: Сначала пять раз мне скажут, что иди, иди в магазин. Ну, в общем, но это все их, так сказать, зона ответственности. У них понятные, ну, плюс-минус правила, как этими бонусами пользоваться. Действительно, там процент, не полностью покупка. Но, тем не менее, это их зона ответственности. Сертификат, еще раз, это ваши деньги, которые вы откладываете. Можете подарить другому, ну, не деньгами, а, собственно, в этой самой карте. Вот Михаил пишет, я думаю, выход в этой ситуации наличными расплачиваться или безналом, банковской картой, иначе обнаглеют, будут считать, что это добровольное капиталовложение в развитие сети магазинов или по-братски на лапу. Так вот, нет. Не должно быть такого. Нет, вот у нас сразу народ придумывает, как обходить такие вот варианты. Вагран, предлагаю понабрать товару на всю оставшуюся до сотки деньги и вернуть, типа, не подошел. Магазин пусть выплачивает.
1: Но люди ищут выход из ситуации, все правильно, возмущают. Я думаю, что это, знаете, вот такие, спасибо вам, что вы пишете. Это, конечно, такой выплеск, скажем, да, вот возмущение.
0: И креатива сразу.
1: Да, возмущение. Ну, что это такое? То есть люди не согласны с этим. Все абсолютно правильно, да, что вы не согласны с этим. На самом деле, это очень некрасивое поведение продавцов.
0: Но так для того правила, законы существуют, чтобы мне не надо было ничего
1: все
0: выдумывать, додумывать.
1: А мы эти законы как раз разъясняем. Мы говорим о том, что вот если действовать в рамках закона и при этом навредить, вот как, да, наши потребители хотят, то есть отомстить, да, нужно прийти и сказать, ну все, ребята, тогда возвращайте мне эти деньги, я у вас покупать ничего не буду. Вот я потратил у вас 17 100, все остальные будьте любезны, верните мне, все, я вас разочаровался. Вот, и это будет в рамках закона, и это будет такая мстя неплохая. Месть, конечно же, шучу.
0: Ну, можно разные схемы придумывать сейчас.
1: Но это законная схема, да.
0: Может разыграться по этому поводу. Мы сейчас прервемся, потом вернемся, не переключайтесь.
2: Культпоход.
3: Здравствуйте, у микрофона Ирина Киселева.
2: Выставки.
3: В Музее изобразительных искусств на Плотинке, где проходит сейчас выставка «Два авангарда», на этой неделе состоится две лекции заведующей отделом рисунка и акварели Русского музея Натальи Козыревой. Сегодняшняя лекция посвящена петербургскому авангарду 1910-20-х годов. Казалось бы, русский авангард исследован уже довольно подробно, но отдельные его страницы до сих пор мало известны широкой публике. И к числу именно таких относится история петербургского, а затем петроградского авангарда. В первую очередь это касается деятельности Союза молодежи, объединения художников-новаторов, которое сложилось в Петербурге в ноябре 1909 года. В феврале 1910 новое сообщество окончательно сформировалось, опередив московское объединение «Бубновый валет». Основное ядро участников выставок Союза молодежи составляли братья Владимир и Давид Бурлюки, Казимир Малевич, Владимир Татлин, Александр Родченко, Павел Филонов и другие. Председательствовал в Союзе молодежи фабрикант, меценат и художник-любитель Левкий Живержеев. В середине 10-х годов 20 века сложилось еще одно творческое сообщество «Квартира номер 5», объединявшее молодых художников, поэтов, писателей, музыкантов и критиков Петрограда. Начало лекции сегодня в главном здании музея на Воеводина в 18 часов.
2: Кроме того...
3: А завтра Наталья Козырева прочтет еще одну лекцию об истории русского авангарда на выставках в Русском музее в Санкт-Петербурге. Нашумевшая недавно выставка «Наш авангард» в Русском музее посвящена Николаю Пунину, создателю первой в Русском музее экспозиции новейшего искусства. На лекции пойдет речь об устройстве той выставки, особенностях ее концепции. Кроме того, искусствовед расскажет и о других важных выставках авангарда, прошедших в музее. Таких как «В круге Малевича», «Кубизм в России», «Экспрессионизм в России» и персональных выставках Филонова и Малевича. Начало лекции завтра также в 6 часов вечера. Вход на лекции по билету в музей. Он стоит 400 рублей, льготный 200. Для счастливых обладателей музейных абонементов необходима регистрация.
2: Вернисаж.
3: Выставка «Легенды московской живописной школы» Татьяны Назаренко «Между личным и публичным» открывается сегодня в музее андеграунда. Назаренко, представительница поколения семидесятников, известна своими работами на остросоциальные, исторические и бытовые сюжеты. В 1968 году она окончила Московский художественный институт имени Сурикова, с 1975 года начала выставляться, в 1993 стала лауреатом государственной премии, а в 2014 году получила звание Народного художника Российской Федерации. Работы Татьяны Назаренко представлены в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства, а также Национального музея женщины в искусстве в Вашингтоне, музеях современного искусства в Софии, Будапеште, Хельсинки, Пекине, Берлине, Братиславе и других музеях мира и России. Ну, а также они находятся в частных коллекциях по всему миру: Германии, США, Финляндии, Японии, Франции, Швейцарии, Англии, Италии, Австрии и других. Художнице сейчас 81 год, но она продолжает работать. На выставке в музее андеграунда можно будет увидеть картины, написанные ею в прошлом и в этом годах в Болгарии, ну а также живопись последних полутора десятков лет. Подробности на сайте музея андеграунда. Я же на этом попрощаюсь. Ирина Киселева, «Культпоход».

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Потребсоюз.
5: На 104,5 FM.
4: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
6: На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. Еще раз здравствуйте.
7: Здравствуйте.
6: Пишите нам, если кто-то где-то каким-то образом, по вашему мнению, по крайней мере, нарушает потребительские ваши права. Плюс 7-908-909-104,5. Сообщение в любом, через любой мессенджер. Будем разбираться, что с этим делать. Автоновости. Продолжаем с прошлой недели. Есть еще один кейс, как любят сейчас говорить, хоть, угу. Я не знаю, пока можно, наверное, да, произносить, наверное, это слово. Можно, наверное, так да? Вот, пресс-служба 4-го кассационного суда сообщила о результатах рассмотрения жалобы жителя Адыгеи. Он приобрел автомобиль ОМОДА за более чем 20 миллиона рублей с учетом скидки в 334 тысячи у определенного дилера. Скидка предоставлялась клиенту при условии покупки пакета финансовых услуг. Это оформление КАСКО у партнера компании и заключение договора на оказание комплекса услуг помощи на дорогах. Впоследствии дилер потребовал, чтобы клиент вернул ему 100 тысяч рублей по причине того, что тот расторг договор по КАСКО. Районный и апелляционный суды встали на сторону продавца, а кассация вернула на рассмотрение новое, потому что имел право ответчик. Истец, да, на то, чтобы отказаться от договора по КАСКО, и одно не должно обуславливать другое.
7: Ну да, у нас автопродавцы креативят, только не там, где надо. Да, лучше бы они креативили в чем-то в другом, привлекая к себе покупателей. То есть, что они делают? Ну, то есть, постоянно же, да, вот эта история с навязыванием услуг, угу. Она уже длится десятилетия, наверное, и каждый раз им суд дает по шапке, условно говоря, и каждый раз потребители возвращают так или иначе деньги, а они все время пытаются придумать что-то новое, да, то какие-то абонентские придумывали программы, вот, то еще что-нибудь. Сейчас они придумали другую историю. Вот тебе дополнительная услуга, да, вот тебе скидка на товар, а если ты от доп. Услуги отказываешься, то мы тебе скидки лишаем, и тебе претензию в чиняем, верни нам эту скидку на товар. Вот. Ну, то есть, вот такой креатив не в рамках закона, на мой взгляд. Если у нас все-таки запрещено обуславливать приобретение одних товаров обязательным приобретением других товаров, даже под условиями каких-то скидков, то оно и запрещено, да. И все убытки, которые я вижу в связи с вот с этим обуславливанием, условно навязыванием, я могу возместить. Это первое. Второе. Все-таки у нас большая часть автомобилей покупается через кредитные программы, да, и чаще всего вот эти суммы, стоимость этих доп. Услуг, оно включается в тело кредита очень часто, потому что стоимость этих доп. Услуг зашкаливает вообще за все разумные, там, я не знаю, за понимание, что такое нормально, хорошо или плохо, да, крошка сын пришел к отцу, как говорится, там, и 100 тысяч, и 200 тысяч, и 300 тысяч иногда бывает, ну, просто безумие какое-то, то есть аппетиты настолько велики, что ребята не видят вообще никаких, да, вот, как сказать, там, берегов. Никаких берегов, да. Вот, это все включается в тело кредита, и в кредитных договорах мы очень часто видим вот эти самые доп. Услуги. А тут уж тем более, да, есть право на отказ от этих доп. Услуг. Более того, если еще и не вернет исполнитель услуги, то и в банк можно обратиться, да, банк будет обязан вернуть. На сегодня судебная практика такова, что вот эти действия такие продавцов, которые предъявляют претензии к покупателю, говорят, верни мне, и они все-таки признаются незаконными. Угу. Что тут не сработало, почему дошло до кассации, не знаю.
6: Но там еще кассация указала, что не было понятно, в суды не выяснили нижестоящие, а не являлась ли до скидки завышенной цена, и являлась ли это реальной скидкой для того, чтобы привлечь покупателя. покупателей и так далее. И более того, непонятно, не был ли введен покупатель в заблуждение относительно цены дополнительных услуг вот этих самых.
7: Еще есть вопросы об экономической выгоде. А если она, я сейчас говорю не о том, была ли изначально скидка, а в принципе. То есть получается, что я мог купить машину за 1 000 000 рублей. Я покупаю машину за 800 тысяч, но при этом еще 200 тысяч я плачу на какую-нибудь ерунду. Ненужную мне, по факту.
6: Поддержку.
7: Вот что только не продают. Говорят, я видела в сети, сама лично не видела, к нам никто не приходил, даже услуги гадалок включают. Тарологов, гадалок, там еще кого-то, да.
6: На дорожку.
7: Вот, да, какие-то непонятный сервис на дороге, которым он вообще, в принципе, какой-то нереально неполучаемый и так далее. Какой-то комплекс юридических услуг, который там мне не нужен, я сам юрист. Вот мы не меня коснись, зачем мне нужны эти юристы, я сама лучше этих юристов знаю все 1 000 000 раз, да. Или человек говорит, да, у меня есть свой юрист в семье, да, я уже нахожусь на обслуживании у кого-то, у нас есть семейный юрист, мы платим ему деньги и так далее, да. Либо там какие-то... я не знаю, непонятные какие-то виртуальные медицинские услуги, да, комплекс медицинских услуг, я имею право получить консультацию врачей. А врачи находятся где-нибудь в Красноярске, там, или в Санкт-Петербурге, или в Краснодаре, или в Калининграде. Да, мне оно зачем такие врачи? Что это за консультация врача, который находится от меня в нескольких тысячах километрах? Оно мне зачем? Ну, вот по мне, так, да, врач, с которым я вот здесь сейчас за руку общаюсь, да, который потрогает, пощупает, посмотрит, поговорит и так далее. Ну, вот по мне, да, вот у меня такое убеждение. Возможно, где-то в чем-то я не права, и телемедицина тоже работает, наверное. Но, как бы, вот, есть ли вообще экономическая выгода? Если я и не планирую даже пользоваться, да, и не понимаю, за что, и мне не объяснили, как это все происходит. Мне говорят, вот вы можете получить консультацию классных врачей. А потом выясняется, что эти врачи находятся вообще непонятно где, непонятно какой квалификации, непонятно, как с ними связаться. Ну, тоже такая история, знаете, телемедицина, она еще находится в стадии развития.
6: Это на самом деле
7: это первое и второе, это немножко другое все-таки, да, не в нашем, не то, что в обычном понимании, да, мы представляем из себя. Все-таки это другая несколько история, да, такая сложные случаи, когда один врач может неважно, в общем. А тут как бы, ну, по телевизору получаете, вот если рассуждать этот термин, да, так буквально толковать, как нам кажется, ну, здравствуйте, у меня голова болит. А что она у вас болит?
6: Ну, это понятно, как?
7: И то же самое юридические услуги виртуальные. Тоже все это очень, знаете, под таким несколько большим вопросом, потому что вот мы, да, людей консультируем посредством электронной почты, и то, сколько раз мы этих запросов делаем в течение дня, иногда одного, мы вступаем вот в этот диалог по факту бесконечный, а там же ограниченное количество. 3 консультации. А мы в день иногда 4 запроса сделаем, 4 ответа дадим, и все, 100 тысяч нет, что ли? Да, ну поэтому вот, да, и непонятно, как информируют об этом, непонятно, какие исполнители, непонятна квалификация этих людей и так далее. Хорошо, если это страховка, которая однозначно имеет какую-то экономическую выгоду.
6: Но опять же, тебе навязывают конкретного страховщика.
7: Да, да, но все-таки хоть какая-то там, какая-то потенциальная есть выгода, да, под какой-то защитой я нахожусь, и я понимаю, что если, например, я потеряю работу, то... У нас был один случай.
6: Ну, автокредит тоже же со страховкой связан.
7: Ну, да, да, да. Ну, это безусловно. Себя банк. Я однажды вообще, почитая условия договора, мне просто хотелось, знаете, вот, ну, какое бы слово-то эфирное сказать. Ну, в общем, подраться с этими людьми, да, кто это вытворил. Пришла ко мне на прием очень пожилая женщина, ну, очень прям пожилая, ей за 80 лет, с кучей заболеваний, с кучей очень тяжелых заболеваний, таких неизлечимых. Вот она как раз в банке пошла продлевать свой вклад в банке, а ей там навязали кучу всего, в том числе страхование. Я когда стала смотреть эти страховки, я говорю, ну, она говорит, вот что-то меня от чего-то застраховали, тут что-то я заплатила, вот я вообще ничего не понимаю. Ее застраховали от потери работы.
6: Пенсионерку.
7: Пенсионерку, не то просто пенсионерку, да, там была, там, ну, работающая пенсионерка, предположим, да, и там, ну, вот там доход потеряет, да, жалко, обидно, вот тут какая-то есть страховка. А она там вообще уже не просто уже не работает сейчас, она уже лет 15, 20, 30 до этого не работала. Ну, очень пожилой человек. Плюс еще человек с онкологией. И работник банка об этом прекрасно знал, потому что она об этом говорила, потому что ее там еще и застраховали ее здоровье. В общем...
6: Плюс 7 900...
7: Безобразие. И такое бывает, к сожалению.
6: Плюс 7 908 909 104,5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат, туда тоже пишите. Ну вот, кстати, про автомобили. Слушатель пишет, что видел в доп. Комплектации к авто обычные коврики за 300 тысяч, авто 2 миллиона, а без ковриков не продают. Это навязывание. Вот нельзя же по всем новым даже редакциям вообще закона вот о защите это... прав потребителей, нам же подсказывают, да, уже несколько лет, та знаменитая 16-я статья. Еще потом были распоряжения, какие-то внесенные изменения, там усиливающие этот пункт, что нельзя обуславливать продажу одного товара другим.
7: Им нужно сейчас и здесь. Вот, Илья Сидоренко, напишите еще раз, пожалуйста, это слово, мы его вслух произнесем. Грабеж, да? На самом деле оно так и получается. Я вот недавно совсем нам, у нас было обращение, когда потребительница покупала автомобиль как раз, да, и там навязали ей кучу всего, причем навязали одно, рассказали про другое, сказали, что у вас будет дополнительная гарантия, по факту там не совсем, чтобы дополнительная гарантия, но вроде как бы гарантия, а в банковских документах дополнительное оборудование, в общем, черти что. Вот, мы пока разбирались, да, вот просто потратили огромную кучу времени, но по факту что? Да, дополнительная гарантия. Гарантия начинает течь с момента окончания основной гарантии, основного гарантийного срока на автомобиль. И действует там, ну, условно говоря, сейчас какой 2026 год, с 28 там по 30 какой-то год. Угу. Я вот думаю, ребят, а вы точно будете работать в 30 каком-то году?
6: Надеются.
7: Кто?
6: У нас все планы государственные.
7: Слушайте,
6: строятся.
7: Они меняют свои названия и свои юрлица каждый год не по разу. Угу. Ну, то есть это опять же такой, знаете, какой-то 101-й способ отъема денег, ну, условно честного, да. Конечно, будем эти деньги мы возвращать, и, конечно, но там просто настолько кручу-верчу запутать хочу, то есть человек пришел абсолютно убежденный, что он купил совсем другое. Вот, и это тоже очень печально. Печально, что потребители наши, во-первых, не стараются разобраться в том, что они покупают. А почему не стараются? Потому что их выматывают в момент приобретения автомобиля, угу. Да? Их уговаривают, их заговаривают, и к ним входят в доверие, к ним... ну, знаете, вот нельзя, наверное, такое говорить, но это такое, знаете, попытка, мне кажется, вообще уже изначально человека обмануть. Вот как только к ним заходит человек, вот уже есть желание запутать так, чтобы он, вот уже у него было одно желание скорее уйти из салона с машиной.
6: Но эти же
7: уже
6: истории,
7: не читают, уже не проверяют,
6: им.
7: Уже, да, подписываясь, не понимают, над чем подписываются. И поэтому тут у нас всегда один совет, когда идете покупать автомобиль, во-первых, не ходите в одиночку, потому что ваше волнение, ну, это вообще такая покупка, да, очень,
6: ну,
7: частая, и она очень волнительная, да, и мы к ней готовимся, и, да, определенный стресс переживаем, да, не ходите в состоянии в какого-то, я не знаю, возбуждения так какого-то, да, эмоционального и так далее. Возьмите с собой человека трезвого, человека разумного, спокойного, который не испытывает такие эмоции, потому что, ну, вы же покупаете машину, ему-то все равно, да, чтобы он контролировал процесс. В идеале, конечно, брать с собой юриста, но я понимаю, что это дорого.
6: На всех юристов
7: я понимаю,
6: не
7: что это не всегда, да, для вас экономически выгодно, еще его найти нужно, да, который с вами пойдет и так далее. И поэтому, если есть знакомый юрист, уговорите его, да, возьмите его с собой. Если нет, просто найдите среди своих знакомых такого человека, который, ну, может контролировать себя, вас и то, что происходит, и вовремя вас сказать: так, слушай, пошли отсюда. Что-то происходит угу. непонятное, да? И когда начинаете понимать, что происходит что-то непонятное, самое главное, вот такое, знаете, правильное поведение, ну, конечно, уйти. Но не всегда удается, потому что машина тоже в кармане, да? Сказать: ребят, давайте так, вот машину забронируем, я готов даже заплатить там какой-то аванс с возможностью возврата его, естественно. Вы мне документы все дайте сейчас, проекты. Я вот домой приду, налью себе чая, кофе, угу. да, немножко приду в себя, и
6: это правильная
7: спокойно.
6: Покупка, когда мы тратим огромную
7: да.
6: сумму, неважно, что это квартира, машина, но еще какое-то крупное приобретение, это нормально, когда вы сами себе паузу берете для того, чтобы решить, посмотреть документы, посмотреть все условия и так далее, и так далее. Ну, давно уже об этом говорится. Но, кстати, вот эти вот автосалонные дела, они же еще раз, несколько лет прям было очень много, об этом много говорили. Как бы хотелось, чтобы уже что-то... внесли какой-нибудь...
7: Что внесли? Они правила. Вам хвастаются, что они тут у нас закон продвинули за 2 дня в Государственной Думе.
6: Да.
7: А вы тут что хотите? Не знаю, что происходит на самом деле. Нет, вы, опять же, да, есть честный бизнес, есть честные абсолютно автопродавцы. Уж, пожалуйста, не воспринимайте это на всех, да. Безусловно, есть. И есть люди, которые, да, там, за свою работу, ну, несут там максимальную, готовы нести ответственность и открыто абсолютно рассказывает про все условия. Таких автосалонов у нас в городе достаточное количество, но при этом достаточное количество тех, кто работает вот таким вот способом. Увы, эти адреса всем известны. Если вы зайдете на форум, вы их, да, вот тех, кто покупает отзывики и так далее, их много достаточно.
6: Так,
7: вы
6: а где
7: салоны просчитаете. У нас с вами рискоориентированный
6: если есть,
7: подход.
6: Так, ничего себе, отзывы все. Идут, отзывов много.
7: Это не основание.
6: Это не риск.
7: Нет.
6: Это так. Понятно. Не
7: Наверное, да.
6: Угу. Не покупайте автомобиль в салонах, где заклеен ВИН-номер, советует слушатель.
7: Угу.
6: Естественно. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат туда. Тоже пишите. Кстати, Михаил рассказывает про эту самую страховку. Он работал кредитным специалистом когда-то. Так вот, договор страхования по потере работы действует исключительно только если человек под сокращение попал. Добровольное увольнение не считается страховым
7: случаем. Да, вы правы. Абсолютно, Михаил, да, и смысла в таких страховках, конечно,
6: ну как
7: правило,
6: есть?
7: Особо нет.
6: Но если мы находимся в сложной ситуации
7: экономической... Это вообще такая история, которую работодатель применяет только в том случае, если это работодатель... какой-то государственный, муниципальный, где очень строго соблюдается трудовое право, где очень строго все находятся под контролем и под лупой. Когда мы говорим о каком-то частном бизнесе, всегда уговаривают людей не идти под сокращение, потому что это очень, конечно, большая финансовая нагрузка, которую, ну, организация ликвидируется тоже, не знаете, не просто так, потому что, видимо, уже нет денег, да. И поэтому чаще всего, конечно, не проводят как сокращение. А еще иногда бывает как? Люди трудоустроены не совсем официально, там, или какое-то дополнительное совмещение. И им кажется, что это все подпадает под страховой случай, да, любая потеря.
6: Читать надо.
7: А потом, когда происходит, да, читать надо. Но ведь наш потребитель, он очень верит тому, кто ему продает. И он чаще всего слушает и не читает. Это плохо, я же сейчас их абсолютно не оправдываю. Я говорю, что это безобразие, это плохо. Мы с вами практически все имеем образование как минимум 9 классов, да, как максимум мы имеем не одно сейчас высшее образование, потому что бакалавриаты, магистратура и так далее. Это все нам дает возможность все-таки текст прочитать и его изучить. Понятно, мне всегда эти тексты понятны. Иногда они такие запутанные, это уже другая история. Как только вы начинаете читать, да, и вы понимаете, что непонятен смысл, вы понимаете, что слишком много отсылочных пунктов, когда в договор отсылают к другому пункту договора, другой пункт договора отсылает к третьему пункту договора, а третий пункт договора отсылает к правилам. А правила отсылают еще к каким-то правилам, а эти правила не найдешь никогда на этом самом сайте, потому что они закрыты за таким образом там где-то в теле этого сайта, что его вообще не найти. Да, вот такая это обычная история. Если вы как только начинаете понимать, что вы не врубаетесь в то, что там написано, самый простой вариант – это не прекратить общение с таким контрагентом, потому что если на стадии договора вас пытаются вот каким-то образом, ну, может быть, не обмануть, но
6: ввести
7: вас в какой-то ступор, да, в непонимание, зачем вам такой контрагент нужен. Ну, либо второй вариант, если вы не можете отказаться от такого контрагента, очень хорошие условия, да, или вы уже внесли аванс, или, ну, мало ли что, тогда можно этот договор прислать нам, попросить проект, взять тайм-аут, прислать его к нам, либо записаться к нам на прием, мы сами вместе разберемся. И мы укажем вам на все какие-то болевые точки, на все сложности, мы вам разъясним смысл, предмет этого договора, укажем на слабые стороны ваши в этом договоре. Да, может быть, попытаемся поменять текстовку, обратимся к той стороне. Хотя у нас Верховный суд постоянно, да, вынося решение в пользу потребителей, говорит, у потребителя момент заключения договора присоединения, когда есть уже готовый бланк, и мы только его подписываем, как правило, нет возможности повлиять на договор. Вроде бы юридически она есть, фактически
6: типовой
7: ее нет.
6: Договор,
7: почему?
6: Потому что
7: потребительская сторона слабая, не обладает познаниями, не понимает, что это много там чего всего, да? И Верховный суд говорит всегда так, ребята, не мог повлиять. экономически невыгоден. Поэтому вот возвращаем все назад, верните деньги. Но дойти до Верховного суда надо. Пройти суды надо. Судиться сложно. Зачем вам это нужно? Угу. Если есть какое-то непонимание, да, в тексте, проще всего прийти к нам, написать нам. Мы же бесплатно все сделаем. Угу. Нам платить не надо. И мы вам разъясним и текст договора, и
6: ну, еще раз повторяю, и слабые стороны. Поэтому люди не выпускают из автосалонов в том числе.
7: Не дают проекты, да, знаю.
6: Чтобы человек не пошел, не подумал, не спросил у кого, не дай бог, чтобы разъяснили специалисты. Плюс 7-908-909-104-5 сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите. Кстати, про новость есть из законодательной сферы.
7: Я боюсь, когда Павел читает
6: новости. Нет, это пока законопроект. Но тут, кажется, все хорошо. Как раз вот такие случаи, когда сознательно вводят в заблуждение и обманывают потребителя, хотят усилить ответственность за такие правонарушения. Например, поправки предполагают повысить штрафы за обмеривание, обвешивание или обсчет потребителей при продаже товара до следующих сумм. Для физических лиц от 30 до 50, то есть в 10 раз. Сейчас 3-5 тысяч, ну и то же самое для должностных и юридических лиц. Кроме того, планируется ужесточить ответственность за введение потребителей в заблуждение относительно свойств или качества товара, работы или услуги при производстве и продаже. То же самое в 10 раз. До 30-50 тысяч.
7: И кто это будет привлекать к ответственности за обмер, обвес?
6: А кто сейчас привлекает? Те же и будут. Тут просто идет речь о суммах. Не меняется...
7: Я понимаю. Угу. Хорошо, что увеличивается, да, размер штрафа. Нужно пока еще понимать, чтобы эта норма была применяема. Для того, чтобы понять, применяема она или нет, хотелось бы увидеть открытую статистику, а сколько в нашей стране за последние полгода, например, привлекли к ответственности предпринимателей по такой-то статье Кодекса об административных правонарушениях. А я не знаю, может быть, и есть. Я сейчас не говорю о том, что ее нет или нет. Есть. Но вот, например, вот тогда в нашем случае, как люди к нам, когда обращаются, говорят, вот я купил, да, домой пришел, а вес меньше. Вот куда мне бежать? Вот куда человека отправлять? Мы говорим, что этот факт должен быть зафиксирован, да, составлен административный протокол. Для этого нужно кого-то вызвать. Там кого? Полицию? Да, чья это компетенция?
6: По-моему, полиция же должна... Надзор.
7: Ну да. А как это все сделать? Я уже дома, я уже понял, я уже посчитал. Или на месте. Человек говорит, ты мне не додал сдачу. То есть, опять же, нужно вызывать, снимать кассу. Это настолько сложно. Это так долго. Ну, дождаться полицию сначала надо.
6: Угу.
7: Ну, на этом уже некоторые ставят точку. Второе. Нужно, безусловно, зафиксировать это. То есть, нужно сейчас же закрыть кассу. А добейся это закрытия этой кассы. Как ее закрыть? Продавец будет смотреть на тебя стеклянными глазами. А там сзади очередь. Угу. Да. То есть, эту норму... Да, она классная, что повышают штрафы. Я вообще за повышение штрафов. Но нужно, чтобы эта норма еще и применялась.
6: Ну, ладно. Обвешивание, обмеривание и так далее.
7: А у нас сейчас предупреждают всех.
6: Да. А вот если говорить о введении в заблуждение относительно свойств и качеств товара или услуг.
7: Введение в заблуждение – это тоже... тот состав, который очень сложно доказать, что тебя ввели в заблуждение. Там же умысел должен быть. Угу. Не ошибся, не случайно, а специально ввел тебя в заблуждение относительно свойств товара. Да, ну вот это тоже очень все непросто.
6: Ну, тем не менее, легче доказуемо, чем обвес, наверное. Ну, тебе сказали, вот возвращаясь к автомобилям.
7: Для этого должен возбудиться орган, который составляет административный протокол. Угу. Для того, чтобы он возбудился, должно быть какое-то основание. Например, жалоба потребителя, да, или выявление в результате чего? Каких-то проверочных мероприятий. Для того, чтобы мы пришли к проверочным мероприятиям, нам, опять же, нужно какое-то основание. И у нас получается замкнутый круг.
6: Угу.
7: Вот. Опять же, поэтому... Мне кажется, возможно, я ошибаюсь, и заранее, да, извиняюсь перед теми, кто занимается надзором и контролем, но мне кажется, сама система надзора на сегодня такова, что вот эти нормы административной ответственности, они применяются, ну, не так часто, как хотелось бы, правда. Угу. Вот эти все статьи, обман, обвес, обсчет, непредоставление информации и так далее. Вот у нас, например, есть очень классная норма в Кодексе об административных правонарушениях, она не такая старая, я не скажу, как год, когда есть ответственность за то, что предприниматель, да, любой предприниматель, там, когда я говорю предприниматель, это и организации, и ИП, и так, самозанятые, не отвечают на претензию потребителя. Вот мне бы хотелось знать, а кто-то вообще привлечен к такой ответственности? Например, в суде, в судебном заседании выявляется факт, что потребитель предъявил претензию, претензия не отвечена. Да, есть штраф за то, что
6: не был,
7: это штраф в пользу потребителя. А вот почему суд не вносит частное определение и не отправляет его, например, в Роспотребнадзор? Роспотребнадзор получает частное определение суда и говорит: ого, суд выявил, что не было ответа, вот тебе штраф за это. Ну, вот ведь такого, наверное, нет. Я не встречала тоже на своей практике, хотя мы видим, что очень часто предприниматели уклоняются от ответа на претензию. Каким образом? Они, например, не получают, зная о том, что лежит претензия на почте. Я сейчас не говорю о тех случаях, когда предприниматель не знает о том, что не было ему ни уведомления, ни извещения, вообще ничего, да. Хотя, в принципе, у нас есть закон о почтовой связи, где сказано, что это наша обязанность получать почтовую корреспонденцию, да. Ну, ладно, в долгий рассуждение. У каждого предпринимателя есть своя уважительная причина, почему он не получил письмо. Но он знает, извещение он получил. Получать не хочет, либо получил претензию, отвечать не хочет. Он говорит: да ну, просто вот я о таких историях говорю. Не отказной ответ, а вообще отсутствие просто ответа.
6: Как будто я ничего не знаю.
7: Да, как будто бы есть административная ответственность, и как будто бы ее никто, наверное, не применяет.
6: В этом случае, я не слышала. Наверное, тогда идея ввести для всех предпринимателей обязательную государственную электронную почту, она будет работать. Правда, будет предприниматели платить за этот ящик электронный зачем-то, непонятно зачем, но такая идея сейчас активно обсуждается, чтобы у каждого, включая самозанятых, был ящик вот такой государственный, куда бы приходила корреспонденция важная.
7: А бесплатно на госуслугах это нельзя сделать?
6: Бесплатно ничего нельзя делать. У нас сложная экономическая ситуация. Как бесплатно? Ну что вы? Право. Ну, тогда, конечно, автоматически будет это все фиксироваться. Но насколько это поможет, я не очень понимаю.
7: Должна быть так называемая госпочта. Вот она как бы вот есть такое понятие. Оно есть такое понятие. Но если мы говорим про повестки в суд, если мы говорим про какие-то юридические документы, если мы говорим про какие-то налоговые уведомления и так далее, ну, оно должно быть. Ну, правда.
6: Ну хорошо, и напоследок зачитаю сообщение от нашего слушателя. Однажды меня нечаянно обсчитали на 1000, заметил через 5 минут, спокойно закрыли кассу, пересчитали и вернули недостачу.
7: Ну прекрасно, и в этом нет никакого административного проступка, потому что, во-первых, не было умысла, да, это случайно. Более того, тут же приняли меры для того, чтобы эту ошибку исправить. Вообще классное абсолютно, да, сообщение, абсолютно классное поведение продавца. Почему? Ну, не ошибается только тот, кто уже умер. Все. Вот другого уже нет. Даже не тот, кто ничего не делает. Тот, кто ничего не делает, тоже ошибается тем, что ничего не делает. Да? Вот кто умер, ну, только он не ошибается. Все остальные имеют право на ошибку. Самое главное – эту ошибку правильно исправить. Вовремя исправить. И исправить так, чтобы все остались довольны. Вот. И именно поэтому мы наших предпринимателей всегда уговариваем. Да, вы неправильно ответили. Вы неправильно отреагировали на претензию. Да, вы нарушили закон. Но у вас есть возможность все сейчас исправить.
6: Будете человеком, вас простят.
7: Да.
6: Все,
7: на
6: и
7: этой
6: еще
7: ноте
6: раз
7: мы и закончим нашу программу.
6: Совершенно верно. Спасибо большое. Это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Енина Голубева. До новых встреч.
7: До свидания.
8: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
9: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
10: Добрый день. Только США способны быть посредником для урегулирования по Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, президент Дональд Трамп по-прежнему хочет, чтобы конфликт на Украине завершился. И надеется на то, что в ближайшее время Москва и Киев вернутся за стол переговоров. Также Рубио добавил, что, по его мнению, процесс восстановления Украины после завершения конфликта потребует не менее 20 лет. На Урале запустили единственную в России горячую линию для поиска раненых бойцов, сообщили в аппарате уполномоченного по правам человека в Свердловской области. Инициатива создана при окружном военно-медицинском управлении. Поводом стало обращение омбудсмена Татьяны Мерзляковой к командованию Центрального военного округа. Горячая линия будет работать ежедневно с 9 до 19 часов по екатеринбургскому времени для жителей 29 российских регионов, входящих в состав Центрального военного округа. Звонки принимаются по телефонам в Екатеринбурге, один из них 359-32-58. На звонки ответят специалисты, информацию предоставят только по местоположению и дате поступления бойцов. Другие сведения заявители узнают, обратившись лично в госпиталь, сообщает «Комсомольская правда». Традиционная акция «Ночь музеев» пройдет в Екатеринбурге в эту субботу. 16 мая музеи, участвующие в проекте, будут работать допоздна. Акция стартует в 18 часов, продлится до полуночи. Дневная программа с 11 до 17 часов. Вход для детей сделали свободным. Проект посвящен Году единства народов России и Году уральского рока. Всего задействованы 100 площадок, из которых 18 бесплатные. Подробную программу и список всех локаций можно найти на сайте проекта. Традиционная майская прогулка пройдет в Екатеринбурге в это воскресенье. Ожидается около 15 тысяч участников. Горожане вновь смогут погулять по городу и его окрестностям, насладиться видами и проверить свои силы. Чтобы стать участником проекта, нужно зарегистрироваться либо на сайте, где указать желаемый маршрут, оплатить организационный взнос и распечатать анкету, поставить подпись, а в день мероприятия прийти с ней на старт. И второй вариант – получить регистрацию на самой прогулке. Для этого нужно пройти в шатер регистрации и заполнить бумажную анкету на месте, сообщает «Урару». В 2028 году у девятиклассников в России появится третий обязательный экзамен – история. Об этом заявил глава Рособорнадзора Анзор Музаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. По словам Музаева, это будет устный экзамен. Задания будут базироваться на учебных материалах. Цель экзамена – проверить понимание учениками исторических процессов, сообщает РИА Новость. Доллар 73.34, евро 85.90.
11: Информация на правах рекламы.
12: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
13: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
12: Жилой квартал Первый Южный. Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
14: Спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
15: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
11: Информация на правах рекламы.
16: Добро пожаловать в «Изумрудный Бор». Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
17: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в «Изумрудном Бору».
18: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Повтор программы.
20: В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
10: На радиофорум 104.5 FM продолжается дневной интерактив. Меня зовут Александра Короткова. Вместе со мной сегодня в этой студии Олег Жгарев, кандидат юридических наук, заместитель председателя экономической коллегии адвокатов. Добрый день, Олег Сергеевич.
21: Добрый день.
10: О чем я хотела бы поговорить? На самом деле, я бы очень хотела начать с истории московской, с курьерами, потому что, во-первых, курьером начали в Москве. Я понимаю, что Москва – это несколько иная реальность, но все-таки немножечко автодорожной тематики. Во-первых, курьером начали ограничивать там скорость не больше 25 км в час при использовании СИМ. Это раз. И два, там появилась и фотофиксация, и должны курьеры верификацию определенную, заступая на смену, проходить. Насколько вообще это отвечает требованиям времени и трудового законодательства? Потому что до вот текущего момента, пока у нас не начались какие-то ДТП с курьерами и так далее, не было запроса, что ли. А теперь эту сферу начали регулировать. То есть что тут с точки зрения трудового законодательства в части до сих пор не было, а теперь стало?
21: Нет,
0: тут все-таки нужно разделять трудовое законодательство, которое регулирует взаимоотношения работника и работодателя, и регулирование дорожного движения, использование разных средств перемещения, будь то автомобили, будь то мотоциклы, будь то самокаты, будь то любые другие способы передвижения. И с этой точки зрения, если законодатель устанавливает какие-то дополнительные требования к использованию, ну, в данном случае, средств индивидуальной мобильности, ну, мы говорим в первую очередь, видимо, про электросамокаты и электровелосипеды, вот то, что мы тоже наблюдаем на улицах Екатеринбурга, то работодатель и работник, они обязаны, конечно же, этим публичным требованиям подчиняться. С этой точки зрения, было бы... Ну, давайте себе представим ситуацию, что водитель, который развозит, там, например, продукт или там, в логистической компании, есть требование проводить там, ежедневное освидетельствование, проверку для того, чтобы был допуск к управлению. И это требование не работодателя, не трудового кодекса, это публичные требования, и, соответственно, и тот, и другой обязан этому подчиняться. Насколько это, что называется, актуально и отвечает духу времени?
21: Именно с точки зрения курьеров, потому что вы правильно почувствовали, что у меня вызвало некий такой диссонанс или вопрос. Профессиональный водитель – это профессиональный водитель. То есть это определенная специальность, это подтверждено водительским удостоверением определенных категорий, а чем больше как бы ответственность, чем сложнее транспортное средство, я говорю уже не о категории Б или Б1, мы с вами говорим об автомобиле с прицепом, об автобусах, ну и так далее. И каждый раз в документе это подтверждается новой буквой. А тут вроде как, ну что, взять контейнер, доставить из точки А в точку Б.
0: Тут речь же идет не о том, точнее, разумеется, на это правовое регулирование, на это изменение оказывает влияние, ну, собственно говоря, само содержание работы курьера. И с этой точки зрения абсолютно с вами согласен, что разная сложность и разный потенциальный риск того или иного транспортного средства предъявляет различные требования к допуску для управления этим транспортным средством. И да, по крайней мере, на текущий момент каких-либо требований с точки зрения наличия специального права, как вот есть право на управление автомобилем разных категорий, для самокатов, электровелосипедов, велосипедов не требуется. Но, тем не менее, они участники дорожного движения. И с этой точки зрения, на мой взгляд, вполне понятна содержательная разница между, например, курьером, как участником, потенциальным участником дорожного движения, и, например, обычным жителям, обычным гражданинам, которые используют самокат как такое, так спорадически для какого-то ну, такого непродолжительного перемещения. У курьера работа связана с большим объемом передвижения по городу, и с этой точки зрения там, самокат, велосипед, там, что бы то ни было, является как бы его инструментом и инструментом, транспортным средством каждодневного использования. И с этой точки зрения, разумеется, здесь было бы неплохо, чтобы была какая-то статистика, чтобы такие решения, дополнительные ограничения, ну, по сути, речь идет о дополнительных ограничениях, дополнительных обременениях, чтобы они подкреплялись не такими общими рассуждениями, такими и общая логика подкреплялась все-таки какими-то статистическими данными. Но можно предположить, я здесь так аккуратно скажу, потому что у меня статистики нет, что чем чаще и больше использует человек, использует, ну, в данном случае, там, самокат или велосипед, тем больше вероятность, просто даже в абсолютных цифрах, и про относительные мы пока не говорим, тут как раз нужна статистика, но тем больше вероятность, что он попадет в какой-то, произойдет какой-то инцидент. И с этой точки зрения, ну, выглядит вполне разумным, ну, некий предварительный, там, может быть, или иной контроль. Другое дело, какой степени обременения эти новые правила? Влекут ли они дополнительные расходы? Как эти расходы соотносятся вот действительно с теми рисками, которые пытаются предотвратить? Но это вопрос, как сказать, оценки правового регулирования. То есть в данном случае мы можем рассуждать, скажем так, о формальной юридической стороне дела, насколько это соответствует там сложившемуся порядку, насколько это соответствует действующему законодательству, насколько это соответствует компетенции конкретного органа. Но говорить вот о обоснованиях, они находятся все-таки вне ее юридической сферы, и они требуют, ну, мнения, скорее, специалиста. Поэтому почему на эту сферу обратили внимание? В общем,
21: ну, потому что она растет.
0: Вполне понятно, она растет, и это вполне согласуется и с ростом, там, не знаю, доставок продуктов, доставок еды или там еды из ресторанов.
21: Но курьерская служба либо собственная, либо сотрудничает с практически у любого бизнеса, который занят хотя бы в какой-то торговле.
0: Конечно, поэтому то, что и это вполне отвечает вот наблюдаемой действительности, что эта сфера услуг и удаленная сфера вот оказания логистическая, она растет. Поэтому Москва, разумеется, растет чуть быстрее, чем другие города, и для них это значительно, ну, видимо, значительно более актуально. Ну и плюс у них есть уже развитая инфраструктура для такой автоматической фиксации вот подобных нарушений. Все-таки есть и у самокатов, и у велосипедов есть номера, есть возможность установить какие-то идентифицирующие признаки. Поэтому вот с точки зрения такой общей логики, движение в эту сторону вполне, на мой взгляд, понятно и разумно. Но оценить действительное влияние на бизнес, на безопасность, на какие будут последствия, тут просто недостаточно фактических данных.
21: Олег Сергеевич, если позволите, не могу сказать, что небольшая провокация, но тем не менее, вот мы заговорили и об этой сфере, о курьерской, и так или иначе о СИМах. На прошлой неделе один из порталов, один из пабликов опубликовал, я не могу назвать это полноценным интервью, но, по крайней мере, я читала выдержки, которые можно назвать комментариями со стороны главы областной госавтоинспекции. И у нас, я вот не вдаваясь в подробности, я бы сказала, что у нас в очередной раз нарастает вот это вот противостояние администрации Екатеринбурга и госавтоинспекции в части электросамокатов. Каким образом это выглядит? Госавтоинспекция говорит, 15 тысяч электросамокатов на Екатеринбург – это много. То есть вот это много, потому что в этом случае у нас возрастает количество шансов на какие-либо дорожные инциденты. Кто разрешает, кто говорит об инфраструктуре, это не госавтоинспекция, мы занимаемся только безопасностью дорожного движения. Разрешает администрация. В этом случае кикшеринг, он как бы остается вот этой третьей стороной, которая просто наблюдает. Наблюдает вот это вот перетягивание, не знаю, одеяла, перетягивание конфликта. В общем, каков, если я попрошу хотя бы какой-то прогноз именно с правовой точки зрения, когда госавтоинспекция говорит, что мы не можем потребовать, чтобы сократить количество электросамокатов, куда-то не пустить. Но в том числе у нас появились знаки, которые запрещают движение на СИМ. А знаки, как мы знаем, у нас устанавливает все-таки администрация Екатеринбурга, не госавтоинспекция. Но при этом под этими самыми знаками СИМ движутся. И кикшеринговые электросамокаты, да, их ловят, да, их штрафуют, но так или иначе проблему это не решает. Госавтоинспекция говорит, наше дело безопасность, все вопросы в администрацию. Но мы бы, конечно, сказали, что инфраструктуры у нас нет, а электросамокатов у нас много. Вот сколько мы, что будет в этом сезоне, как бы вам виделось это противостояние между ГАИ и администрацией?
0: Ну, тут есть два момента, на которые можно обратить внимание. Первый момент – это общее, скажем так, развитие транспортной инфраструктуры. Еще несколько лет назад, что такое электросамокат, мы не знали. Это не в определенном смысле, это новое явление. Но с этой точки зрения, если посмотреть количество автомобилей на улице в 26-м году и, например, в 86-м, так куда-нибудь заглянем далеко, то количество автомобилей тоже будет отличаться в десятки, если не в сотни раз.
1: На любой парковке. Давайте
0: ну,
1: так.
0: Даже если взять, посмотреть старые фотографии улицы Ленина в час пик, там, ну, если два автомобиля увидишь...
1: Ну, ладно, восемь, это же улица, проспект Ленина.
0: Действительно, да. Поэтому и почему-то у нас... Нет речи о том, что количество автомобилей растет, и поэтому надо их ограничить. Хотя мы знаем, например, других городов, там, того же Лондона, когда есть запрет на въезд или там существенное ограничение на въезд в центр, именно в том числе перехватывающие парковки и так далее. Масса разных инструментов, таких чисто связанных с урбанистикой, с организацией движения, которые позволяют эту проблему решать. И запрет... лишь один из инструментов и, возможно, далеко не самый эффективный. И с этой точки зрения электросамокаты – это некая новая реальность. И если это новая реальность, то мы можем ее игнорировать, можем ее держать и не пускать, и запрещать, а можем ее принимать и неким образом начинать регулировать. Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, такой прямолинейный подход, а вот самокатов много, а давайте запретим, например, он является, повторюсь, слишком прямолинейным. И...
21: Госавтоинспекция не говорит, что надо запретить. Они как раз проводят аналогию. Мы же не запрещаем автомобили, но есть инфраструктура.
0: Теперь второй вопрос. С точки зрения позиции автоинспекции, ГАИ, ну, тут отдельный вопрос, что все-таки ГАИ пытается сделать. Перенести, как бы перекинуть стрелки себя и возможные вопросы, возможные претензии, что мы здесь ни при чем, то есть такое некое снятие себя ответственности, перекинуть вопросы на администрацию. Третий момент, на мой взгляд, здесь вот этот, нам опять же это можно связать с предыдущей темой обсуждения про курьеров, но хотелось бы посмотреть статистику. То есть если у нас есть ДТП с участием самокатов, то сколько у нас таких ДТП, какой процент, как это соотносится с ДТП с участием, например, автомобилей пешеходов, без самокатов. А сколько ДТП с участием велосипедов, которые у нас тоже есть в городе, и так
21: которые
0: далее.
21: Были, кстати, ДТП значительно раньше, чем у нас электросамокаты стали симами, и это действительно стало ДТП,
0: поэтому,
21: а не пешеход плюс
0: поэтому
21: пешеход.
0: Поэтому с этой точки зрения, на мой взгляд, здесь нужно иметь понятную фактические данные для того, чтобы оценить. А это действительно такая проблема, о которой идет речь. У нас, если это проблема, то какие есть механизмы ее там, решения, организации? Если есть знаки, например, запрещающие, ну, соответственно, стоит вопрос о том, как это контролировать. Ну, то же самое, как и с движением автомобилей.
21: С этого все и началось, кстати говоря. Знаки поставили. Почему у вас под знаками ездят электросамокаты?
0: Ну, у нас, давайте так, у нас много где стоят знаки «Остановка запрещена», «Ограничение скорости», но далеко не везде остановка в этих местах или превышение скорости неизбежно приведет к штрафу.
21: Нештрафуемый порог плюс нет эвакуаторов.
0: Я даже не про нештрафуемый порог. Ну, у нас просто, у нас камеры, камерами связанных с фиксацией, фотофиксацией скорости, очевидно, оснащен не весь город. И много где есть отрезков, где этих камер нет, ну, что, в общем-то, наверное, логично. Поэтому, на мой взгляд, это такое, может быть, отчасти перекидывание проблемы с больной головы на здоровую или со здоровой на больную, или, в общем, перекидывание, знаете, как перекидывание горячей картошки. А все-таки, наверное, речь идет, хотелось бы услышать конструктив. И главное, повторюсь, чего не хватает при любых законодательных инициативах публичной информации о фактических данных, которые послужили основанием для принятия таких решений, ну и, соответственно, оценки регулирующего воздействия.
21: Ну, я еще раз повторю, что мне просто было интересно узнать ваше мнение, потому что не только за сим, вы пользуетесь электросамокатами. Я поддерживаю вашу точку зрения, но я боюсь, поэтому не пользуюсь.
0: Ну, я согласна, что это транспорт в последней мере. Мое личное мнение, я, конечно, против запрета. вот, электросамокатов или подобных средств передвижения. Я прекрасно понимаю действия, которые направлены на регулирование этой сферы. В первую очередь, я считаю, это, конечно, ключевое, это контроль для недопуска.

0: В данном случае все эти ограничения, они мне, пока на текущий момент, то, что я вижу, они выглядят разумными, понятными, и никакого отторжения не вызывают. И сама необходимость регулирования этой сферы абсолютно очевидна. Другое дело, что я против таких простых, радикальных и в этом, с этой точки зрения, на мой взгляд, неэффективных решений.
1: Так, я сейчас задам вопрос. У нас есть еще время обсудить одну тему? Так, хорошо. Олег Сергеевич, Комитет Госдумы поддержал ограничение срока давности для споров о приватизации. Несколько раз в эту студию мы с вами возвращали эту тему. Если у нас профильный Комитет Госдумы эти самые сроки давности поддержал, то коротко напомните, вот в каком виде это все пойдет уже не просто в законопроект, а в каком виде, скорее всего, это будет утверждено, какие у нас все-таки ограничения и все-таки не затронет изъятие имущества по антикоррупционным искам. То есть вот как, нашли баланс или не нашли в этом вопросе?
0: На мой взгляд, этот законопроект, это изменение, а это реакция на позицию Конституционного суда, связанная как раз с антикоррупционными исками, с такой деприватизацией.
1: Да.
0: Когда Конституционный суд все-таки сказал, что с одной стороны антикоррупционных исков и вот антикоррупционных действий сроки исковой давности касаться не должны, но в целом срок исковой давности должен применяться. И я бы сказал, что этот законопроект в нынешней правовой системе, с нынешними подходами, судебной практикой, вряд ли сильно ограничит государство, ну, в данном случае прокуратуру. Дело в том, что с одной стороны этим законопроектом устанавливается ограничение на 10-летний срок исковой давности, если приватизация произошла с нарушением процедуры. Но этот 10-летний срок не касается, если это связано с коррупционным делом, там, с экстремистскими правонарушениями, а исходя из, скажем так, сложившихся подходов, найти антикоррупционное или вообще коррупционное нарушение при нарушении процедуры приватизации, ну, мне кажется, мы видим, исходя из практики, что это достаточно просто, и практически любой деприватизационный иск, он так или иначе всегда совмещен с подозрением, с обвинением, даже вне уголовного дела, а внутри гражданского спора, в наличии коррупционного элемента. Про экстремизм я вообще молчу, это максимально, к сожалению, размытая категория, куда действительно настоящие опасные преступления попадают, но могут попадать и то, что вызывает определенные вопросы с такой квалификацией. Поэтому пока, я скажу честно, я оцениваю этот законопроект как некий такой фиговый листок на теле гражданского законодательства, который делает вид, что проблему решает, но все возможности для такого свободного, вольного толкования этих ограничений со стороны прокуратуры и, соответственно, со стороны государства сохраняет. Поэтому я бы не, как сказать, с точки зрения тех собственников, которые так или иначе владеют сейчас имуществом, которое раньше было государственным, пусть даже это через там первые, вторые, третьи руки уже третий владелец, и пусть эта приватизация была там десятки лет назад, я бы
1: сохранял определенную настороженность.
0: Я бы на их месте сохранял бы определенную настороженность, очень верно сказано. Потому что не вижу я здесь радикального решения, вот этого разрубания этого гордиевого узла.
1: Короткий трехминутный перерыв. После этого еще пару тем обсудим и обязательно будем отвечать на ваши вопросы. Не переключайтесь.
2: Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: Деловая пресса.
3: В Российском Союзе промышленников и предпринимателей предложили временно заморозить порог дохода для плательщиков НДС. Речь идет о бизнесе, который ведет отчетность по упрощенной или патентной системам налогообложения. Как заявил в интервью «Ведомостям» глава РСПП Александр Шохин, у налоговых органов есть обширный инструментарий для индивидуальной борьбы с искусственным дроблением бизнеса. Действующий сейчас порог годового дохода в 20 миллионов рублей – для для плательщиков НДС необходимо закрепить на 3 года. При таком сценарии добросовестный бизнес не будет попадать в зону ужесточения и, соответственно, перестанет выживать, стабилизируется и начнет развиваться. Инициативу РСПП уже обсудили

0: главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Добавлю, в конце ноября прошлого года был подписан закон, устанавливающий для малого бизнеса порог уплаты НДС. В 2027 году налог начнут платить предприятия, чей доход составит от 15 миллионов рублей, а к 2028 планка снизится до 10 миллионов.
1: Малый и средний бизнес.
0: 226 тысяч субъектов предпринимательской деятельности работает в Свердловской области. Статистику озвучил заместитель губернатора Дмитрий Ионин на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге. По его словам, для бизнеса сложились непростые условия, поэтому такие мероприятия очень важны для предпринимателей, которым нужно выстраивать стратегии развития. «Финмаркет» стартовал во вторник в киноконцертном театре «Космос». Среди спикеров были федеральные эксперты, в том числе известный экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич. В среду форум проходил в креативном кластере «Домна» и на площадке бывшего кинотеатра «Салют». Организатор «Финмаркета» – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Тема форума – «Что делать бизнесу и инвесторам в 2026 году».
1: Рынки, туризм и отдых.
0: В Екатеринбурге к началу лета откроют пятый туристический центр. Он появится на Плотинке и, по данным СМИ, расположится в помещении бывшего кафе. Павильон имеет адрес Воеводина 1. Коммерсант «Урал» пишет, что на данный момент в уральской столице работают 4 туристско-информационных центра. Основной расположили в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера. Дом уральского гостеприимства работает на площадке Музея истории Екатеринбурга, совмещенного с Татищевской библиотекой. Еще один туристско-информационный центр есть в водонапорной башне, а центр «Европа-Азия» около стелы на 17-м километре Новомосковского тракта самый посещаемый среди всех 4 центров. В целом власти ежегодно фиксируют более 70 тысяч посещений в 4 туристско-информационных центрах города.
1: Рынок труда.
0: Консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг стали сферами с самыми высокими показателями конкуренции при приеме на работу. По данным исследования платформы SuperJob, в апреле количество резюме в данных отраслях кратно превышало число открытых вакансий. Сфера консалтинга и стратегического развития обновила показатели конкурентности в 2022 году с уходом части иностранных компаний с российского рынка. На снижение потребностей в аналитиках оказал влияние и искусственный интеллект. Он упростил, ускорил, а также удешевил процесс анализа. Кроме этого, искусственный интеллект повлиял на сферу искусства, культуры и развлечений, поскольку массовый малобюджетный контент теперь могут генерировать нейросети. Полные данные исследования публикует портал Банки.ру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
2: Я Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
1: Телефон рекламной службы 235-0-91-4. В эфире юридическая консультация. Обсуждаем главные новости и отвечаем на ваши вопросы.
3: Юридическая консультация на радиофорум 104.5 FM продолжается. Я напомню, что сегодня в этой студии мы вместе с Олегом Жгаревым, кандидатом юридических наук, заместителем председателя экономической коллегии адвокатов. Ваши вопросы мы видим. Буквально, наверное, минут в течение 7-8 мы начнем на них отвечать. Еще несколько тем. Во-первых, свидетели налоговых преступлений хотят больше штрафовать за неявку по вызову. Вроде как тема такая как бы узкоспециальная, если есть налоговые преступления, но тут есть неявка по вызову, а еще и свидетели этих самых налоговых преступлений. Вот как можно являться свидетелем налоговых преступлений? Что это за категория и кому нельзя будет не явиться по вызову? Просто потому, что вот сначала штраф, а штраф-то, когда у нас есть раз штраф, два штраф, потом может быть какая-то более серьезная санкция.
4: Нет, это... давайте так, во-первых, не вполне корректный заголовок, потому что речь идет об изменении статьи Налогового кодекса 128, если я не ошибаюсь, когда речь идет о неявке свидетеля по делу о налоговом правонарушении. То есть при проведении выездной налоговой проверки налоговый орган имеет право вызывать свидетеля, его допрашивать. Ну и, соответственно, если свидетель не является, то может привлекать к ответственности.
3: А нас же с вами спрашивали не один раз, ну, не только нас с вами, в принципе, в юридическую консультацию приходят вопросы, вот меня вызвали в качестве свидетеля. Что делать? Что мне будет за неявку?
4: Ну, разумеется, есть ответственность. Другое дело, что вопрос необходимости такого ужесточения, вопрос такой достаточно тонкий, опять же, требует такой оценки всех последствий. Потому что, с одной стороны, свидетель, если он не явился по уважительной причине, то, разумеется, ни о каком привлечении к ответственности речи не идет. Только вопрос, надо будет все это устанавливать. И нужно, соответственно, отдельное дело о налоговом правонарушении, неявка свидетеля, протокол, там, рассмотрение дела и устанавливать все фактические обстоятельства. Во-вторых, любой свидетель, который пришел и дает показания, он может воспользоваться статьей 51 Конституции. То есть он в целом, явка свидетеля не гарантирует, что он даст какие-то содержательные показания. Ну, разумеется, там многое зависит от того, что это за свидетель, о чем его спрашивают и так далее. Но 51-я Конституция, она сохраняется. Третий момент. Но все-таки нужно, опять же, оценивать последствия и влияние вот такой неявки свидетеля для дела о налоговом правонарушении. На текущий момент это достаточно обычная ситуация, когда свидетели не являются. Как правило, речь идет о сотрудниках компаний-контрагентов налогоплательщика. И такая неявка свидетелей и налоговым органам, и судом воспринимается как негативное обстоятельство, которое негативно влияет на позицию налогоплательщика. То есть, если у налогоплательщика контрагент нормальная компания, хорошая, рабочая, действующая...
3: Ну, пойдемте сходим в суд, какая разница?
4: То, соответственно, нам скрывать нечего. В налоговую, даже еще дело не до суда, то действительно сотрудники являются. Если не являются, то это дополнительный негативный маркер для оценки контрагента и в конечном итоге для позиции налогоплательщика. Разумеется, оценивается в совокупности, но тем не менее. Поэтому с этой точки зрения нужно понять, что законодатель, ну, налоговый орган, так понимаю, который является внутренним инициатором этого изменения, что хочет добиться. То есть, если хочет, чтобы штрафы окупали затраты на вот привлечение к ответственности, хотят поднять, если я там правильно помню, с 1000 до 5000 рублей штраф. То есть, чтобы это было на уровне окупаемости.
3: Да, до 5000.
4: Значит, это один вопрос. Если они хотят повысить доказательственную силу своих решений, то, ну, большой вопрос, у меня есть некоторые сомнения, что это действительно может повлиять на вот, на увеличение доказательственной силы. С этой точки зрения, если кто-то по каким-то причинам не являлся сознательно, скажем так, то не знаю, насколько на него такое изменение штрафа повлияет. Мы часто с вами обсуждали, и это известно, что называется, не нами эта мысль сформулирована, она известна там тысячи лет, что большее значение имеет не жестокость наказания, а его неотвратимость. Поэтому если бы сейчас всех таких не явившихся привлекали бы к ответственности по 1000 рублей, то, я думаю, даже это бы ситуацию изменило. Поэтому, скорее, здесь я бы сказал, что речь идет о некой попытке сделать такое привлечение самоокупаемым.
3: Ну и давайте сразу тогда поговорим про судебные пошлины. Депутаты предложили снизить эти самые судебные пошлины. Законопроект внесен в Госдуму и касается снижения размера госпошлинам по делам, которые рассматривает Верховный суд, суды общей юрисдикции и мировые судьи. Авторы хотят снизить для физлиц размер пошлины при подаче некоторых видов исков и снизить сбор по действиям, которые ранее пошлинами не облагались. Ну и вот на портале право.ру. Пример. При подаче кассационной или надзорной жалобы в Верховный суд или жалобы на определение об отказе в пересмотре дела, предлагается для физлиц, ну, чтобы было понятно, что с чего предлагают снизить, с 7000 до 450 рублей. Все-таки вот эти 7000, это, ну, мне кажется, что это такой показатель, скажем так, если уж мы решили идти до конца и судиться до конца, то, наверное, как бы и 7000, я понимаю, что некорректно формулирую, но и 7000 мы найдем, если мы решили до конца. Вот будут ли эти востребованы 450 рублей, и это самое снижение? Принять-то можно. Будут ли пользоваться?
4: Вот прошло уже определенное время с момента изменения госпошлин. С сентября они у нас действуют в увеличенном размере. И, на мой взгляд, опять же, статистика, ну, вот, в том числе в публикациях, приводится определенная статистика. И с точки зрения даже взаимодействия сейчас с доверителями, которые там, принимают решение там, обратиться в суд, не обратиться, можно, на мой взгляд, достаточно уверенно утверждать, что пошлины носят во многом заградительный характер. То есть они усложняют допуск к правосудию. И если там речь об отдельных пошлинах...
3: Еще
4: там,
3: не доходя до Верховного суда.
4: Ну, отдельные пошлины, там, когда мы говорим о совершении юридически значимых действий, расторжение брака, заключение брака, то есть, ну, когда, да, действия государства, но заранее известным результатом.
3: Но жениться дешевле, чем развестись. Это вот вплоть до таких формулировок в прессе.
4: Ну, мне кажется, что любой, кто попробовал хоть то, хоть другое, должен это почувствовать и знать на себе. Но, тем не менее... Но если мы говорим о судебных спорах, которые имеют непредсказуемый результат, ну, то есть, когда есть действительно судебный спор, то пошлины носят во многом заградительный характер. И именно поэтому, разумеется, что для физических лиц это такое увеличение является более существенным и в большей степени осложняет допуск к правосудию. Потому что мы с вами много очень говорили о том, что у нас физические лица в частных спорах, они только-только начинают понимать значимость юридической помощи с точки зрения в том числе эффективности своей защиты. И тут все это сверху накрывается еще очень серьезными пошлинами. А мы говорим о спорах, если мы говорим о мировых судьях, то это же споры в контексте, они действительно, это мелкие бытовые споры, и там действительно для физически, для истца, для ответчика, там каждая 1000 рублей, она может являться значимой, если мы даже посмотрим там уровень средних зарплат по России или по Свердловской области. Поэтому такое снижение, на мой взгляд, оно выглядит, такое предложение выглядит вполне разумным. И обращение в Конституционный суд, на мой взгляд, отчасти, также надо смотреть статистику, но дело в том, что суд, Верховный суд рассматривает все-таки очень небольшое количество дел. И подавляющее большинство обращений в Верховный суд заканчиваются отказом. Ну, когда судья Верховного суда не видит оснований для передачи дела, для рассмотрения. Сначала это решение принимать жалобу или не принимать.
3: Ну, чаще это возвращается в нижестоящие
4: инстанции.
3: Принимается
4: судьей. Но с этой точки зрения, с учетом значимости практики Верховного суда, такое и значимости защиты прав частного субъекта, конкретного физического лица, мне кажется, такое снижение, ну, тоже выглядит вполне разумным. Другое дело, хотелось бы понять, опять же, статистику. А в связи с изменением госпошлины, как изменилось количество жалоб, которые поступают в Верховный суд? Как изменился процент принятых жалоб? То есть, если у нас действительно, например, жалоб стало меньше, но процент принятых к рассмотрению, как, например, дело Долиной, у нас растет, это говорит о том, что действительно жалобы становятся качественные, оно, ну, есть вот это содержательное изменение. Но, скажу вам честно, я не верю, что такое изменение будет. Потому что это выпадающая часть бюджета, эта инициатива предложена, значит, не правительством, и не «Единой России», которая обладает большинством.
3: Ну, парламентским большинством.
4: Предложено КПРФ. Можно это, возможно, рассматривать как...
3: Ну, в контексте потенциальной предвыборной кампании.
4: Некие элементы предвыборной кампании. Поэтому я... Сама идея, мне кажется, вполне понятной. Насколько там... Можно долго рассуждать про цифры, а должно быть это 7 тысяч или 450, или 1000, или 1500. Это вопрос, опять же, статистики. Это вопрос... специалистам. Но то, что государственные пошлины в большей степени носят заградительный характер, на мой взгляд, это абсолютный факт.
3: Я думаю, что защиту авторов жалоб от необоснованной клеветы мы все-таки перенесем в следующий эфир, иначе мы просто не успеем. Главное, про грибы поговорить. Да. Это, конечно, обязательно. Нет, но сначала вопрос. Грибы как успеем? Любовь интересуется. Подскажите, пожалуйста, если я подала апелляционную жалобу, но ее вернули, когда начинается отсчет срока на подачу заявления о взыскании судебных расходов по арбитражному делу?
4: У нас срок о взыскании судебных расходов связан с вынесением решения по делу, последнего решения по делу. Соответственно, если апелляционного рассмотрения нет, то с момента, ну, соответственно, вынесения решения суда первой инстанции, потому что оно вступает в силу, и с этого момента начинает течь срок для предъявления заявления о взыскании судебных расходов. Потому что уже новых судебных расходов, ну, фактически не предполагается.
3: Так, Елизавета, подскажите, как правильно поступить? Мы заключили договор аренды транспорта 1 ноября 2025 года. Теперь арендатор просит расторгнуть договор с 1 января 2026 и отменить все начисления за ноябрь-декабрь. Арендодатель не против отменить платежи, но документально вопрос, допускается ли вообще заключение такого соглашения об отмене начислений. То есть вроде как аренда была, но нет.
4: Если нет какой-то специфики в субъектном составе, то есть это не госконтракт, это не какой-нибудь там ни МУП, ни ГУП, ни, нет госзакупок. То есть вот если это обычный гражданско-правовой договор аренды, два частных лица, то... внесение изменений, расторжение, заключение, все договорные условия находятся полностью в руках сторон. Поэтому нет никаких ограничений для того, чтобы заключить любое соглашение, расторгнуть договор, не начислять платежи. Это полное право сторон, если они согласны. Другое дело, что если мы, например, будем говорить о налогово-правовых последствиях, то у нас здесь налогово-правовые последствия могут не следовать судьбе договора. То есть, если есть фактическое использование, то это все равно некое извлечение дохода или право на доход, или право на расход. То есть, тут с точки зрения налога на добавленную стоимость, налога на прибыль, подход может быть иной. То есть, у нас гражданско-правовые последствия полностью в руках сторон, налогово-правовые оценивают фактически сложившуюся ситуацию.
3: Так, подскажите, пожалуйста, это уже вопрос от Андрея. А если в договоре написано, что можно писать на электронную почту, но сам адрес не указали, такие письма будут иметь какое-либо значение? То есть некий адрес, он, видимо, есть, либо там на сайте, либо в каких-то пабликах, в соцсетях прописан, но в договоре не указали.
4: Мы с вами вот буквально там несколько недель назад обсуждали практику Верховного суда, когда Верховный суд признал там надлежащим уведомлением или надлежащим способом обмена информацию, сообщение в мессенджерах. Насколько я помню, там речь шла об одном из мессенджеров. То есть, если посмотреть в целом такой тренд развития судебной практики, то суды, ну и Верховный суд, разумеется, в том числе, как высший судебный орган, формирующий судебную практику, подходят к механизмам уведомления и обмена информацией все более и более гибко, более и более широко. То есть даже в тех случаях, когда есть прямое ограничение, прямое указание на способ и механизм обмена информацией, если из совокупности доказательств следует, что сторона информацию получила, и сторона, там, представитель стороны, обладающий надлежащими полномочиями, даже если это противоречит формально букве договора, это и то суд у нас иногда воспринимает как надлежащее уведомление о поведении стороны, отказывающейся признавать такое уведомление, как механизм злоупотребления правом. ты все знал, но пытаешься здесь на формальной букве договора как бы...
3: Но это же было написано буквами, просто вот, не в договоре, если, а в мессенджере. Вот,
4: поэтому в данном случае, если речь идет, что в принципе даже можно указание, можно писать на электронную почту, то тут, конечно, встает вопрос, что за почта. И здесь это может быть почта с официального сайта, это может быть почта, например, в переписке, если сторона какую-то информацию пересылала.
3: После заключения
4: после
3: договора.
4: Заключения. Ну или на стадии преддоговорного обсуждения, когда тоже. Был обмен коммерческих предложений, обсуждений. То есть разные есть механизмы. То есть тут вопрос в том, чтобы лицо, сторона, которая направила такое уведомление, ну, неким образом показала, что продемонстрировала и подтвердила, что та почта, на которую отправлялась, она, во-первых, действительно связана или должна быть связана с получателем, что, исходя из обстановки, поведения, сторона надлежащим образом считала эту почту действительной. Ну, повторюсь, вот, например, был предварительный обмен электронными письмами или после заключения, или до, или там официальный сайт.
3: А скрин, допустим, какой-то официальной странички или какого-то вот такого вот предложения, которое, по сути, это публичная оферта в том числе, ну, вот сделанный правильно скрин, где видно время, где видно дату, и видно, что это некие официальные координаты данного юридического лица.
4: Это все, скажем так, это все вопрос оценки конкретных доказательств. То есть, если в договоре прямо не указан адрес, на который идет, должны отправляться сообщения, то дальше мы вступаем, ну, пусть достаточно твердую, но несколько зыбкую почву оценки доказательств. Конкретно.
3: Можно я буду за вами записывать? Твердую, но достаточно зыбкую. Как это? В договоре написано, это уже следующий вопрос, в договоре написано, что при просрочке оплаты продавец может в одностороннем порядке расторгнуть договор. Покупатель не внес предоплату полностью, а продавец через 3 года перепродал товар третьему лицу. То есть, ну, по какой-то причине, уж не знаю, видимо, не доставили или что. Теперь покупатель подал в суд на необосновательное, на необоснованное, наверное, обогащение и говорит, что перепродажа – это и есть фактическое расторжение договора со стороны продавца. Является ли перепродажа таким волеизъявлением?
4: Нет, термин «необосновательное обогащение» – это юридический термин, разумеется. Он именно так в Гражданском кодексе сформулирован.
3: Но журналистам периодически достается
4: я
3: за
4: понимаю,
3: формулировки.
4: Но видите, видимо… Законодатель, начиная с древнеримского законодателя, видимо, не вполне знаком с филологией русского языка. Но если говорить о содержании... Ну, во-первых, скажу честно, не очень понятно основание для иска о неосновательном обогащении. Но если говорить, ну, собственно говоря, о самом вопросе, то ключевой, что утверждение, что перепродажа – это и есть фактическое расторжение договора. Все-таки, когда мы говорим о волеизъявлении, то оно должно быть ясным, очевидным и понятным. Если у нас какая-либо из сторон желает расторгнуть договор в одностороннем порядке, в том числе, если это предусмотрено договором, то эта воля, это желание должно быть абсолютно недвусмысленно сформулировано. Сама по себе перепродажа товара конечно, таким волеизъявлением не является. Наверное, можно было бы порассуждать, если бы товар был бы индивидуально определенным. То есть, когда вот он является единственный, вот конкретный товар, и тогда можно было бы порассуждать о так называемых конклюдентных действиях, когда из самой природы действий понятно волеизъявление. Но все-таки, вот исходя из того, как сформулировано, перепродажа волеизъявлением таким не является.
3: Так, у нас, смотрю, сколько у нас остается времени. Вот, как раз 1.5 минуты. А теперь про разрешение на грибы. Я не могу не вытащить такую тему. Минприроды России опровергла, ну, должны же мы на какой-то позитивной ноте закончить, информацию о запросе разрешения на сбор грибов. Согласно лесному кодексу, граждане вправе свободно собирать для собственных нужд грибы, дикорастущие плоды, ягоды и другие пригодные в пищу лесные ресурсы, не включенные в Красную книгу России. Вот это, видимо, все забыли дописать, когда растаскивали это на заголовки. Чтобы ни одна я читала вот все то прекрасное, что написано на портале garant.ru. Олег Сергеевич, разрешение-то через госуслуги, то какие грибы получать надо?
4: Понимаете, в чем дело? На мой взгляд, очень симптоматичным, и, к сожалению, этот симптом является, и вот этот, этой ситуации является в определенном смысле но если не приговором, то таким очень серьезным аргументом и претензией к нашей вообще и законодательной системе, и правовому регулированию. Когда Минприроды вынуждена опровергать настолько очевидную, вроде бы очевидную, как бы глупость.
3: То есть столько запретов, что мы запутались, что же нам запрещено.
4: Но это означает, что у нас общество и наши слушатели, они готовы в это поверить. Что такое действительно? Ну, должен сказать, что после того, как у нас были ограничения на сбор хвороста, там, сухостоя и вот подобного этого, валежника и вот подобных вещей, и там были ограничения, то можно поверить
3: мы и в готовы
4: грибы. Мы готовы верить и в грибы.
3: Нет, на самом деле разрешения нужны, но если человек хочет собирать и заготавливать не только краснокнижные грибы, но и краснокнижные растения, цифровизация процесса выдачи разрешений позволит усилить контроль за оборотом краснокнижной флоры. Все просто, но насчет грибов-то все забеспокоились. В общем, можно, без госуслуг обойдемся. На этом на сегодня все. Огромное спасибо Олежу Гусгареву за сегодняшний эфир.
4: Всего доброго.
1: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны. Уральские мастера в истории России.
5: Иван Иванович Ползунов, изобретатель первой в России паровой машины. Родился в 1728 году в Екатеринбурге. Отцом его был солдат Екатеринбургской горной роты, попавший на государеву службу по рекрутскому набору из Тобольской губернии. Будущий изобретатель получил образование в словесной и арифметической школах, созданных Василием Татищевым при Уктузском заводе, а позже переведенных в Екатеринбург Дегениным. И если словесная школа предназначалась лишь для обучения чтению, письму, страху Божию, честному житию и обхождению, то следующая арифметическая школа подготовила карьеру Ползунова. Ее ученики не только получали знания по арифметике, геометрии и прочим горным делам, но и практиковались. По наказу Дегенина екатеринбургскому заводскому комиссару они должны были не только присматриваться, но и руками по возможности применяться, а искусстве ремесла, в чем оно и состоит, внятно уведомиться и рассуждать, из чего лучше или хуже может быть, которые мастера ремесел должны им открывать. В 1742-м по окончанию школы, получив обнадеживание, что ни в солдаты, ни в матросы он взят не будет, Ползунов становится механическим учеником. Именно в этом качестве он был в 1747-м с другими уральцами отобран Андреасом Бейером, новым начальником Колывано-Воскресенских заводов, для службы в Барнауле. Ползунов покинул Екатеринбург и вернулся сюда лишь проездом по дороге в столицу, исполняя важнейшее поручение – доставить обоз серебра, выплавленного на алтайских заводах. Это было в 1758-м. К тому времени Иван уже на хорошем счету у начальства. Как сказано в определении о прибавке к окладу, Ползунов в деле своем и в науке искусен, и сверх того часть механики знает. И у надзора заводских работ и других особливо поручаемых делах неоднократно находился. Но поручаемые дела далеко не всегда соответствовали навыкам и убеждениям, которые Ползунов приобрел в Татищевской школе. В неслужебное время он посвящал изучению книг и занятиям, которые мало кто из соседей мог не то что оценить, но и понять. За мастерящим странные машины Ползуновым у простых барнаульцев закрепилась слава волшебника, который много делал чудес и даже тучи отводил от города. Получать новые знания в далекой Сибири тоже было непросто. Но даже в такой обстановке Ползунов с уральской настойчивостью погружался в те вопросы, над которыми трудилась тогда вся Европа. Его целью было создание огненной машины, чтобы она была в состоянии по воле нашей, что будет потребно, исправлять. Именно так он написал в 1763 году, объясняя свой проект теплового двигателя. И этим, продолжал он, славы Отечеству достигнуть и всенародную пользу в обычай вести, облегчая труд нас по грядущим. Умер Иван Иванович Ползунов в 1766-м, за неделю до испытания окончательного варианта его машины.
1: Уральские мастера в истории России. Люди Урала. О наших выдающихся земляках.
6: Что такое свага?
7: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
6: Кто твоя бести?
7: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
8: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
3: Сегодня поговорим про, пожалуй, самый популярный мем русскоязычного интернета в начале 2026-го. Это даже не одно слово, а целый набор. «Пепе шнейне фа ватафа». То, каких употребляют непосвященному, может напомнить синдром Туретта – неврологическое расстройство, при котором в речи больного появляются непроизвольные выкрики.
9: «Я ваш братик Пеп, Пепе, фа шнейне, коко шнейне, Пеп, к черту эту Пепе, свинку Пепе, коко шнейне, Пепе».
3: Нет, он не болен, он популярен. Создателя Пепе Шнейне Фа Ватафа зовут Руслан Гаминов. Он же рэпер Ганвест. Кстати, как он сам объяснял, творческий псевдоним сложился из двух английских слов. Ган – оружие, Вест – запад. Руслан родился на западе Казахстана. До осени 2025-го был скорее нишевым музыкантом. Звездой интернета его сделали придуманные им же слова. Он начал вставлять их в свои посты, а еще добавлять в золотую классику русской поэзии.
10: Я помню чудное мгновение, Пепе Шнейне, ватафа. Передо мной явилась Шнейне, как мимолетная ватафа. Как гений чистый Пепе, в томлениях грусти ватафа. В тревогах Шнейне суеты, звучал мне Пепе голос ватафа.
3: Кто-то за Пушкина обиделся, но многие стали сами использовать абсурдный набор слов в повседневной речи. На волне популярности Ган Вест выпустил новые треки, например, под названием «Вика любит Пепе».

бессмыслица? Да, но нет. По словам рэпера, у каждого из этих слов все же есть значение. Пепе – это что-то дорогое и крутое. Шнейна – измененное название бренда «Шанель», тоже синоним роскоши. Ну а «фа» и «ватафа» появились из самого популярного английского ругательства. С этими словами даже старые песни звучат по-новому.

0: и для Пеппа.
1: Сейчас шоу с участием Ган Веста набирают миллионы просмотров. При этом он неоднократно говорил, то, что выдуманные им слова обрели такую популярность, лично у него вызывает шок. Зато это Пеппа Шнейна продается в Атафа.
2: Не то слово.
3: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
4: Добрый день. Судимым иностранцам не дадут российский паспорт. Госдума приняла в первом чтении соответствующий законопроект. Документ предполагает отказ в выдаче российского гражданства и вида на жительство всем иностранцам с непогашенной судимостью за любое преступление. Сейчас ограничения касаются только заявителей с судимостью за тяжкие и особо тяжкие преступления. В соответствии с новым законом, иностранцы старше 14 лет будут обязаны предоставить в МВД документ, подтверждающий отсутствие судимости. Бенефициара корпорации СТС Алексея Боброва, а также его соучастников Антона Боликова и Татьяну Черных оставили в СИЗО до 15 августа. Решение по ходатайству следствия накануне поздно вечером принял Верхнесетский суд Екатеринбурга. Всех обвиняют в мошенничестве. Накануне суд продлил также до 15 августа домашний арест бывшему вице-губернатору Олегу Чемизову. Его также обвиняют в мошенничестве. По версии следствия, он согласовывал субсидии разным юридическим лицам, в том числе компаниям, принадлежащим Алексею Боброву и Артему Бикову. Тем самым бюджету был нанесен ущерб, сообщает «Новый день». Два Свердловских музея стали финалистами национальной премии имени Лихачева. Так, в номинации «Музейная экспозиция» с проектом «Автомобильные звезды СССР» на победу претендует музейный комплекс в Верхней Пышме. Выставка к 130-летию отечественной автомобильной промышленности рассказывает историю 10 автомобильных заводов Советского Союза. Выставка «Спасти и вернуть. Медицинский фронт Великой Победы» вышла в финал в номинации «Выставочный проект». Экспозиция организована музеем «Россия. Моя история» в Екатеринбурге. Всего в финал прошли 114 проектов. Победители объявят 20 мая в Москве. В Екатеринбурге открыли вторую очередь кластера «Салют». Как сообщили в департаменте информполитики, на новой площадке прошли мероприятия Всероссийского финансового форума «Финмаркет». После открытия второй очереди площадь кластера составила почти 1200 квадратных метров. Теперь «Салют» может принимать до 400 человек и проводить более сложные мероприятия. Молодежный кластер «Салют» был открыт в реконструированном кинотеатре в августе прошлого года при поддержке мэра города и губернатора Свердловской области. Площадка предназначена для реализации молодежной политики по профориентации, патриотическому воспитанию и обеспечению досуга, пишет «Комсомольская правда». Новая отечественная комедия «Своя в доску» вышла сегодня в прокат. Это история про учительницу-скейтбордистку. В центре сюжета строгая ответственная учительница, которой легко дается работа, в отличие от взаимоотношений с сыном. Во время спора с ним женщина заключает пари. Подросток вернется к учебе, если она пройдет квалификацию на крупных скейт-соревнованиях. В главных ролях Ольга Лерман, Виктор Хориняк и другие. Режиссер Илья Лебедев, известный по работе над лентой «Любовь Советского Союза» и сериалом «Красная поляна». Доллар 73.34, евро 85.90.
2: Спонсор выпуска ОСЗ «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
5: Сегодня в Екатеринбурге будет облачно, ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 20 градусов выше 0.
6: Информация на правах рекламы.
7: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
8: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 700 000 рублей.
7: 30 лет опыта – это гарантия.
8: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
7: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
9: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ – и в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
5: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
10: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
9: Для лиц старше 12 лет.
5: В эфире радиофорум на частоте 104.5 FM продолжается большой интерактив. Это программа «Картина мира» в студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
0: Привет.
5: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений и связанных темах с этой теорией истории. И, как всегда, формулируем нашу тему на латыни. Сегодня «Mores libertas et regula».
0: Ой, ну, как бы извертиться-то, слова, главное, все понятные.
5: Вот.
0: Надо что-нибудь придумать. Мором свобода обернется. Нет, мором.
5: Регулируется
0: чумой свобода.
5: Кстати, в этом есть не просто доля истины, а довольно серьезная истина, потому что в ковид вспомним, действительно, мором регулируется свобода.
0: Урегулировали. Но здесь если... мор это не мор, конечно, это.
5: Да. Ну, в общем, это нравы или традиции, свобода и правила. Потому что, если мы посмотрим на международные отношения, то действительно мы сталкиваемся с тем, что у разных народов, вот этих нациones, у них разные морос, разные нравы, разные традиции.
0: Ну, можно сказать, что только внешние проявления разные, а по сути
5: вот,
0: мы все люди.
5: И тут мы сталкиваемся с огромным количеством проблем, потому что современный мир предполагает регула, правила для всех народов как бы единые. Но, тем не менее, они же традиции-то разные.
0: И вырастают, да, из этих разных традиций.
5: И они говорят, у нас есть свобода, либертас, которая вот должна проявляться в том числе в международных отношениях. Мы же суверенный народ, чё вы к нам лезете?
0: А чтобы она проявлялась, надо, конечно же, правила устанавливать, чтобы мы друг друга не резали все время.
5: Угу.
0: Чтобы нас какие-то институты, раз уж мораль нас не останавливает, вот, кстати, интересно, ведь обычно против всяких войн, резни и прочих бесчеловечных безобразий, свойственных, кстати, только человеку, ведь против этого пытались сначала моралью бороться.
5: Всегда. Да и до сих пор пытаются.
0: Ну, да, но, в общем, в конце 19-го, начале 20-го века теоретики международных отношений, как раз и создав эту теорию как науку, сказали, ну ладно, мораль не помогает, давайте разумно как-то.
5: Угу.
0: А как разумно? Ну вот,
5: ну, вот последний, кстати, разумная мораль, Роллс последний, вот классический политический автор, который рассуждал о морали в 20 веке, в 70-е, да, у него там про мораль что-то было политическую. Вот он написал эту книжку и закрыли страницу. Морали больше как бы не сильно много.
0: Ну, это же опять маятник качается, то есть морали опять нет, и раз морали нет, ну, или как Достоевский говаривал, Бога нет, значит,
5: да.
0: Все дозволено.
5: Mm-hmm.
0: Да, но потом мы внезапно понимаем в очередной раз, что вот сейчас все, конец истории не в фукуямском смысле, а в смысле
5: 30-летней
0: войны, да, Великой войны и так далее. Да, мы все умрем, значит, надо срочно строить правила. А, мораль не работает. Ну, давайте разумные, рациональные построим.
5: Друг друга не поубивать, но, опять же, разумные правила исходят из обычных нравов, этики, традиций разных национальностей. Для этого английская школа придумала разные уровни международных отношений, да, это международное сообщество, в общем, мир, да, и так далее.
0: Да, но... хотя они многое заимствовали у немецкой, ну, может, не сложившейся школы, но у немецкой традиции осмысления и международных отношений. Международного права, в том числе межвоенный. Ну, то есть межвоенный, потому что эти немцы побежали от Гитлера и прочих безобразий, вот в том числе в Британию. И там развивали английскую школу.
5: А это тоже интересно, потому что английская школа... Да, английская школа, это не к Англии сводится, в том числе и колонии бывшие. И
0: ну
5: вот
0: да,
5: это...
0: главные представители английской школы сейчас, в том числе и американцы.
5: Да.
0: Совсем не англичане.
5: Да, но они придумали то, что есть такие страны, у которых есть некие общества, общие правила, общие принципы, которые позволяют им жить, ну, в более-менее мирном...
0: Прилично.
5: Да, прилично.
0: Ну, это Георг Шварценбергер вот так вот в 1930-е годы думал, потом сказал, ну да, ну, в общем-то, ну, и как обычно, западная, христианская цивилизация,
5: так
0: западноевропейская.
5: Не зря в Англии родилась эта школа, потому что Британская империя — это такой образец того, что люди могут жить по единым правилам, потому что как бы мы же им ценности-то привили уже.
0: Да, Британская империя как образец мирного сосуществования. Класс.
5: Так любая империя сначала начинается с... Мы с тобой об этом говорили уже.
0: Надо сначала про вырезает еще всех, поговорить, а потом...
5: Да? Ну, не всех. Ну, почему нехороших вырезает?
0: Всех, до кого ручки дотянутся.
5: Да, которые мешают.
0: Имперские.
5: Вот. А потом зато закон, порядок и образование.
0: Как на кладбище. Ну да, красота. Причем так интересно. Мы же это тоже обсуждали, когда там колонии бактерий. То есть вот мы разумные, рациональные, у нас есть мораль, там право, институты. Но почему-то в результате получается вот системно мы ведем себя как колония бактерий. Ну, то есть, вот сначала там они сильнейший пожирает слабейшего, реализм, да,
5: ну,
0: война
5: все,
0: всех
5: потом
0: против
5: порядок.
0: Всех. Потом устанавливается порядок, потом против этого порядка. И точно так же, вот, кстати, структурный реализм это четко показал, что смена монополярности, ну, то есть, один империя, неважно кто, установил порядок, против него начинают все злиться страшно, там, воевать и ополчаться. Империя разваливается или сама перенапрягается в борьбе со всеми этими противниками. Разваливается, и опять наступает многополярность. Многополярность устаканивается в биполярность. Во всеобщей резне в биполярности опять либо моно, либо мульти. Ну, вот так по кругу и ходит.
5: Так, собственно, ну, так, жизнь так и происходит, по большей части. Это любой коллектив, посмотри, там есть, ну, например, начальник. Начальник уходит каким-то образом, неважно каким, все, разваливается компания, к примеру. То же самое и про империю.
0: Да, и на рынке монополист, против которого ополчаются, ну, или двое между собой борются. Причем структурный реализм еще и довел до такого, что биполярное жесткое противостояние всегда сваливается в тотальную войну. Многополярный мир, о котором нам так радостно говорят.
5: Много войн.
0: Постоянные войны. Ну, в общем, всех против всех фактически. А монополярный мир, вроде, ну, спокойствие, красота и замечательно. И надо до этого договориться, наверное, но очень не хочется. Потому что по чьим-то чужим правилам.
5: А вот тут Моррес, вот как раз... То есть, как бы ты свободен, и у тебя нравы-то свои, но если ты не действуешь по правилам, то тогда...
0: Которые становятся чужими.
5: А правила чаще всего чужие.
0: Да, потому что их устанавливает победитель.
5: Угу.
0: И даже если я победитель, и я их установил, то в конце концов мне самому становится в них тесно, и я начинаю их активно пересматривать.
5: Видел как раз недавно книжку, не помню, как называется точно, и не помню точно, как зовут автора, но тем не менее... По-моему, она пытается оправдать либерализм с точки зрения того, что это не просто либертос, не просто свобода, а еще либералитос. Это еще и щедрость. То есть изначально либерализм был построен на то, чтобы не индивидуализм поддерживать, а поддерживать вот,
0: сообщество. Да, но при этом построен на индивидуальных правах.
5: Вот.
0: Уж тогда, если дальше разбираться, то тогда такие ответвления, что ли, отростки когда-то либерализма, а потом самостоятельный марксизм, социализм, коммунизм. То есть, если говорить про общество-сообщество и не индивид, а какое-то сообщество, ну вот, тогда придется к марксизму приходить опять.
5: А, кстати, марксизм, мне кажется, все-таки не настолько коммунистичен и коммунален, как его представляют, потому что это же отделение человека от эксплуатации, эмансипации.
0: Но отделение класса.
5: Ну, как классом легко было оперировать, потому что... Ну,
0: когда они были ярко выражены.
5: Да. Почему Маркс потом в конце жизни-то начал изучать всякие докапиталистические общества и так далее? Потому что там вот это сочетание индивидуализма и коллективизма, оно было немножко по-другому осмыслено.
0: Да, ведь, конечно, опять вот этот вот круговорот. И мы можем посмотреть, когда общество становится гораздо важнее индивида. Ну, вот что первобытно общинный строй.
5: Любят у нас
0: что
5: называть,
0: касты, ну. Где вот там, ну, хоть что ты сделай, ну, ты родился баобабом, баобабом и помрешь. Что, в общем, ну, такой рафинированный сферический феодализм в вакууме. Ты тоже либо дворянин, либо крестьянин. И, в общем, достаточно сложно пробраться. И ведь, в общем-то, либерализм с этим, ну, точнее, до еще либерализма, вот эти попытки освобождения индивида как раз и привели к высокой социальной мобильности, к высокому политическому участию индивида.
5: Но потом появились массовидные вещи. Да? В 19 веке это же социологи, все, по-моему, все социологические школы, до всяких бихевиористов и так далее, они вдруг поняли, что есть новая массовидность. Угу. И новая массовидность подразумевает, что все люди, которые живут в определенном ареале, они должны действовать по определенным правилам.
0: Да, правилам. Но еще интересно, что если раньше эти общества, сообщества, не будем сейчас раскалывать волос, поставленный на торец, вот они же все равно были достаточно жесткими. При всякой социальной мобильности все равно вот переквалифицироваться в другого, ну, это серьезные усилия. Пешком в Москву завозом с рыбой идти.
5: Это
0: ну,
5: у нас. А, в принципе, так, социальные лифты-то тоже работали.
0: Работали, но работали достаточно медленно. И человека можно было достаточно четко определить. Католик, француз, купец, ну, или еще как-то по-другому. А сейчас вот все это стало настолько, простите, волатильным, что кто вы, деятели культуры?
5: Тоже интересное. Все... Вот насчет того, католик или не католик, сейчас читаю книжку про позднюю античность, где про христианских администраторов, скажем так, служить в христианской империи. Называется этого года книжка. И довольно интересные мысли там есть, потому что все равно было. Потому что христианство – это тоже христианство во множестве числе,
0: разных,
5: да,
0: множество разных общин.
5: Да, да, да.
0: И, почему и послание апостолов конкретной общине?
5: Да, да, да. Это раз община, во-вторых, потом всякие направления и так далее. Имеется в виду, что и нравы, и традиции у разных общин разные, а вот государство-то оно одно. Функции-то одни и те же.
0: А ведь из-за этого и такое противопоставление кесарю кесарева, богу богова. Вот мы отделили государство, да, все, мы играем по вашим правилам, если они не противоречат нашей вот вере.
5: Вот.
0: А если противоречат, ну хорошо, мы радостно умрем на арене, растерзанные львами. Потому что вы вообще-то не от Бога.
5: Зато противостояние любое, да, ариане там и ортодоксы, приводит к кровопролитию и так далее.
0: Конечно. То есть, и а потом еще и государство говорит, нет-нет-нет, вы все врете, вот. Это мы от Бога.
5: Власть у нас,
0: да, власть у нас, значит, мы от Бога. От Бога.
5: Вот, хорошо. И то же самое переносим на международную арену. То же самое получается.
0: И интересно, что и по результатам войн мы победили, значит, наша мораль правильная, значит, наши нравы, традиции правильные. Ну, в общем, и такое вот когнитивное реструктурирование происходит. Мы же хорошие, мы же правильные. И причем мы же не можем смириться с тем, что мы мерзавцы. На самом деле мы все верим, что мы хорошие. И поэтому, если мы были вынуждены совершать какие-то гадости, так это потому, что нас вынудили вот эти вот мерзкие, гнусные другие.
5: Еретики.
0: Да.
5: Если мы говорим
0: еретики,
5: про
0: еретики, альбегойцы.
5: Ну, про европейскую историю еретики. Все равно были же сообщества. Ну, вот тоже так называемый, ну, такая некая конструкция эллинского мира, или эллинской войны даже, да, что когда мы ведем войны с эллинами, мы себя ведем вот друг с другом.
0: Таким образом.
5: А когда мы ведем войны с неэллинами, мы ведем себя по-другому.
0: Да, а ведь и это тоже
5: по-хамски.
0: В структурном реализме очень четко разобрано, что вот когда у нас войны многополярной эпохи среди сложившихся вот этих вот балансов, союзов временных и временных врагов, то ну, это спорт. Ну, кровавый немножко, но спорт.
5: Немножко,
0: потому что воюет только армия, а мирных жителей только грабим, насилуем, да, слегка убиваем. Но играем по правилам.
5: Как бы.
0: Да, а вот когда приходит Наполеон, и тогда, конечно, с возмущением Наполеон говорит, да что ж такое, почему же они не по правилам, дубина народной войны? То, конечно, это тотальная война. В эпоху биполярности война превратилась в тотальную, все правила сразу же исчезают, начинается война на полное уничтожение. Как, между прочим, на Киркире.
11: Угу.
0: Демократы и олигархи. Вот,
11: но они сначала стала, между собой
0: сначала,
11: начали
0: да,
11: биться. Вот этот
0: а потом,
11: стасис.
0: Когда она стала тотальной, все, ничего святого. На алтаре детей убивать, какие проблемы.
11: Так оно всегда так было. На
0: в
11: самом деле...
0: тотальной войны. Потому что в противоположном смысле, вот война была либо полицейской, то есть империя-монополист быстренько наводила правила, ну, вынужденно прибегала ко всяким зверствам. А в эпоху тотальной войны просто все режут всех, не задумываясь.
11: Подожди, гражданская война всегда была самой, что ни на
0: да,
11: есть, тотальной, потому что
0: именно
11: она
0: потому,
11: расходилась
0: что
11: идеологически.
0: Да, да, биполярная.
11: Ну,
0: либо
11: да,
0: мы, либо они. Кто не с нами, тот против
11: даже
0: нас.
11: Даже если это мы.
0: Даже если ты временно с нами, мы все равно тебя потом зарежем, потому что ты зеленый вовсе, а не красный и не белый.
11: Народ один. Ну, условно говоря, Римскую там, республику вспомнить. Народ один, разные лагеря. Неважно, по каким принципам ты примкнул к одному лагерю. У нас красное и белое. По такому же принципу совершенно. Потому что не все
0: да,
11: были идеологически...
0: остроконечники. Свифт же очень
11: да,
0: четко
11: да,
0: заметил.
11: Да.
0: Тупоконечники, остроконечники.
11: И это самая тотальная война.
0: И вот
11: получается.
0: Причем интересно, что с момента, когда Свифт это написал, ну, по-моему, должно уже становиться понятно, что теперь вообще-то любая война становится гражданской. Потому что мы же все-таки единое человечество. Это раньше... Не-не-не, это люди с пёсьими головами. У них там, у них души, наверное, нету, скорее всего. Давайте я еще сейчас рационально докажу, что у них нет души. Поэтому их можно порабощать и убивать, и вообще потрошить. Но сейчас-то мы все же знаем, что мы все люди.
11: Ну, римляне еще придумали jus gentium.
0: Да.
11: Право народов, потому что есть некое и натуральное право тоже они придумали. Потом это как раз легло в основу всех прав человека.
0: Причем интересно, что мы-то поминаем Канта, хотя Кант это, ну да, ну вершина, ну монументище, но на плечах таких
11: да,
0: гигантов.
11: Да, да, да. И, собственно, да, вот это разделение на jus naturale, jus gentium, jus civile, да, это, в общем-то, римская придумка, когда есть естественное для всего живого мира у Ульпиана, в принципе, даже животных нельзя, или, точнее, есть правила, которые распространяются на весь животный мир, включая человека.
0: Ну да, и сейчас там зверское обращение с голубями, ну, во многих странах есть даже законодательство.
11: Да, да, хотя заслуженно.
0: За это всякое карающее.
11: Иногда. Мне кажется. Так вот, а потом jus gentium, когда есть право для человеков во всем мире, и jus civile, вот эти самые морос, которые определяют нравы, да, и правила, традиции, как сейчас, ценности, как любят говорить.
0: И тут, с одной стороны,
11: общину.
0: Есть такой вот пессимистический, что ли, реалистский взгляд. Реалисты говорят, да, так мы всегда и говорили, что природа человека осталась неизменной за последние 5000 лет, а природа политики коренится в природе человека. Вот ничего не изменилось. Мы как резали друг друга, так и будем резать. Только раньше это делали там деревяшками, потом каменюшками, потом железяшками. А сейчас там лазером, там еще чем-нибудь. Ну, в общем, что дадите, тем и будем друг друга колбасить. Да, но есть еще и позитивная сторона, что все-таки мы как-то пытаемся мозгами шевелить, развиваться, и, кроме того, угрозы-то нарастают и становятся все более и более страшенными, глобальными, экзистенциальными. И вот этот жареный петух нас когда доклюет окончательно, вот в такие моменты мы начинаем строить институты, и они какое-то время работают.
11: Как счастье. Вот, какое-то время. Вот эти регула, так, да,
0: потому
11: Лига нации, ООН.
0: Абсолютное спокойствие только на кладбище.
11: Ну да,
0: значит,
11: но можно же
0: продолжать.
11: Как бы веселиться, да, и можно убивать друг друга. Две разные два формы времяпрепровождения.
0: Причем, опять, как мы это уже обсуждали, вот с этими двумя лагерями тоже не все так просто. Конечно, хочется сказать, что те, кто убивает друг друга и прочие реалисты-циники, они мерзавцы. Но если мы их все уничтожим, всех все равно не перережешь, и станем такими мирными, радостными моралистами, альтруистами, кто-то все равно будет недоволен.
11: Конец
0: в конечном
11: истории.
0: Да, конец истории Фукуяма предсказывает. Да какой там конец? Даже не начало. Продолжаем резвиться.
11: Резвиться, да, но резвиться можно по-разному. То есть конкуренция. Для этого там те же греки Олимпийские игры придумали, чтобы аристократы друг друга не впрямую резали, а просто били на арене.
0: Вот все-таки хочется оптимистично вывернуться, несмотря на то, что

0: Да, если мы говорим, что это весь мир живет по ним, то мы же уничтожаем в том числе и природу, и живые существа, которые вообще, в принципе, плевать хотели на то, как мы тут разбираемся друг
1: да,
0: с другом.
1: Да, но если они перемрут, если мы их уничтожим, то нам же и есть никого не останется.
0: И вот, и вся вот эта вот современная тотальная война, она действительно тотальная. Это же тотальная и не только с точки зрения человека, как живого существа, как природы.
1: Мы тоже упоминали еще Вернадского, который сказал, что человек стал геологической силой. И действительно, ну, уже прям вселенской, космической, геологической, можем изничтожить вообще все напрочь. Причем интересно, астрономы, в том числе нашей Кауровской обсерватории, как-то даже так мимоходом пробрасывали идею, почему мы не видим всяческих набегающих на нас инопланетян, хотя есть очень похожие планеты, которые развивались, ну, гораздо дольше. Ну, видимо, потому что самоуничтожились. Да развивались так же, как и мы. Схлопнулись.
0: Ну, тогда мы переносим наши нравы на неизвестные нам цивилизации.
1: А мы не можем по-другому судить.
0: Ну, так же
1: исторически. Очень сложно выйти. Вот как тоже мы обсуждали за рамки системы выйти, находясь в самой системе. Очень сложно.
0: И это, кстати, хорошо проглядывается на историографии. То есть, имеется в виду совокупность работ исторических о каком-нибудь этапе событий.
1: Да, в каком потоке, в каком ресурсе человек
0: это же прям видно,
1: да?
0: Видно, да. Как меняется отношение, в том числе, ну, той же самой древней истории. Прям в 18 веке по одному писали, в 19 по другому писали, науку придумали, в 20 еще, в 21 заново все переделали.
1: А еще замечательно, когда мы в этой истории 2500-летней давности, например, если взять Пелопоннесскую войну, то мы ищем оправдание своим сегодняшним действиям. Ну, или оправдания, или рецепты. Вот поэтому реалисты совершенно
0: же
1: спокойно говорят, да, что не меняется.
0: С точки зрения реалистов. Ну, вот если возвращаться к английской школе...
1: Да, но институты-то меняются.
0: Вот.
1: Причем мы сами их меняем. Мы меняем институты, и мы все-таки меняем вот все эти
0: морозы. А меняем ли мы? Или мы идем как по Ницше вечное возвращение? Потому что вот та же самая эллинская война, есть некие правила, что со своими мы воюем вот так, не со своими вот так.
1: Они... А потом наступает момент, когда свои становятся совершенно чужими. Чужими, и тогда начинается.
0: Но и чужие
1: резня.
0: Могут стать своими.
1: Да,
0: если мы говорим про империи, после Александра, например, весь Восток ближний уже стал условно греческим. Войны продолжались, но условно греческие отношения тоже продолжались. То есть они настраивались на вот эту суперсистему, как вот эти морос, как правила, как не нормы, а как нравы. Правил вроде не было. Я не
1: да
0: помню,
1: правила есть что... всегда. Правила
0: вот
1: есть
0: вот
1: всегда. Особенно это видно, когда со стороны кто-то приходит. Ну, вот, например, там правила ведения войны на южноамериканском континенте. Вот всякие ацтеки. Захватывать пленных, чтобы их потом заколбасить на пирамиде. И вдруг, ну, то есть, ты вот условно в бою схватили тебя за копье, все, ты сдался нищетово, чур-чур вне игры. И тут вдруг приходят конкистадоры и начинают тупо вырезать по своим правилам. Для ацтеков это просто, ну, абсолютный геноцид, и не пойми что.
0: Все правильно.
1: И точно так же, когда белые в Северной Америке сталкиваются с правилами игры индейцев, когда надо добежать и коснуться, ну и кто-нибудь там упал с коня, с нему сразу десяток кидается, индейцы-то касаются и считают вот эти касания, кто сколько насчитал, молодец какой. А белые думают, напавшего воина кинулись и терзают, твари, подонки.
0: То есть
1: чужие правила...
0: Подожди, а снятие скальпа?
1: Которая скальп вообще-то викинговское слово в английском языке. И
0: от
1: рассуждать,
0: черепа.
1: Да, так, в общем, еще неизвестно, кто первый начал и кто кому принес. Но то, что белые стали собирать то уши, то скальпы для учета убитых индейцев, это абсолютно точно.
0: То есть это получается, опять же, вот это вот нравы, которые там были, даже если мифологизированы, потому что зачастую нравы, ценности, они основаны на некой абстракции. Часто. А когда приходят новые люди, они не понимают абстракцию, они ее начинают воплощать максимально реалистично.
1: И тот же Толстой, когда вот он просто начинал описывать какие-то правила игры, ну вот идет служба в церкви, Толстой это описывает какими-то несвященными простыми словами, просто как какое-то действие. И тем самым становится, что такое? Ну да, святотатство. То есть вместо того, чтобы сказать присуществление там, вина в кровь, он говорит, ну, идет дядька в красивом.
0: В чем-то.
1: Да, в чем-то, в какой-то робе чего-то куда-то наливает.

0: Ну, с одной стороны, вот так логично, разумно, рационально, но с другой стороны, действительно, святотатство, потому что разрушает вот эти вот правила, нормы, какие-то традиции, которые и делают нас людьми определенного общества.
1: Но тогда вот вопрос...
0: А не рациональной машиной.
1: Да, вот в центральном нашем термине «либертас», «свобода», насколько она может в международных отношениях вообще присутствовать? Потому что...
0: Настолько, насколько разрешает правящий класс, гегемон, коалиция, победители прошлой мировой войны, которые пока еще удовлетворены своим состоянием. Как только они перестают быть этим удовлетворены, они тоже превращаются
1: в реалистов. Они же тоже разные.
0: Ревизионисты.
1: Они разные. Да. Это же не какая-то не левиафан вот в
0: нет, конечно.
1: Плане
0: А вот, вот тела. Она трудно, вот тоже, что Толстой называл, проинтегрировать историю. То есть найти вот сейчас какая вот группа, какой у нее интерес, вот в эту секунду. А он меняется. Угу. И вот поэтому приходится в настоящем анализе международных отношений постоянно высчитывать, выискивать, нащупывать. Вот, вот этот вот какой-то сейчас временно существующий в этом конкретном контексте баланс идей, институтов, интересов.
1: Ну, институты интереса – это тоже такая абстракция.
0: Институты нами же созданные.
1: Нами же созданные.
0: Из наших же интересов. Но они сейчас стали вот реальностью, потому что они на нас действуют вот так.
1: Они как раз регула.
0: Да.
1: Вот те самые правила, да, потому что режим, собственно, появился в международных отношениях, термин, как вот такое не то чтобы организация, а именно набор правил.
0: А набор, причем набор явных и неявных, проговариваемых, как-то так ощущаемых, которые вот в том числе вырабатываются в нашей ежедневной практике, и которые и сами себя ли поддерживают, или уже начинают разрушать. Но вот, возвращаясь к идее о том, что саморазрушение, ведь все-таки режим ядерного нераспространения трещит, да, трещит по швам, но не рухнул. И все-таки вот до сих пор ядерное оружие, несмотря ни на что, ну как-то...
1: Не распространяется, так, как хотелось бы некоторым вот этим...
0: И так, как предсказывали. То есть предсказывали, что все, там, к концу 60-х годов у третьей стран мира будут.
1: Ну, и нас пугает популярная геополитика тем, что у некоторых негодяев появится, да. Вот, и у частных лиц террористические организации и прочее.
0: Негосударственные
1: не государ... Да, да, потому что это же вообще зло, злейшее, страшно.
0: Потому что государство
1: тоже хорошее,
0: разумное,
1: сдержанное.
0: Уж государство-то все-таки не пойдет. Ага. Да. Так. И это мы говорим вот, ну, после 2500 лет наблюдения за тем, что любое государство может пойти на такие мерзости, о которых мы даже и догадываться раньше не могли. Ну,
1: большинство отвратительных преступлений делалось во всей истории человечества именно от лица институционализированных обществ.
0: Причем во имя блага.
1: Какого?
0: Во имя защиты,
1: неважно, как
0: да,
1: оно, да.
0: Во имя каких-то высоких интересов, но опять же, возвращаясь к мысли о том, что мы же считаем, что мы-то хорошие.
1: Ну,
0: если мы делаем какую-то гадость...
1: Вот это опять же, мораз, да, вот мы-то хорошие, у нас есть нравы предков, которые мы воплощаем в жизнь.
0: И мы понимаем, что такое хорошо, что такое плохо. И Кант прямо настаивал, что ну, человек-то, какой бы ни был мерзавец, все равно понимает на самом деле, что такое хорошо, что такое плохо.
1: Кто-то лучше, кто-то хуже.
0: Нет, кто-то просто, преодолевая себя, выполняет долг и поступает высокоморально, когда невыгодно. Потому что когда выгодно, это не морально.
1: Ну да, потому что это не
0: это просто, да,
1: явление
0: профит.
1: Воли, а просто профит, да, действительно такой.
0: А вот если ты, ломая свои интересы, наступая на них, выполняешь суровый закон, дуралекс.
1: Да-да-да. Но все-таки вот эти вот правила, скорее всего, потому что они делаются, как ты сказал правильно, победителями, они же потом и новую волну запускают.
0: Конечно, потому что эти правила устаревают, они становятся жесткой структурой, а уже интересы переросли, уже появились новые будущие победители или те, кто считает, что сможет ими стать.
1: Хотели
0: или
1: бы.
0: Рессентимент, там, побежденные, что да мы ж на самом деле хорошие, а нас вон как предали, продали.
1: Это, кстати, к вопросу о международном сообществе, опять же, возвращаясь к английской школе, потому что оно не гарантирует ничего.
0: Конечно.
1: Первая мировая война,
0: конечно.
1: Вторая мировая война, они все начинались в Европе. И, казалось бы, единое ценностное пространство.
0: Да нету единого ценностного пространства, есть, опять же, вот такие флюидные, волатильные, изменяющиеся группы, группировки. И вот даже когда пытаемся найти что-то такое общее, демократия и автократия. Ну вот, пожалуйста, 2500 лет назад те же самые отмазки. Мы демократы, а вы там подлые тираны.
1: На самом деле наша автократия, конечно, гораздо демократичнее, чем ваша демократия, поэтому, которая автократична.
0: Да, да, да. Или там, например, республиканская Флоренция против тиранического Милана. Ну, 15 век, да ничего не изменилось. И опять начинается. Вот тут есть такие авторитарные мерзавцы, а вот мы такие там демократические, республиканские. То есть даже отмазки вот эти вот не изменились на протяжении 2500 лет.
1: Абсолютно.
0: Именно потому, что мораль вечна.
1: Но она не универсальна.
0: Не универсальны наши попытки ее извратить под свои текущие интересы.
1: А это уже там логика, риторика и так далее.
0: Да.
1: Получается. Да. А они тоже вечны.
0: Конечно, конечно.
1: Потому что все те же самые приемы, то, что я писал, можно и в Грецию туда же, я думаю, что и на Древний Восток, если покопаться, конечно, можно перекинуть.
0: Индия.
1: Китай, тем более, там вообще много всего такого
0: Индия
1: было.
0: Прекрасно, да, тоже там, очень четко все.
1: Там какой-нибудь Демосфен с Эсхином друг друга кидались, извините, чем попало. Да, говорит, я демократ. Нет, я демократ. А он не демократ.
0: А я демократия, чем ты.
1: Вот ровно такое. Ты Филиппа любишь, а ты не любишь Филиппа. А я демократ.
0: Филипп любит лошадей.
1: Вот и все. Да. Примерно такая же риторика сохраняется и до сегодняшнего дня.
0: Да?
1: И, тоже важная, наверное, мысль, что институты могут очень легко меняться. Ну, тот наш любимый Трамп.
0: Нет, не моментально, не легко.
1: Не меняться, а подстраиваться, да, да, под того, кто этими институтами рулит. Трамп. Если вот ближайший пример, как пример, который нам много всяких тем подкидывает периодически, то же самое, да?
0: Да.
1: Он
0: но...
1: может говорить все, что угодно.
0: Да, но Трампы приходят и уходят, перефразируя одного великого деятеля российского, советского. А институты-то остаются, государства остаются.
1: Так можно поломать институты.
0: И институты их ломают, но они все равно достаточно устойчивые. Вот посмотреть, как... на протяжении там последних 500 лет чего там не ломали. Ну, или да тот же вот европейское пространство. Войны-то войны, но все равно ощущение какой-то более-менее единой Европы, хоть римской, хоть Карла Великого, Шарлеманя, хоть там все равно вот как-то Европа ощутимо единое пространство.
1: Да, вот это есть как раз морос. Вот
0: да,
1: те самые, да?
0: Да? То есть, или Ближний Восток,
1: да,
0: несмотря
1: Ближний
0: ни на что.
1: Несмотря ни на что. Вот исламское Китай. Пространство, Китай, или вообще Юго-Восточная Азия, она такая, ну, как бы своеобразная, но плюс-минус единая.
0: И когда вот это пытаются нащупать, ну, вот Хантингтон вроде же кажется, ну, опять все сложно. И это прекрасно, что такая чудовищно сложная система, многослойная, многоуровневая, разнообразная, ее вот проанализировать раз и навсегда невозможно. Можно проанализировать маленький, конкретненький контекст здесь и сейчас.
1: И немножко понять вектор. Куда это будет все развиваться, потому что, вот опять же, регула, запрещенная в Российской Федерации ИГИЛ, она откуда родилась? Из правил, которые не нравились тем, кто думает вот о своей свободе, о либертас, да, вот что вот я сейчас...
0: Ну, или вот сейчас антивоук в США, да, тоже да, ведь такой откат.
1: Ну, в общем, будем наблюдать, как говорится, за тем, как это все будет развиваться, потому что человечество нуждается в правилах. Ну, вот вся история
0: конечно
1: показывает, что человечество вырабатывает правила. Как оно вырабатывает правила? Через кровь?
0: В борьбе ну, обретем мы счастье
1: да,
0: свое.
1: Да, как про ПДД говорят. Да, в чем кровью написано? Ну, то же самое и международные отношения, правила в международных отношениях, и все эти институты, они созданы еще большей кровью, чем ПДД. Поэтому, ну, правила будут. Вопрос в том, где граница соблюдения вот этих вот традиций, ценностей отдельных обществ и свободы,
0: но раз
1: и
0: мы
1: правил.
0: Все-таки все знаем, что такое хорошо, что такое плохо, то вообще-то остался неизменным со времен Канта и до него еще 2000 лет. Поступай правильно. Даже когда тебе лично это невыгодно,
1: и
0: больно
1: будет, что
0: и
1: будет
0: противно. Да?
1: Да.
0: Поступай правильно.
1: Ну, на этом мы закончим сегодня. Поступайте правильно, и пусть ваша совесть будет чиста, в конце концов. Спасибо большое. Это была «Картина мира». В студии были Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. До новых встреч.
0: До.
2: Это наша картина мира. А что видите вы? Пишите нам на номер +7 908 909 104 5. До встречи в следующей программе.
3: Экономика и бизнес.
4: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: Деловая пресса.
4: В Российском Союзе промышленников и предпринимателей предложили временно заморозить порог дохода для плательщиков НДС. Речь идет о бизнесе, который ведет отчетность по упрощенной или патентной системам налогообложения. Как заявил в интервью «Ведомостям» глава РСПП Александр Шохин, у налоговых органов есть обширный инструментарий для индивидуальной борьбы с искусственным дроблением бизнеса. Действующий сейчас порог годового дохода в 20 миллионов рублей для плательщиков НДС необходимо закрепить на 3 года. При таком сценарии добросовестный бизнес не будет попадать в зону ужесточения и, соответственно, перестанет выживать, стабилизируется и начнет развиваться. Инициативу РСПП уже обсудили с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Добавлю, в конце ноября прошлого года был подписан закон, устанавливающий для малого бизнеса порог уплаты НДС. В 2027 году налог начнут платить предприятия, чей доход составит от 15 миллионов рублей, а к 2028-му планка снизится до 10 миллионов.
2: Малый и средний бизнес.
4: 226 тысяч субъектов предпринимательской деятельности работает в Свердловской области. Статистику озвучил заместитель губернатора Дмитрий Ионин на форуме «Финмаркет» в Екатеринбурге. По его словам, для бизнеса сложились непростые условия, поэтому такие мероприятия очень важны для предпринимателей, которым нужно выстраивать стратегии развития. «Финмаркет» стартовал во вторник в киноконцертном театре «Космос». Среди спикеров были федеральные эксперты, в том числе известный экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич. В среду форум проходил в креативном кластере «Домна» и на площадке бывшего кинотеатра «Салют». Организатор «Финмаркета» – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства. Тема форума – «Что делать бизнесу и инвесторам в 2026 году».
2: Рынки, туризм и отдых.
4: В Екатеринбурге к началу лета откроют 5-й туристический центр. Он появится на Плотинке и, по данным СМИ, расположится в помещении бывшего кафе. Павильон имеет адрес Воеводина 1. Коммерсант «Урал» пишет, что на данный момент в уральской столице работают 4 туристско-информационных центра. Основной расположили в креативном кластере «Домна» на улице Вайнера. Дом уральского гостеприимства работает на площадке Музея истории Екатеринбурга, совмещенного с Татищевской библиотекой. Еще один туристско-информационный центр есть в водонапорной башне, а центр «Европа-Азия» около стелы на 17-м километре Новомосковского тракта самый посещаемый среди всех 4 центров. В целом власти ежегодно фиксируют более 70 тысяч посещений в 4 туристско-информационных центрах города.
2: Рынок труда.
4: Консалтинг, культура и развлечения, а также маркетинг стали сферами с самыми высокими показателями конкуренции при приеме на работу. По данным исследования платформы SuperJob, в апреле количество резюме в данных отраслях кратно превышало число открытых вакансий. Сфера консалтинга и стратегического развития обновила показатели конкурентности в 2022 году с уходом части иностранных компаний с российского рынка. На снижение потребностей в аналитиках оказал влияние и искусственный интеллект. Он упростил, ускорил, а также удешевил процесс анализа. Кроме этого, искусственный интеллект повлиял на сферу искусства, культуры и развлечений, поскольку массовый малобюджетный контент теперь могут генерировать нейросети. Полные данные исследования публикует портал Банки.ру. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
5: Реклама. Ух ты, велосипеды!
6: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
5: Сколько же велосипедов!
6: Да это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.

0: Партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО 0 и доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Я, Алексей Орлов, глава Екатеринбурга. Столица Урала вновь участвует в проекте формирования комфортной городской среды. Жители голосуют за парк, который будет благоустроен в следующем году. В списке 17 объектов. Победителя определите вы. Проголосовать можно на портале госуслуг или с помощью волонтеров. Сделаем Екатеринбург уютнее и комфортнее вместе.
3: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
4: Повтор программы.
5: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5.
6: У микрофона Максим Путинцев. Вы слушаете радиофорум. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, доброе утро.
7: Доброе утро.
6: Красная разметка. Продолжение той темы, которую накануне в Макс Авто поднимали. Островок безопасности, Максим, таким образом выделили еще и возле Уральского федерального университета. Напротив оперного театра на проспекте Ленина. Представляешь себе, да?
7: Да, конечно.
6: Там такой изгиб дороги, там трамваи поворачивают. Вот это, собственно, заштриховали, если угодно, закрасили. Стало ярко и красиво, я бы сказал, по-спартаковски, потому что там на красном фоне белые полосочки еще. Но стало ли безопаснее? Вопрос. Я напомню, что на красную разметку обратили внимание после того, как ее обильно нанесли на круговом движении возле центральной гостиницы. И для Екатеринбурга, для наших дорог, это прям вот такое новшество. Раньше никогда у нас красную разметку не наносили нигде.
7: Ну, красная разметка вообще достаточно редкое явление на любых дорогах, не только екатеринбургских, и поэтому, конечно, она привлекает внимание, особенно пока она чистенькая, пока она свеженькая, да,
6: красненькая.
7: Вот, и яркая. Потому что она потом со временем же поизносится, да, вот люди там, кто-то ездить по ней будет, например, пылью она покроется, там, дожди пройдут, да, вот, и будет не так ярко, да, и будет привычно, скорее всего. Вот, а так вот, ну, видишь, дорожники решили раскрасить город, решили как-то разнообразить.
6: Город как раскраска.
7: Водителей, да. Ну, да, по сути, да.
6: Ну, так получается, что в арсенале у дорожников есть самые разные цвета красок, а не только белые и желтые, к которым мы уже привыкли.
7: Разметка, ну, еще оранжевый цвет, есть временная разметка, да.
6: Ну, красная, кстати.
7: Разметка...
6: Когда ремонты дорожные...
7: Синий есть цвет, например, да, разметки, когда платная парковка, да?
6: Да, а зеленая
7: красная,
6: есть?
7: Ну, красная разметка. Ну, красная разметка, она нигде в ПД не описана. Просто указано, что разметка может быть красной, но как-то отдельных...
6: Ну, при ремонтах обычно ее используют, когда
7: нет,
6: надо вот как-то
7: при ремонтах используют оранжевую.
6: Оранжевый, а, да, это оранжевая? Ну, ладно, хорошо.
7: Это тебе кажется, что она красная?
6: Это мы, дальтоники, видим все иначе. Угу.
7: Да. Ну, собственно, посмотрим.
6: Ты про зеленое
7: дальше,
6: не сказал.
7: Как дальше будет это развиваться. Зеленое не помню, есть или нет, по-моему, нет.
6: Вполне возможно, есть. Так что, если увидим, наверное, удивляться не стоит. Вопрос пришел к нам от нашего слушателя. Максим, давай вот я сразу его озвучу, потому что действительно любопытная история. И я тоже на это обращал внимание. На Блюхера, на улице Блюхера, установили знаки направления движения по полосам. Дорога имеет всего 3 полосы. Будет ли мне наказание за выезд на встречную полосу, если я нарушу предписание этих знаков? Просто в направлении Березы, ну, то есть Березовского, действует всего 1 полоса, и весь транспорт стоит. Действительно, хороший вопрос. Раньше знака движения по полосам там не было. Все щемились и пытались по 2 ряда в каждую сторону ехать. Интервал был маленький. Это, конечно, небезопасно. Наверняка и ДТП случались. Вот таким образом решили, видимо, урегулировать вот это вот непростое место на улице Блюхера. Да, давай, комментируй.
7: Ну, на улице проезжие постоянные споры были, сколько там полос для движения.
6: Это не проезжая, что... Максим, это с этой проезжая, стороны, да? От моста, да. Это мы еще до моста не доехали. Нет, из города.
7: Проезжая и в ту, и в другую сторону идет.
6: Проезжая, ну, идет, ну, мы говорим про Блюхера.
7: Не проезжая, хорошо.
6: Не проезжая, да.
7: Не проезжая, но Блюхера, по которой можно ехать, да. А, ну, во-первых, если знак движения полосам... Разметки нет, так понимаю, да? Правильно же?
6: Ну, зачем? Когда я там ездил, разметки не было. Может, сейчас появилась, кстати.
7: Ну, смотри, если разметка есть, то все понятно. Да, на разметку ориентируемся и там за пределы своей полосы не выезжаем. При этом, когда есть разметка, да, то тогда движение двух транспортных средств в одной полосе, оно допустимо по правилам дорожного движения. Если же разметки нет, и вы двигаетесь по второму ряду, хотя знак говорит о том, что один ряд – ваше направление. Угу. Это квалифицируется как выезд на встречную полосу. 5000, либо лишение прав, повторно лишение прав на год.
6: Поэтому лучше не надо.
7: Практика однозначнейшая просто. Угу. Поэтому лучше не надо. Ну и по одному ряду тоже можно ехать, стоять тоже не надо, надо ехать.
6: Прекрасно. Как тебе такое, что называется? В России могут появиться дороги из цемента. Уже приняты ГОСТы, регулирующие применение соответствующих технологий при строительстве трасс. Более полусотни подобных объектов собирается построить одна частная компания. Однако в Федеральном дорожном агентстве сомневаются в надежности такой инновации, пишет Е1 сегодня со ссылкой на газету «Известия». Речь идет о дорогах с цементобетонным покрытием, сокращенно ЦБП, которые в Советском Союзе активно строили, а потом по ряду причин от них постепенно отказались. Вот в той самой компании, которая готова строить такие дороги, утверждают, что бетонное покрытие долговечнее асфальта, дешевле в эксплуатации и позволит сэкономить при строительстве порядка 10%. В свою очередь в Росавтодоре заявили, что цементобетонные трассы хуже переносят перепады температур и заморозки, а еще на цементе шипованные шины особенно быстро образуют колею, выбоины и снижают ровность трассы. В общем, как будто бы ведомства пока именно между собой так, не договорились насчет того, можно строить такие дороги или нет. Но, может быть, ты что-то об этом скажешь, знаешь, изучал, анализировал?
7: Нет, слушай, ну, бетонки, они были традиционно, да, в принципе. В советское время достаточно много их было по стране, но от них отказались из-за климатических условий, потому что действительно климатические условия совсем не идеальные, много перепадов через ноль идет, так называемый, да, когда вода там то расширяется,
6: то растает.
7: То растает, да, и образуются трещины, во-первых. Во-вторых, действительно, если мы говорим про использование шипованной резины, то шипованная резина очень быстро образует колею на такой поверхности. Ну и такая дорога, она достаточно тяжела в обслуживании. Вот я как раз, когда недавно был в Узбекистане, вот мы ехали по бетонной дороге, которую строили китайцы, да, через пустыню идет дорога. Но там, видишь, дело в том, что таких перепадов температур нет и переходов через ноль, во-первых. Во-вторых, вот меня очень удивило, конечно, вот, насколько тяжело обслуживать эту дорогу, потому что все равно появляются какие-то трещины, ну, основания, видимо, неправильно сделали, может быть, там что-то недосыпали, да, появляются трещины, и бетонируют заново там эти трещины. И по всей дороге, на всей ее протяженности нанесены перпендикулярные полоски. Такие, да,
6: это специальная что такое? Это фреза, зачем?
7: Специальная фреза для повышения сцепления, потому что если ты просто сделаешь бетонную дорогу, зальешь бетоном, да, это будет безумно скользкая история. Особенно если пойдет дождь, то, знаешь, там сравнить можно, наверное, со льдом даже, да. И вот эти вот насечки, они там постоянно присутствуют.
6: Ну, то есть, да, возможно, в моменте строительства это дешевле и быстрее, но с точки зрения эксплуатации и долговечности действительно очень большие вопросы. И в итоге может оказаться еще и дороже во всех смыслах.
7: Насчет дешевле не уверен, да, как бы дешевле сложно представить, чтобы оно что-то было, да. А вот быстрее, наверное, да. Ну, насколько мне мои познания напоминают. Ну, слово «цемент», знаешь, вот я так понимаю, в заголовок был вынесено, что цементные дороги, там меня сначала напугало прям.
6: Цементно-бетонные, ну да, да.
7: ЦБП. Потому что здесь ключевой, наверное, это бетон все-таки, а не цемент. Ну, мои строительные познания, да, говорят о том, что цемент – это какая-то сухая крошка такая в мелкой фракции.
6: Из цемента вообще так себе дорога будет.
7: Вот я сразу об этом подумал, но потом ты произнес слово «бетон», и стало все понятно.
6: Я, кстати, советские бетонки вспоминаю. Они же из блоков были. Эти блоки укладывали потом между ними вот эти вот зазоры.
7: Но из плит. Они, по сути, были из плит.
6: Из плит, конечно. И ты каждый стык чувствовал всеми своими точками. и всей подвеской автомобиля. Дорога. На Челябинск, да, вот еще конечно. Не так давно все это было, и ты едешь, и прям вот этот мерный стук колес, как будто ты на поезде едешь. Ну, теперь там другая дорога, без всякого бетона, просто асфальт, и все, стало нормально. Поэтому, ну, наверное, там все-таки лучше не надо.
7: Бетон. Сейчас, когда строили или конструировали активно вот этот кусочек трассы М5, он к М5 относится к дороге, да, то там делали подушку, действительно там укладывали песочек и все остальное. Затем бетонировали огромный слой бетона и потом сверху накладывали там достаточно большой слой асфальта.
6: Угу. Ну, хорошо. В общем, кому любопытно с этой технологией и с ее перспективами старыми и новыми ознакомиться, то welcome публикация в газете «Известия» сегодня. «Коммерсант» в продолжение дорожно-строительной тематики пишет сегодня. Продажи дорожно-строительной техники в первом квартале упали аж на 51%. Ну, прям существенно получается. Рынок российской дорожно-строительной техники продолжает стремительно падать. Причины прежние. Высокая ключевая ставка, низкий спрос на технику в жилищном и дорожном секторах. Часть участников отрасли оценивает ситуацию критически, отмечая, что такими темпами рынок может быть подарен зарубежным игрокам. Вот так вот. А другие уверены, что в этом сегменте происходит коррекция и возврат к равновесию после аномального спроса 22-23 годов. Ну, что называется, фиксируем, но вряд ли мы с тобой 22... так погружены в эту тематику, чтобы давать какие-то экспертные оценки, правда?
7: Здесь логические исключительно, если мысли, да, если у вас был всплеск большой в 22-23 году, то совершенно понятно, что этот рынок, он конечен, прям вот так хорошо конечен, да.
6: Не может совсем быть, понял потому, это твое все, утверждение.
7: Все уже купили в 22-23-м. Просто не каждый же год покупают там дорожную технику новую, да? Может быть, нет потребности. Может быть, с ценами что-то не то, да, потому что утильсбор на эту технику тоже, говорят, вырос, причем вырос значительно.
6: Значительнее, чем на легковой транспорт, наверное, так.
7: Ну да, да, конечно.
6: То есть там утильсбор тоже имеет место быть. Ну, логично в таком
7: конечно,
6: случае.
7: Конечно, конечно. Конечно.
6: Ну, смотри, кстати, раз уж мы с тобой про цены заговорили, портал «Автоньюз», такой вот прямо броский заголовок, я его сейчас процитирую, «Рекордное укрепление рубля. Как изменятся цены на автомобили из-за рубежа?» Конец цитаты. Может быть, Максим, кстати...
7: Можно сразу ответить?
6: Не читая,
7: да?
6: Дашь ответ? Я вот это и хотел тебе предложить.
7: Никак.
6: Ну, молодец. Что тут можно сказать? Я на всякий случай по диагонали пробежался, и вот я просто приведу один из комментариев экспертов, который проиллюстрирует твою правоту. Укрепление рубля пока, вот, кстати, есть вот это волшебное слово, не стало тем фактором, который способен серьезно повлиять на стоимость автомобилей или структуру спроса. Колебания курса остаются слишком незначительными, чтобы кардинально изменить ситуацию. Конец цитаты. В общем, рубль колеблется, но на ценовую политику, на ситуацию экономическую в автосекторе, на авторынке это никак не влияет.
7: Слушай, ну, рынок автомобилей не такой подвижный, чтобы сразу так мгновенно реагировать на изменение курса рубля там, в какую-то в большую или в меньшую сторону, да, ну, это, наверное, и хорошо. Да, есть какой-то внутренний курс, который закладывают люди, которые привозят сюда автомобили, компании, да, что какой предельный курс, после которого мы будем повышать цены. А снижение цен, по-моему, вообще никто никогда не говорит даже. И этого нет в экономической модели компании снижения цен. Потому что ну, зачем? Угу. Покупают и покупают.
6: Ну и сейчас привезти машину из-за границы, надо, это квест, надо, это же долго, это сложно. Поэтому, в общем-то, действительно, курс валют, он не так уж много значит в этой всей процедуре. Как, может быть, это было раньше?
7: Много. Нет, он значит много, он имеет ключевое значение, так вот, если задуматься, да. Но просто рынок не так быстро реагирует. Потому что сегодня он укрепился, завтра он открепился, вот, собственно, и все.
6: Ну да, рисковать своей прибылью никто не захочет. Ни в этой ситуации, ни в какой-либо другой.
7: Да, вот эти, да, перерисовывания ценников там каждую неделю, ну, никому это не интересно.
6: Госдума упростила процедуру проверки пьяных водителей. Во втором и третьем чтении приняты поправки в КоАП, упрощающие проверки водителей на опьянение. Ну, собственно, мы с тобой об этом уже говорили, когда документ только готовился к принятию.
7: Да, об этом много лет говорили.
6: Но уже, это такая формальная вещь, но все-таки прежде всего. Процедуры. Для нас, водителей, подожди, нет?
7: Максим Александрович, это не упрощение процедуры, это... упрощение оформления. Да?
6: Вот, вот теперь оформление некоторых документов станет для инспекторов необязательным. Вот так написано.
7: Да, процедура-то та же самая осталась. Отстранение, там, предложить на месте продуть, направление на медицинское. То есть все это осталось, просто документов нужно составлять меньше. Там где-то галочку поставить, что отстранен от управления. Да, быстрее будут оформлять. Сама процедура, она не изменилась вообще нисколько.
6: Ну, то есть для нас, меньше, водителей, там... не поменялось ничего, и переживать на этот счет не нужно.
7: Ну, по сути, для нас, не пьющих водителей, точно ничего не поменялось, в принципе, ну, поэтому все. Переживать действительно не нужно.
6: Ну, да. И ладно, ну и прекрасно. Так, еще от слушателей в финале пара вопросов. Вчера вечером видел едущую машину с закрытыми передними номерами, то ли тряпочкой, то ли бумажками. Видимо, водитель забыл это убрать после старта с платной парковки. Разве можно ездить с закрытыми номерами, спрашивает Виктор.
7: Нет, нельзя, за это есть ответственность у нас, поэтому... Движение такое, ну, недопустимо, ну, вот если остановят такого участника, то штраф либо лишение права управления.
6: То есть прям вот так радикально?
7: Ну, конечно, конечно.
6: Ну, в целом...
7: Ты же от камер скрываешься.
6: Как-то действительно, ну, да. Ну, нет, ну, нехорошо, если уж даже ты стоял где-то, номера закрыл. Ну, так когда поехал, то убери. Тем более передние.
7: Ну, слушай, люди иногда забывают. Просто, да, такое случается.
6: Такое случается, видимо, ровно это Виктор и наблюдал. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». С нами был наш автообозреватель Максим Ядрышов. До завтра мы прощаемся с Максимом.
7: До завтра.

0: Рок Арсенал.
1: Новости. Спонсор выпуска ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Добрый день. На российских границах усилили санитарный контроль, чтобы не допустить завоза хантавируса «Андес», пишет парламентская газета со ссылкой на Роспотребнадзор. Речь о варианте вируса, который распространен в Америке и может вызывать тяжелую легочную форму заболевания. В России, как пояснили в ведомстве, природные очаги хантавируса есть, но они связаны с другой формой инфекции, которая от человека к человеку не передается. Кроме того, климат в нашей стране для вируса «Андес» неблагоприятен. Также в России есть необходимые тест-системы для диагностики таких инфекций. В Екатеринбурге начался суд над двумя мигрантами из Средней Азии по обвинению в покушении на убийство мужчины, поставившего вопрос о смене управляющей компании в своем доме. Как сообщил старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР Александр Шульга, прошлым летом житель Ленинского района Екатеринбурга инициировал смену управляющей компании. Представители УК, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, опасались потерять доходы и решили ликвидировать активиста. Для этого наняли мигрантов. Те выманили жертву в малолюдное место, жестоко избили и бросили. Думали, что он умер, однако его спасли. Следствие установило личности заказчиков. Некоторые из них скрылись за границей. Дело в отношении двух исполнителей уже рассматривается в суде, пишет «Новый день». В Екатеринбурге ждут с рабочим визитом генерального прокурора России. Ожидается, что Александр Гуцан посетит Свердловскую область в июне. Об этом изданию «Комсомольская правда» Екатеринбург сообщил осведомленный источник. По предварительной информации, действительный государственный советник юстиции может провести в Екатеринбурге личный прием граждан. Объявлен еще один хедлайнер «Уральской ночи музыки». Это певица Юлия Савичева. Как рассказали порталу «Ура.ру» организаторы, она споет в историческом сквере. Там же, как сообщалось ранее, будут выступать группа НЛО. Кроме того, на сцену выйдут Левицкая, Ветры, Ванин и другие исполнители. «Уральская ночь музыки» пройдет в Екатеринбурге 19 июня. Все концерты бесплатные. Среди приглашенных звезд также ожидаются группы «Смешбэнд», «Пицца» и «Чайф». Последний закроет фестиваль акции «Светает». В Китае набирает популярность странный бьюти-тренд – увеличение головы. Процедуры увеличения черепа обычно включают в себя разрез на коже головы, после чего надкостницу отделяют, под нее помещают материал, чтобы приподнять череп и придать ему желаемую форму. Для этого используют высокотехнологичные протезы, напечатанные на 3D-принтере, а также титановые пластины или костный трансплантат. Все это небезопасно. В соцсетях много ужасных историй о людях, которые провели процедуру и в итоге остались с лысиной. Доллар 73.34, евро 85.90.
0: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «ЗЭ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: ООО «Специализированный застройщик Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш 1».
1: Итак, завтра, 15 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 21, а днем плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш 1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш 1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик» УГМК «Космонавтов 108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

Да, в нашей жизни главное не забывать свою молодую версию, а вообще быть всегда именно таким, каким хочется себя видеть. Young Boy, сэр Пол Маккартни. Эта песня вошла в знаменитую пластинку 97-го года Flaming Pie. Нынче мы поджидаем новый альбом этого удивительного музыканта в июле. Надеюсь, его воспоминания всколыхнут еще чьи-то. Горячий пламенный рок-арсенал. Здесь появилась Виолетта на наших студийных. Начало третьего четверг. Сегодня 14 мая на календаре и теплеет за нашим уральским окном. Ну а что касается рок-календарных событий, именно в этот день британская ска-группа Madness выпускает свой развеселый сингл House of Fun. Мы вращаем, и это... Песня побывала на позиции номер один в Британии целых 29 недель. Ну а еще именно в этот день, в 83-м году, британский коллектив Spandau Ballet с песней True под номером один в Британии особую версию этой композиции мы вращали когда-то в программе «Полезные ископаемые». Что касается именинников, в этот день родился Дэвид Бирн, легендарнейший американский музыкант, в прошлом вокалист и гитарист Talking Heads, обладатель сольной дискографии. Сегодня отмечает свой день рождения фронтмен британского рок-коллектива Marillion, это Стив Хобарт. А еще в этот день родился Дэн Ауэрбах, вокалист, гитарист и композитор дуэта Black Keys. И в этот день родился один из знаковых музыкантов, шотландский мультиинструменталист, бас-гитарист и один из основателей легендарной супергруппы Cream, это Джек Брюс. Отдельный привет именинникам в продолжении нашей музыкальной программы. Джек Брюс, группа Cream.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: Угарина П3, 2665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

конечно, самые крутые индустриалы Рамштайн только что. Энгел, отдельный привет всем, кто прибавлял и все еще ломает себе голову, будут ли дальше продолжать свою творческую деятельность. Рамштайн взяли перерыв, затем объявили, что будут концерты, затем сказали, что будет альбом, но пока что ничто не подтверждается из того, что они сказали. Отдельный привет тем, кто теплит надежду увидеть их на концертных площадках. Как правило, не только идут туда, бегут, сломя голову. Ну а у нас без билетов ловите новая песня от Arctic Monkeys. Будут Accept, Oasis и уже сейчас легендарнейший нидерландский коллектив Golden Earring, чье появление обещаю вам в программе «Полезные ископаемые» завтра. Вот Владимир вчера мне прислал очень классное произведение. Ну а это знакомое, да ведь? Twilight Zone.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа из Шеффилда под названием Arctic Monkeys и песня «Вечерняя премьера».

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.

гимн тунеядства, не больше, не меньше. Важность ничего не делания. Ну, тот человек, который ничего не делает, всегда чувствует себя вольготно. Oasis, The Importance of Being Idle. Ну, подкрепили, между прочим, этой песне, может быть, свое нежелание дальше выпускать альбомы. Хотя собираются вновь отправиться в концертный тур. Вам успехов, что бы вы ни делали. Впереди Red Hot Chili Peppers, парни из коллектива Shine Down, а еще австралийская группа Tempest в рубрике «Сделано на Урале» на Наутилус Помпилиус. Вот такие планы здесь, Виолетта. Ну, а я желаю успехов для тех, кто начинает что-то в четверг с чистого листа. Почему бы нет? Garbage с песней Empty.

0: Ну все, началось, пора бежать!
1: Что началось? Куда бежать?
0: За новым кроссовером JQ J6!
2: У него полностью независимая подвеска и большая панорамная крыша, особо вместительный багажник и улучшенная защита от коррозии.
0: И главная цена всего от 2 миллионов 290 тысяч рублей!
1: Ого!
2: Дополнительное оборудование в подарок уже доступен к тест-драйву и заказу в JQ Unicum на Росточной 38. Новый JQ J6 готов к приключениям.
3: Акция до конца мая 2026 года.

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Уникум Черри» за

0: все автомобили Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. Тео Ноли доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33. Акция до конца мая текущего года.
1: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.

0: спонсор выпуска ОСЗ «Атлантик Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, завтра, 15 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 21, а днем плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.р.
6: Музыка мирового класса.
7: Гэри Мур. Foreigner.
8: You're as cold as ice. You're willing to sacrifice our love.
7: Агата Кристи.
9: Можешь разорвать меня на части.
7: White Snake.

Естественное желание человека получать все и сразу. All I want is everything. Def Leppard, легендарнейшая британская группа, нынче продемонстрировали свое желание вновь продолжать пополнять дискографию. Джо Эллиот, фронтмен коллектива, говорит, что мы записали уже достаточно песен даже для двух пластинок и планируем выпустить свой 13-й релиз уже в начале 2027 года. Ну, поживем, заценим. Здесь Виолетта, это рок-арсенал на наших студийных. Начало четвертого. Карлос Сантана, Крис Корнелл и знаменитая Led Zeppelin-овская Hello to Love. Очень скоро будет Моби. Ну, а уже сейчас одна из самых знаменитых кавер-версий, самая лучшая на песню Боба Дилана Knocking on Heaven's Door. Тоже от этих знойных парней ждем альбом. Будет ли? Вопрос пока что открытый. Эксел запевает. Guns N' Roses.

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

деле привет тем, кто словил это шарнирное настроение во всем прямо организме. Body Rock, Моби, это знаменитый суперхит 99-го с пластинки Play. Не стеснялся Моби в свое время включать сэмплы из рэп-произведений, конкретно из композиции Love Rap группы Spoonie G. Нынче занимается симфонизмом, тонко организовывая музыку, пишет и делает великолепнейшие аранжировки. Ну а у нас, ловите, новинка очень скоро. Затем Финны, Хим и песня, которую вы поддержали для нашего радиоэфира, Enjoy and Sorrow называется. Криденс Клевота Ревайвл тоже не за горами. Ну и завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Концертные версии песен, которые вы хорошо знаете, ждут ваше участие в их судьбе. Завтра уже голосовать-то будет невозможно. А три композиции у нас находятся в довольно шатком положении. Вам решать, будут ли все дальше вращаться красиво в нашей радиоротации. Всегда хочется побольше хорошего, да? И об этом Билли Гиббонс. More, more and more.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее

Соответствовать ожиданиям пассажиров. Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».

Печально то, что все проходит, в том числе и любовь. Now that the magic has gone. Это был Джо Кокер. Но нам остается надежда на то, что новые впечатления нам будут гарантированы. Вот уже 4-й год подряд я и археологи отыскиваем эти впечатления для нашего совместного проекта «Полезные ископаемые». Завтра, пятницу, в 9 часов ждите, что интересненького мы раздобыли. Тема свободная, эклектики вам хватит. Ну и ждем всех желающих заценить наш очередной выпуск программы «Полезные ископаемые» в 9 часов вечера. И вообще вступайте в наши ряды. Уверена, что у каждого есть любимая музыка, которая еще не успела проявить себя в нашей активной радиоротации. Предлагайте. Адрес мой не забывайте. vilka@rockarsenal.ru. Полезные ископаемые каждую пятницу. Где еще слышите? Только на рок-арсенале. Smash Mouth, Kiss, а еще британская группа Squeeze. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Мельница». Вот такие планы. Здесь Виолетта. Поздравляю с днем рождения всех тех, кто сегодня отмечает. И вместе с вами встречает свой Новый год Дэн Аурбах, вокалист, гитарист и композитор дуэта Black Ace Happy Birthday. С его участием обожаю эту песню. Не только я, и Роберт Плант еще любит. «Золото на потолке» попробуй, бери. Go down the ceiling, Black Ace.

0: Топовые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: Спонсор ООО «Уником Плюс». Официальный дилер «Джейку» в Екатеринбурге на Росточной, 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: «Уником» представляет новинку «Джейку J6». Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В «Уником» отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. «Уником» остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
3: Национальный продукт. На рок-арсенале.

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Росаккредитация выявила нарушение у компаний, присваивающих звезды гостиницам. Претензии возникли сразу к 11 организациям. Также выяснилось, что около трети гостиниц в стране не соответствуют заявленной категории. С компаниями-нарушителями провели разъяснительные беседы и сделали предупреждение. В случае повторения нарушений это может привести к лишению компании аккредитации. Эксперты отельного рынка газете «Коммерсант» рассказали, что отели сознательно завышают категорию, рассчитывая таким образом увеличить стоимость своих услуг. МЧС Свердловской области выпустила предупреждение об аномальной жаре. Она придет в регион в период с 15 по 20 мая. В домах, где окна выходят на солнечную сторону, спасатели рекомендуют днем держать шторы и сами рамы закрытыми. Детей и животных в жаркую погоду просят даже на непродолжительное время не оставлять в закрытых автомобилях. МЧС также рекомендует жителям соблюдать максимальную осторожность и помнить о мерах личной безопасности. Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Выпускникам школ предложили дать возможность пересдавать ЕГЭ по всем предметам, а не по одному, как сейчас. Это позволит минимизировать стресс от предстоящих испытаний, пишет агентство ТАСС со ссылкой на заявление зампредседателя Общественной палаты Владислава Гриба. Он напомнил, что даже на Олимпийских играх в некоторых видах спорта у спортсменов есть несколько попыток. Кроме того, в вузах у студентов есть не только основной экзамен или зачет, но и две попытки их пересдачи. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать работу. Расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. Официальный доллар на сегодня 73.34, евро 85.90.
0: Информация на правах рекламы. На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
2: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
0: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: спонсор ООО «Специализированный застройщик Космонавт 108». Жилой комплекс «Изумрудный Бор».
1: Итак, завтра, 15 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 21, а днем плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Добро пожаловать в Изумрудный Бор. Район для жизни, где комфорт встречается с гармонией природы. Здесь все создано для того, чтобы жить по высшему стандарту. Безопасная территория, уютные холлы с детскими игровыми и теплый подземный паркинг. Для детей уже открыт новый детский сад, а еще строится большая гимназия.
4: В мае умножаем материнский капитал в 2 раза. Квартира с выгодой до 1 400 000 рублей. Выбирайте квартиру мечты в Изумрудном Бору.
5: ООО «Специализированный застройщик УГМК-Космонавтов-108». Предложение действительно до конца месяца. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

застрявшая в нашей жесткой ротации. Ну, вообще, правильная песня. Чем сходить с ума, лучше иди своей дорогой. Don't go away, Matt, just go away. Это были Motley Crue. Нынче продолжают концертировать в честь 45-летия своей творческой деятельности. Фанатам «Горячей пламени» всем привет. Это рок-арсенал, здесь Виолетта на наших студийных начал 5 вечера. Ну, а у нас впереди будут R.E.M., Дэвид Гилмор. А уже сейчас еще один сегодняшний именинник. 64-й день рождения встречает американский музыкант, ведущий, гитарист группы Poison.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
1: Со своей стороны сегодня представляю
2: с одноименного альбома 1971 года.
0: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден Лесли Романовна».
7: Угарина, Патрик, 665-80-017-95-74.

вопросу в нашем прошлом выпуске инструментальном «Полезные ископаемые». Его гитара и его два произведения прозвучали друг за другом. Одна композиция в составе Pink Floyd, а вторая сольная. Загадка от меня была Глебу Меньшикову. Респект от меня. Единственный, кто отгадал. Хотя, мне кажется, не узнать его гитару – это очень сложно. Дэвид Гилмор и произведение, которое вы поддержали для нашего радиоэфира. Dark and Velvet Nights. Темные бархатные ночи. У нас то ли еще будет новинка впереди. Боб Марли, Aerosmith, еще итальянский коллектив Måneskin. Сейчас не будем отрываться от классики. Это уже Beatles. Back in the USSR.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Анжин де Пуатрин с треком «Шерпа».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов. Начнем с новостей федеральной повестки. РЖД расширяет ворота на восток. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», на приграничной станции Забайкальск открыли движение по обновленному приемо-отправочному парку с шириной колеи 1435 мм. Это колея китайского размера. Пути парка предназначены для приема грузовых поездов, поступающих через границу из Китая. Обновленные пути позволяют принимать из КНР более длинные составы – от 71 до 85 условных вагонов. Это позволит увеличить пропускную способность погранперехода и ускорит обработку грузов. В ходе работ по обновлению парка железнодорожники уложили новую рельсошпальную решетку и стрелочные переводы, проложили кабель сигнализации и автоблокировки, установили светофоры. Развитие приграничной инфраструктуры способствует росту международного товарооборота, отмечают в холдинге. Новые залы ожидания для маломобильных пассажиров открылись на вокзалах Барнаул и Воронеж-Южный, сообщает телеграмма РЖД. Теперь такие специализированные залы работают на 64 российских вокзалах, включая Екатеринбург и Ишим на Свердловской магистрали. Каждое такое пространство выполнено по индивидуальному проекту, но в едином стиле. В оснащении учтены разные потребности пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Есть удобные места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и передвигающихся в кресле-коляске. Установлено индукционное оборудование и справочные видеотерминалы, которые позволяют получить видеоконсультацию специалиста, в том числе на русском жестовом языке. Есть кнопка вызова персонала, табло с расписанием поездов. До конца года холдинг планирует открыть еще 8 специализированных залов ожидания, в частности на вокзале Тюмень. РЖД напоминает, что при планировании поездки особый пассажир может обратиться в Центр содействия мобильности. На вокзале его встретят, помогут с багажом, посадкой и высадкой из вагона. Заявку на сопровождение можно оставить по телефону 8 800 775 400 в приложении РЖД пассажирам или на сайте РЖД.
2: Эшелон Победы продолжает майское турне. Как сообщает телеграм-канал СВЖД Новости, военно-исторический состав уже побывал в Пермском крае, Свердловской области и Хмао-Югре. После Дня Победы поезд взял курс на Тюмень. В городах его встречают с цветами, концертами и под звуки духового оркестра. Сам ретропоезд стилизован под воинский эшелон, в которых после Великой Отечественной в мае 45-го возвращались домой солдаты-победители. В составе эшелона паровоз и раритетные вагоны, аптека-перевязочная, санпропускник, хлебопекарня, платформы с исторической военной техникой. Так, в городе трудовой доблести Нижний Тагил, который в годы войны изготовил и отправил на фронт свыше 25 тысяч танков, с особым трепетом приветствовали танк Т-34. Легендарная 34-ка для тагильчан является символом трудового подвига дедов и прадедов. Начальник СВЖД Павел Бурцев отмечает, что цель проекта «Эшелон Победы» – сохранить память о подвиге советского народа, рассказать жителям уральских регионов о работе железнодорожного транспорта в годы войны. У Свердловской железной дороги появился официальный канал в мессенджере «Макс». Там оперативно публикуется все самое интересное о работе дороги. Цифры и факты, события, полезности для пассажиров и грузоотправителей. СВЖД рекомендует подписаться, чтобы узнавать новости первыми. Название простое – Свердловская железная дорога. Свердловская железная дорога на страницах всех своих пабликов напоминает – рельсы и платформы не место для игр. Перед летними каникулами железнодорожники организовали для школьников месячник напоминания «Уступи дорогу поездам». Ребят ждут увлекательное путешествие в мир безопасности на поезде знаний, тематические квизы и экскурсии на ЖД-предприятия. С начала года травмы на железной дороге в границах магистрали получили 5 несовершеннолетних. Самыми распространенными нарушениями стали хождение по путям, попытки взобраться на платформу или спрыгнуть с нее, незаконное нахождение на крыше вагона. Летом у подростков появится больше свободного времени, поэтому железнодорожники призывают родителей и преподавателей поговорить с детьми о таком опасном увлечении, как зацепинг, и повторить правила безопасного поведения на железной дороге.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: выпуска ООО «Автоцентр Уникум». Официальный дилер «Хончи» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.
2: Хончи Автоцентр Уникум. Истинная роскошь с искусственным интеллектом. Хончи. Государственная компания с государственным контролем качества. Роскошные автомобили представительского класса. Весь модельный ряд в наличии от 2 миллионов 790 тысяч рублей. Отличный шанс стать владельцем премиального автомобиля. Звоните и записывайтесь на тест-драйв. 328-400. Уникум. На Бебеля 33.
3: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Хончи HS3.
4: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: Спонсор выпуска ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, завтра, 15 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 21, а днем плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
3: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал «Комфорт» класса «Сибирская Калина».
3: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
5: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.

самый правильный, а главное, самый безотказный способ закрыть кому-то рот. Shut up and kiss me. White Snake, ну, как можно быть руководство к действию в наступивший уже вечер. Классно его провести, здорово, что с нами. Это рок-арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных начало 6 вечера. Завтра будет в Екатеринбурге еще жарче, ну, практически лето. Вот такая у нас красивая весна. Ну, а что касается предстоящих планов, погоду сделают заводные парни с группой Free Tellers, будет Дэвид Боуи, и уже сейчас сегодняшний очередной именинник, 74-й ДР, сегодня встречает шотландо-американский музыкант, легенда новой волны, основатель и автор песен коллектива Talking Heads и обладатель сольной дискографии Дэвид Бирн, Happy Birthday. Ну и продолжение нашей музыкальной программы, его песня для настоящих мужчин, одни девочки, номер B.

0: дома.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
2: Песня, которую я хочу вам представить,
0: с оригинальной скрипкой.
1: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила, и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Нортон Лесли Романовна».
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

конечно, красота в глазах влюбленных, да ведь? Австралийская группа NXS, это бесподобно. Я песня Beautiful Girl. Эндрю Фаррис, клавишник и один из основателей коллектива, своей доченьке посвятил. Ну а в наших планах ловить очень скоро будут YouTube с новинкой. Автор-исполнитель собственных сочинений Дез Рокс. Сегодня в 9 часов вечера не пропускайте очередной выпуск программы Rock and Talk. Будет интересно, как всегда, у Алексея Коршуна, тем более в гости заглянет культовая личность Александр Андрюшкин, легенда сибирского панка, ну и, кстати, барабанщик группы «Гражданская оборона». Сегодня в 9 вечера не пропускайте, а сейчас ловите про то, что в любви слова не главное, главное чувство. Когда слов нет, появляется вот такая красота, даже от гранжеров. Это Pearl Jam, композиция «Want».

0: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
1: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джой-пабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
3: Музыка на арсенале.

прошедшую сквозь огонь, воду и все такое. Билли Айдол только что. Ну и эта песня, в общем-то, о личных возможностях. Save me now, спаси меня сейчас. Но кто тебя спасет, если сам это не сделаешь, да ведь? Ну, разве что наши слушатели, самые горячо обожаемые, спасут лучшие песни для нашего радиоэфира. Намек, я надеюсь, понят. Завтра у нас окончательно бесповоротные итоги голосования этой недели. 10 концертных версий известных вам произведений поджидают ваше участие в их судьбе. Чуть маловато голосов в группе ВКонтакте. Не знаю, как там у нас идет движение культурное в нашем креативном пространстве на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Верю, надеюсь, что лучшая музыка дальше будет звучать на рок-арсенале благодаря вашей поддержке. Но в любом случае не настаиваю. Спасибо тем, кто голосует. Концертные версии песен в десяточке найдете в группе ВКонтакте на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Действуйте, пока не поздно. Назарет, King Crimson. А в рубрике «Сделано на Урале» наши красавцы Blues Doctors. Здесь Виолетта. Желаю классного вечера. Знойные девочки из коллектива Sunday Mother с песней Heat Wave будет жарко.

0: Реклама. Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Céline. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCéline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
1: Rock and Talk.
2: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
3: В ближайший четверг, 21.00, в гостях у программы «Rock and Talk» Александр Андрюшкин, ветеран сибирского панка, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп, а также барабанщик группы «Гражданская оборона». Наша беседа коснется многих вопросов. В частности, он поделится своим мнением о динозаврах рок, таких как «Deep Purple».
4: Я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы стоят и от души шпарят, и классно шпарят.
1: Rock and Talk
5: на Рок-Арсенале.
6: Новые релизы на Рок-Арсенале.
7: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».

0: 2 050 000 рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
1: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
2: Сделано на Урале. Звучит на Арсенале.
3: Группа Blues Doctors. Город Екатеринбург. С авторской версией песни группы «Чайф».

0: «Арсенал». Новости. Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Здравствуйте. Новым уполномоченным по правам человека в России стала Яна Лантратова. Ее кандидатуру утвердила Государственная Дума. Как пишет РБК, Яна Лантратова сменила на посту омбудсмена, проработавшую в должности 10 лет, Татьяну Москалькову. После голосования новый уполномоченный по правам человека принесла присягу, поклявшись защищать права и свободы человека и гражданина, руководствоваться при этом Конституцией, законодательством, справедливостью и голосом совести. С этого момента Яна Лантратова считается вступившей в должность. МЧС Свердловской области выпустила предупреждение об аномальной жаре. Она придет в регион в период с 15 по 20 мая. В домах, где окна выходят на солнечную сторону, спасатели рекомендуют днем держать шторы и сами рамы закрытыми. Детей и животных в жаркую погоду просят даже на непродолжительное время не оставлять в закрытых автомобилях. МЧС также рекомендует жителям соблюдать максимальную осторожность и помнить о мерах личной безопасности. Пешеходный тоннель на улице Куйбышева оборудуют разнообразной подсветкой. Также в нем будет длинная стеклянная витрина. Власти Екатеринбурга показали окончательную визуализацию проекта. Активная часть строительства начнется уже в ближайшие выходные. Первые ограничения на Куйбышева должны начать действовать уже с 16 мая. Трамвайное движение по улице остановят с 1 июня сразу на 2,5 месяца. Более 2 миллионов россиян ищут удаленную работу перед летом. Рост интереса к удаленке зафиксировали за последние 30 дней. Газета «Коммерсант» напоминает, что дистанционный формат требует отдельного оформления в трудовом договоре. В документе должны быть закреплены место выполнения работы, порядок взаимодействия с руководством, а также режим рабочего времени. Перевод сотрудника на удаленку без его согласия возможен только в исключительных ситуациях. Также работодатель обязан компенсировать расходы сотрудника, которые связаны с выполнением работы вне офиса. В Тюменском аэропорту Рощино пассажир выбежал на взлетное поле, пытаясь остановить самолет. Как рассказали представители транспортной полиции, мужчина опоздал на рейс Тюмень-Норильск, из-за чего в отчаянии и помчался за лайнером. На самолет пассажир так и не успел. При этом сотрудники транспортной полиции выписали опоздавшему административный штраф в размере 3000 рублей. Об этом сообщает «Коммерсант Урал». Официальный доллар на сегодня 34 рубля 34 копейки, евро 85,90.
2: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-00-62. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: специализированный застройщик «Космонавтов 108». Жилые кварталы «Уралмаш-1».
1: Итак, завтра, 15 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 21, а днем плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Жилые кварталы «Уралмаш-1». Новый район для жизни от УГМК «Застройщик». Место с богатой историей всего в одной минуте от метро. Стильная архитектура и квартиры с потолками до 3 метров. Большой безопасный двор и теплый паркинг. Собственный деловой центр. Фитнес-клуб с панорамным бассейном. Выберите свою квартиру в жилых кварталах «Уралмаш-1» по стартовой цене. ООО «Специализированный застройщик УГМК «Космонавтов-108». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Акция до конца мая.

все и вообще все познают свое сравнение в нашей жизни. U2 Even Better Than The Real Thing. Это песня для тех, кому уже не с кем сравнивать. Для тех, кто определился. Всем горячий пламенный. Это рок-арсенал здесь, Виолетта, на наших студийных. Начало 7 вечера. Предвкушайте в продолжении. Лучше Ян Гиллан и Дон Эйри Бэнд с концертной площадки Касейбин не за горами. Ну а уже сейчас мега красивая баллада, которая вошла в сборник и саундтрек фильма «Угнать за 60 минут». Эту песню, кстати, написала барышня великолепнейшая американка Дайан Уоррен, которая очень много для рокеров писала песен. Так что сейчас начинайте уже предвкушать красоту в исполнении группы «Калт». Сегодня свой день рождения отмечают фронтмен и вокалист коллектива «Бесподобный Йен Роберт Эсбери». Happy birthday! Ну и с его участием парни с коллектива «Калт» и песня «Painted on my

0: Какие велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
3: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
4: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
5: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Джойпабе концерт группы «Стамбульчик Бразерс». Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
6: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Вот 10 тому назад они были на пике славы, занимали самые престижные позиции в хит-чартах. Британская группа Kasabian, Let's Roll Just Like We Used To, а может, повторим снова. Ну, кстати, попытка, не пытка, что называется, вот 17 июля 2026 будет еще одна возможность не дать о себе забыть группе Kasabian. Они собираются выпустить альбом, 10-й свой по счету, под названием Act 3. Отдельный привет фанатам. Надеюсь, под руководством по Пиццорно будет непозорно. У нас продолжение очень скоро. Новая песня «Стереофоникс не за горами». О том, что жизнь — это стремительная вода, уже сейчас Sting. Russian Water.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: дома.
1: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сэм. Каждую пятницу в 21.00 в эфир «Арсенала» выходит программа «Полезные ископаемые». Любой слушатель может стать участником и предложить любимый трек, и, что самое приятное, представить его в эфире. Присылайте название трека и свое аудиопредставление на мой адрес vilka@rukarsenal.ru или в группе «Арсенала» ВКонтакте.
2: Со своей стороны сегодня представляю
3: с одноименного альбома 1971 года.
1: Слушайте непредсказуемые музыкальные полезные ископаемые каждую пятницу в 9 часов вечера.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Спонсор программы ИП «Норден Лесли Романовна». Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
6: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
7: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
4: ИП «Норден Лесли Романовна».
8: Угарина П. 32-665-80-017-95-74.
9: Рок-арсенал.

Да, кто бы спорил, все мы так или иначе находимся под давлением. Правда, давление действует по-разному. Одни мельчают, а другие растут. Так что да здравствуют силы сопротивления. Queen, David Bowie, Under Pressure. Классного вечера у нас в продолжении. Nickelback, Bon Jovi. With and Temptation давненько их не слышали, а в рубрике «Национальный продукт» Гарик Сукачев и Бригада С. Ну и, конечно, завтра приглашаю, не пропустите наш полезный час. Тема свободная. Много интересного мы раздобыли, так что завтра в 9 вечера ждем всех желающих послушать наши раскопки в программе «Полезные ископаемые», археологи. Люблю вас. Здесь Виолетта, классного вечера. Ну а сейчас хуковый номер. Queen. Рэперы Run DMC. Еще одна версия на знаменитую Дика сюда. Хип-хоп вариации. Тоже

0: они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
1: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
2: Для лиц старше 18 лет.
3: Движение должно быть в радость. А лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
2: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Новые релизы на рок-арсенале.
6: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: Спонсор выпуска ООО «Уникум Импорт». Официальный дилер «Черри» в Екатеринбурге на Бебеля 33.
1: Информация на правах рекламы.

0: Ограниченная партия автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум Черри. Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.
2: Национальный продукт на рок-арсенале.

0: Спонсор выпуска ООС «Атлант Екатеринбург», ЖК «Сибирская Калина».
1: Итак, завтра, 15 мая, в Екатеринбурге ожидается переменная облачность без осадков. Утром плюс 21, а днем плюс 28 градусов.
2: Информация на правах рекламы.
3: Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
4: 30 квартир в новой очереди «Сибирская Калина» от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
5: 30 лет опыта – это гарантия.
4: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса «Сибирская Калина».
5: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
6: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Отдельный привет тем, кто подпевал. Не оставляй меня на мели, High and Dry, Radiohead. Одна из самых хитовых в их очень тонко организованной дискографии. Все-таки верим, что выпустят альбом. Время от времени появляются в чужих проектах Radiohead. Ждем от вас студийник, фанатам, ну и всем любителям хорошей музыки, горячей, пламенной. Это рок-арсенал, ерунду не крутим. На наших студийных начало 8 вечера, здесь Виолетта. Сегодня рекомендую не пропустить программу Rock and Talk в 9 часов вечера. В гостях у Алексея Коршуна будет Александр Андрюшкин, великолепнейший музыкант, участник очень многих коллективов, и в свое время он был лидером группы «Оркестр подводной музыки Летучей рыбы». Так вот, в нашей программе «Полезные ископаемые» одна из песен этого оркестра звучала в кавер-версии. Да. Так что в 9 вечера сегодня не пропускайте. Интересный диалог Алексей Коршун и Александр Андрюшкин. У нас продолжение «Ловите». Очень скоро Дэвид Боуи, Крис Ри. Уже сейчас любовная иллюминация. Ну, как прекрасная прелюдия сегодня. Не впустую провести вечер. Франц Фердинанд, «Love Illumination». Здорово, что с нами.

0: Внимание, внимание, говорит Виолетта Сен. Каждую пятницу с 9 до 10 вечера я провожу в компании наших прекрасных слушателей. Мы называем это «Полезные ископаемые» и слушаем треки, добытые нашими рок-археологами, которые, кстати, сами их и представляют в эфире.
1: Песня, которую я хочу вам представить,
2: с оригинальной скрипкой.
0: Это открытый клуб, и вы можете в него вступить. Слушайте программу «Полезные ископаемые» каждую пятницу в 9 вечера.
3: Для слушателей старше 16 лет.
4: Спонсор программы ИП «Норден» Лесли Романовна. Специализированный центр автошин и дисков «Медведь» на Космонавтов 81.
5: Весна наступила и тают снега. В шинном центре «Медведь» готовы всегда. Шин для летних и дисков выбор зачетный. Наши ребята все сделают четко. К тому же баланс, установка в подарок. В центре «Медведь» с шиной полный порядок. Шины и диски – это наш профиль. В центре «Медведь» работают профи.
6: Ждем вас в специализированном шинном центре «Медведь» по адресу: город Екатеринбург, проспект Космонавтов, 81, а также на сайте medved-66.ru.
3: ИП «Норден» Лесли Романовна.
7: Угарина по 320-665-80-017-95-74.
8: Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Парадоксальный французский музыкант испанского происхождения по имени Ману Чао и песня «Том и Лола».

очень культурным ветром занесло к нам этого прекрасного дяденьку. Французский музыкант испанского происхождения Ману Чао, кстати, является автором музыки к фильму «Марадонна» Эмир Кустурица, если кто-то из вас видел. Ну, вообще, вся дискография этого человека говорит о том, что он самобытен и интересен, и, возможно, в следующем году не только выйдет альбом, но, надеемся, что после этой песни «Том и Лола», ну и планируют давать концерты. Хоть бы к нам завернул. В продолжение у нас «Ловите без билетов» легенды 20-го НЭК будут Айро Смит, ну а уже сейчас одна из блистательных кавер-версий на произведение Джона Леннона «Isolation». Джефф Бек, Джонни Депп в тандеме.

0: реклама.
1: Внимание, друзья! 16 мая в 20:00 в Joypub'е концерт группы Stambulchik Brothers. Живая музыка, мощная энергетика и любимые мелодии разных стран. В программе песни легендарных рок-групп и известных европейских исполнителей. Яркое звучание, необычные инструменты и настоящий концертный драйв. Приходите с друзьями и проведите вечер в отличной атмосфере. 16 мая в 20:00. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Искусство создавать пространство для жизни – это Grand Celine. Интерьеры, продуманные до мелочей, и комфорт, сочетающийся с безупречным стилем. Элитный ремонт под ключ с эксклюзивным дизайном и вниманием к каждой детали. GrandCeline.rf. Телефон в Екатеринбурге 22 77 253.
5: Рок-арсенал. Пора взбодриться.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
4: Рок-арсенал.

лучшее пожелание любому человеку – расслабься. Take it easy. Eagles – одна из самых крылатых групп планеты. Ну, надеюсь, этот вечер проведете тоже в приподнятом настроении под лучшую музыку очень скоро в рубрике «Национальный продукт» Чиж-компания. Ну, а уже сейчас сегодняшний очередной именинник. День рождения, 67-й по счету, отмечает британский мультиинструменталист, вокалист и фронтмен английской прогруппы Marillion. Это Стив Хогарт, Happy Birthday. И одна из моих любимейших песен в дискографии коллектива про власть любви уже сейчас Marillion и Power. На этих великолепных нотах машу вам кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. До новых встреч.

0: Плюс. Официальный дилер Джейку в Екатеринбурге на Росточной 38.
1: Информация на правах рекламы.
2: Уникум представляет новинку Джейку J6. Да, извилистым дорогам. Нет заботам и тревогам. Где же брать Джейку J6? На Росточной. В Уникум отличные условия. Это точно. Новый Джейку J6 от 2 050 000 рублей уже в наличии на Росточной 38. Времена меняются. Уникум остается с вами. Приезжайте. Росточная 38.
3: Национальный продукт на Рок-Арсенале.

0: новости.
1: Спонсор выпуска ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
2: Здравствуйте. Татьяна Москалькова заявила, что хотела бы вернуться на работу в Госдуму. При этом бывший уполномоченный по правам человека в России окончательного решения еще не приняла. «Я знаю эту работу, я ее люблю, она мне ценна. Но мне нужно время все-таки подумать», цитирует Москалькова агентство ТАСС. Закон позволяет бывшему омбудсмену принять участие уже в ближайших выборах в парламент. В четверг Госдума назначила Яну Лантратову на пост нового уполномоченного по правам человека в России. В екатеринбургским больницам разослали фейковые письма о хантавирусе. В тексте сообщений было сказано, что в военном госпитале ЦВО якобы зафиксировали первые вспышки заболевания. В Минздраве Свердловской области подчеркнули, что сообщения ложные. Случаев выявления хантавируса в регионе не было. Кроме того, электронный адрес отправителя не соответствует адресам ни Свердловского правительства, ни регионального Минздрава. Похожая рассылка на этой неделе была выявлена и в Татарстане. Более 180 площадок в Свердловской области примут участие в «Ночи музеев». Всероссийская акция состоится в субботу, 16 мая. Программы предлагают не только государственные и муниципальные музеи, но и частные, ведомственные и даже школьные. Тема «Ночи музеев», предложенная на федеральном уровне, родное в рамках Года единства народов России. Дополнительно в регионе сделают акцент на 300-летие камнерезного дела на Урале, а также юбилей Свердловского рок-клуба, пишет «Коммерсант Урал». Мошенники похитили у россиян 7,5 миллиардов рублей за первые три месяца этого года. По данным ЦБ, российские банки за первый квартал получили от пострадавших 496 тысяч обращений. Банки отразили более 16,5 миллионов попыток совершения мошеннических операций и предотвратили хищение 1 триллиона и 800 миллиардов рублей. В основном аферисты атакуют обычных граждан. Бизнес и компании оказываются под ударом у хакеров. Правда, они также нередко преследуют только финансовые цели. Магнитная буря среднего уровня достигнет завтра Земли. Причиной возмущений в магнитном поле в лаборатории солнечной астрономии назвали корональную дыру на Солнце. Ученые называют ее наиболее крупной структурой, которая на данный момент есть на Солнце. Корональная дыра точно повлияет на Землю. Изменения в магнитном поле нашей планеты могут быть заметны с вечера четверга. Официальный доллар на завтра 73.14 и евро 86.29.
1: Информация на правах рекламы.
3: На пути к своему полюсу счастья делаешь множество открытий. Первый Южный постарался, чтобы они были максимально приятными.
4: Узнайте, как воспользоваться нашими скидками, беспроцентной рассрочкой и льготной ипотекой.
3: Жилой квартал «Первый Южный». Откройте свой полюс счастья. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 363-0062. Рассрочка от застройщика. Ипотека ПАО «Сбербанк». Застройщик ООО «СЗ Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: автомобилей Теннет по закупочной цене в наличии от 1 840 000 рублей. ТО «Ноли» доп. Оборудование в подарок. Улучшим предложение любого дилера. Уникум «Черри», Бебеля 33.
1: Акции до конца мая текущего года.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: от 2 миллионов 50 тысяч рублей.
1: Дарим 100 тысяч рублей на установку доп. Оборудования.
0: Улучшим предложение любого дилера. Уникум. Расточная 38.
2: Акция до конца мая текущего года. Указана стоимость на Амода C5.
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Финская группа Poets of the Fall и песня «Темные воды».

0: жизнь.
1: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
2: «Rock and Talk».
1: Рок и разговор.
2: Rock and Talk.
1: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
2: Rock and Talk.
1: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет. В студии «Рок Арсенал» Алексей Коршун. На сегодня в гостях у программы «Rock and Talk» уникальнейший музыкант, чья карьера отмечена участием во множестве прекрасных сибирских панк-рок-групп. Это группы «Кооператив Ништяк», «Инструкция по выживанию». Самая главная команда сибирского рока – это, конечно, «Гражданская оборона». Это барабанщик группы «Гражданская оборона» Александр Андрюшкин. Привет, Саша.
4: Здравствуйте, друзья. Здравствуйте, Алексей. Очень рад. Спасибо за такое цветастое, красивое представление.
3: Ну, оно не цветастое, оно уже справедливое, правильно?
4: Да. То есть, ничего лишнего. Но мы могли забыть как раз про «Черного Лукича».
3: Да, кстати, «Черный Лукич» — это же прекраснейшая команда. Прекраснейшая команда. Тоже вроде бы сибирский панк, но очень такой лиричный и красивый.
4: Романтичный.
3: Да. И сейчас Александр является лидером группы «Летучие рыбы» еще к тому.
4: Капитан оркестра подводной музыки «Летучей рыбы».
3: Чего мы с тобой начнем? Давай послушаем какую-нибудь песню, которая тебя лучше всего представит, как ты считаешь. Ну, это может быть и даже и «Гражданская оборона», я не знаю, но может быть «Летучие рыбы» или же «Черный Лукич».
4: С обороной меня помнят как такого барабанозверского, да, персонажа, сокрушительного. А с Лукичом мы предстаем в совсем другом амплуа. В гораздо более лирическом, прозрачном, романтическом и волшебным. И я думаю, что все-таки «Оборону» немало раз послушали ценители творчества этого коллектива, а вот с «Лукичом», может быть, не так знакомы. И хотелось бы приоткрыть перед ними эту волшебную завесу. Поэтому давайте послушаем что-нибудь из «Лукича».
3: Ты знаешь, я с таким воодушевлением прослушал альбом «Черного Лукича здесь и сейчас», в котором ты принял активнейшее участие в записи еще в нулевые годы, да, получается?
4: Ну, да, начало 2000-х.
3: И понял, что твои аранжировки привнесли творчество «Черного Лукича» совершенно какие-то новые краски, расширили диапазон, расширили горизонт, вообще все сделали.
4: Приятно услышать мнение знатока.
3: Да, я предлагаю послушать из этого альбома мою самую любимую песню из этого альбома.
4: Это какая?
3: «Зеленую кошку».
4: Ух ты, веселенькая, да. Давайте послушаем.
5: Ты

0: Пушкин, и с ним мы будем говорить о его творческом пути прежде всего, потому что это достаточно интересный рассказ должен получиться, я так думаю.
1: Я тоже на это надеюсь.
0: Я в этом уверен.
1: Давайте попробуем. Да. По волнам моей памяти попутешествовать.
0: Есть что вспомнить, я так понимаю.
1: Да.
0: Ты знаешь, Александр, мои слушатели атаковали именно с тем, что приезжает знаменитый барабанщик все-таки гражданской обороны. Ты должен, обязан просто пригласить его в студию. Ну, я сказал, конечно, конечно, тем более, что я с ним знаком.
1: И вот я перед вами.
0: Да, теперь ты здесь. И с чего же мы все-таки начнем? Все-таки как ты стал барабанщиком? Потому что ведь ты вообще-то мультиинструменталист, как я понимаю.
1: О да, история, уходящая коренями в глубокое детство. Началось все с моего замечательного папеньки, который всю свою жизнь отдал, ну, служению высокому искусству и в том числе русской народной музыке. Он был дирижером старейшего в Тюменской области русского народного оркестра. Оркестр сначала был любительским, потом родением и стараниями маэстро он стал профессиональным коллективом, и он до сих пор существует, хотя маэстро уже нет, к сожалению. И вот так как-то случилось, что однажды застал он меня еще в совершенно юном возрасте дома за таким интересным занятием. Он зашел домой, я, его появление я не заметил, потому что гремела на всю квартиру пластинка Эллы Фицджеральд, а я гремел вместе с ней, расставив на креслах кучу кастрюль, сковородок и каких-то там ложек, плошек и прочих гремящих штуковин. И по всему этому я лупил со страшной силой и пытался ей подпевать. То есть, в общем, такое было бесконечное соло на барабанах. А папеньке в этот момент как раз понадобился барабанщик в оркестр. И потихонечку он начал меня туда внедрять. Мне, я, конечно, там с детства бродил среди всей этой красоты. Дергал за струны толстые балаишные контрабасы. Постукивал там пальчиками по маримбам, вибрафонам и всяким литаврам. Все это было ужасно интересно и притягательно.
0: Ну, это да, закулисные истории, они всегда очень интересные. То есть, для тех, кто...
1: И вот как-то вот в этой атмосфере, растя, произрастая в этой атмосфере, ну, я не мог не впитать в себя вот эту всю магию. Ну, и глядя на папеньку, я всегда понимал, что это волшебство, конечно. Быть музыкантом, это приобщиться к каким-то невероятным тайным сферам бытия, заглянуть за какие-то волшебные грани. И понемножечку, в общем, начал вливаться в коллектив, что называется, и в 85-м году, как сейчас помню, мы с оркестром поехали в Югославию на первые мои гастроли.
0: Да сколько же тебе лет-то было?
1: Ну, сколько ты там... История об этом умалчивает. Но это было, конечно, впечатление на всю жизнь, потому что мы играли на стадионах, битком набитых фанами русской музыки, и они встречали нас как битлов. Однажды я еле-еле дополз до автобуса с барабанами под мышкой, потому что меня атаковали пышногрудые югославские девушки всего из базали помады. Я понял, что это интересная работа. Со временем, я думаю, она будет приносить немало удовольствия.
0: Ну, это битломания такая.
1: В общем, да, была, да, битломания. То есть, там, рисовали помадой на стеклах автобусов сердечки и кричали «Я тебе, я люблю!» Это было что-то невиданное. Ну, в общем, я понял, что это очень интересно.
0: Но ты же не был тогда еще профессиональным барабанщиком.
1: Ну, в том смысле, в каком сейчас я им являюсь, конечно, нет, но с удовольствием увлеченно лупил в бубны, в барабаны, в коробочки и во всякие прочие русские народные причиндалы. Ну, главное, вообще, что это было ритмично и с душой.
0: Да, но русские народные инструменты, они там особо-то не предполагают таких барабанных партий. То есть там ритмика, конечно, есть, но...
1: Куда без нее? Там хотя бы умение играть на слабую долю, на «и», как это называется. Если человек не умеет, то ему нет места в русском народном оркестре.
0: Ну, это понятно. Чувство ритма, как без него.
1: Да-да-да.
0: Ну, поскольку Александру вспомнилась и Элла Фицджеральд, так скажем, его благословившая на музыкальную карьеру, и битломания, то я предлагаю сейчас послушать королеву джаза, то есть Эллу Фицджеральд, и то, как она исполняет тех же битлов. «Can't Buy Me Love» в исполнении великой Эллы на рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: Это была Элла Фицджеральд, та самая певица, чья экстатичная манера пения во многом вдохновила моего сегодняшнего гостя Александра Андрюшкина на то, чтобы выразить самого себя в игре на ударных инструментах.
1: Rock and talk на рок-арсенале.
2: Поэтому все как-то так сложилось. Ну и вот и потихонечку потом я уже не мог себе представить какой бы то ни было другой деятельности, кроме... Хотя, конечно, хотелось там в театре чего-нибудь поизобретать, и в кино там кем-нибудь там себя поизображать, и, может быть, там в литературе. Ну, понемножечку будем надеяться, что когда-нибудь и рука дотянется до пера, а перо дотянется до бумаги, и какую-нибудь, может быть, кинокартину позовут, фиг его знает.
0: Ну, хорошо, Александр, но все-таки мы же рок-н-ролльщики. Ну,
2: конечно.
0: Вот откуда у тебя рок-н-ролльная закваска-то взялась? То есть, ты сын...
2: Оркестр русских народных инструментов. Ну, во-первых, у нас была неплохая коллекция музыкальная дома.
0: Ну, то есть, джаз.
2: Пластиночная. Джазик и куча французских пластинок побегала у меня. Кроме того, что музыкант, он еще и филолог. И одно из высших образований у него именно филологическое. Он преподавал французский язык. В Немецком государственном университете, да.
0: У тебя очень... в списке любимых исполнителей Дассен, Азнавур, Эдит.
2: Очень он все это любил, и, конечно же, не мог я мимо всего этого пройти. Французский шансон, в лучшем смысле этого слова, это, конечно, отдельный уголок моей души, занимающая музыка.
0: Ну, сам ты не знаешь французский.
2: К сожалению, как... Не изучил, но очень люблю и волнуюсь, заслушав французскую речь.
0: Тут недавно смотрел фильм, он называется «Он мечтатели», и там как раз есть момент, когда они, ну, это молодые люди, 68-й год, в основном они разговаривали о музыке, спорили насчет того, почему во Франции нет хороших рок-групп, чего они все в Англии.
2: Удивительно, да, хотя там через Ла-Манш перевалить.
0: Да, вот вроде бы все рядом, но другая музыка, другой менталитет.
2: Культура другая, все другое. Язык. Может, французский язык, может, не очень подходящий для рока.
0: Ну, они появились, рок-группы, но французские, но они же не сделали, так скажем,
2: погоды в этом жанре.
0: Вообще ничего не сделали.
2: Ну, какие-то интересные это были, но авангардные такие.
0: Авангард, это другой вопрос. Авангард, это авангард. Он в любой стране, в любом народе, в любой нации, это авангард, он и есть авангард. Но мы-то с вами говорим о французском шансоне. И поэтому послушаем Джо Дассена и его кавер-версию песни «Селин» из репертуара, кстати, Рода Стюарта. Но в его варианте она стала называться «Моя музыка», «Ма музыка». На рок-арсенале программе «Рок-н-ток» Джо Дассен, давно его не было.

0: который в свое время произвел сильное впечатление на моего сегодняшнего гостя Александра Андрюшкина, барабанщика группы «Гражданская оборона».
1: Rock and talk на рок-арсенале.
2: Не мог я пройти мимо такого явления, как рок-музыка, естественно, потому что и битловские пластиночки у нас были, и это все равно цепляет же, особенно юное существо. Открытая для всяких интересных новых веяний.
0: Смотри, ну а если оркестр народных инструментов, он же был выездной, и папа что-то привозил. Ну, то есть
2: я помню, я в Югославии купил белый альбом Битлов.
0: А, ну вот видишь, при этом ты еще достаточно мал, у тебя уже, можно сказать, практически фирменный альбом белый, это серьезно.
2: Потом кто-то его, правда, замылил, но я его запилить успел как следует.
0: И что, Битлы?
2: Перенесли меня в другой мир.
0: Да, я должен сказать нашим слушателям, что познакомились мы с Александром Андрюшкиным на концерте группы
2: Old Friends Band.
0: Old Friends Band, да. Это было в октябре прошлого года, когда отмечалось 85-летие Джона Леннона.
2: Да, и решили устроить большой красивый концерт.
0: Да, и вот как раз
2: в эту честь. И нам довелось встретиться на этом мероприятии.
0: Да. Но специально, да, мы.
2: Спасибо, что приехали. Это было большой честью и радостью
0: помощью
2: для нас. With a little help of my friends.
0: Да, хорошего нашего товарища Дмитрия Лунина. Мы побывали.
2: Но вы, не пожалели, что прибыли.
0: И концерт был прекрасен, очень бодрый. И очень душевный, что самое главное. Чувствовалось такой трепет такой музыкантов, которые исполняли эти прекрасные битловские шедевры.
2: Да, приобщиться к этому — это мечта с детства.
0: Да, и вел этот концерт, как вы понимаете.
2: Ваш покорный слуга.
0: Александр Андрюшкин, он же Александр Андракул. Это его такой псевдоним, такой странный.
2: Хитрый, таинственный псевдоним.
0: Ну, по-другому не бывает, да? Вот это развитие интереса к рок-музыке, оно же какое-то постепенное было. Тем более, что в советское время, я все время об этом говорю, может быть, даже немножко уже надоело говорить, что музыка была в дефиците, вот эта хорошая западная рок-музыка. Это сейчас одним нажатием кнопки вы можете послушать все, что угодно. А тогда нужно было подумать, где, как это все отыскать. Ладно, когда есть белый альбом, тогда можно еще меняться что-то там с кем-то.
2: Да, прийти к товарищу, переписать что-нибудь.
0: Да.
2: Взамен дать это, да, получить что-нибудь другое. Так приходилось тащиться через весь город куда-нибудь там с магнитофоном, чтобы там что-нибудь, новенькую запись какую-нибудь скопировать.
0: Да, это была тяжелая работа, кстати, но очень приятная, чтобы записать новую музыку. И что вот из той музыки, которую ты тогда слушал, тебя впечатляло? Я, конечно, догадываюсь, но скажи сам.
2: Но все время хотелось найти чего-нибудь этакого интересненького. Потому что, да, как вы метко подметили, мой друг, на тусклом небосклоне вот этого нашего всего музыкального движения советского изредка, конечно, всплывали исполнители. Ребята типа Битлов и Ди Пепл, и Лед Зеппелин, и Пинк Флойд, и же с ними. Они были просто небожителями какими-то.
0: Штука, как я понимаю, что действительно эта музыка была совершенно не похожа на то, что мы слышали из наших громкоговорителей, потому что радиоприемники были у многих, и из радиоприемников можно было услышать совсем другую разнообразную музыку. Но то, что нас окружало постоянно, это было не то, что примитивно, это было иногда их очень хорошо, но это было всегда одно и то же практически. И в аранжировках, и в подаче, и в текстах, и прочее. И Deep Purple, кстати, развивались постоянно, и мы ждали каждый альбом их.
2: Конечно.
0: Потому что это было что-то, каким-то откровением. Я помню, когда вышел альбом MTS The Band. Это был шок. Это не было похоже на то, что мы слышали раньше. Но вот именно тогда я и понял, что музыкант, только тогда музыкант, когда он развивается, когда он может переходить от одной ступени к другой, то есть подниматься, развиваться, да, вот это, и как-то становиться немножко другим. И в этом интерес музыки-то.
2: Безусловно, безусловно. И снимаю шляпу перед Deep Purple за то, что они продолжают.
0: Да,
2: что они до сих пор пишут альбомы и снимают клевые клипы. И я недавно чуть не прослезился, увидев какие-то их недавние клипы. Такие милые стариканы, родные лица, седые, с седыми бородами, стоят и от души шпарят. Их классно шпарят. Так что аж прям, ух, думаешь, какие молодцы.
0: Не стареют душой ветераны. И, кстати, «Темно-фиолетовый» собирается вскоре выпустить очередной альбом. Как они его позиционируют, самый тяжелый альбом дискографии Deep Purple. Ну, а мы с вами пока послушаем трек из предыдущего альбома Deep Purple, который вышел 2 года назад. И этот трек звучит без всяких скидок, очень мощно. Называется он «Lazy Soul». Группа Deep Purple на рок-арсенале.

0: «Проклятый лентяй», «Лазер Сонг». Так называлась эта песня из новейшего репертуара группы Deep Purple, который очень трепетно, как бы сказать, относится мой сегодняшний гость, барабанщик группы «Гражданская оборона» Александр Андрюшкин, мультиинструменталист, участник многих тюменских рок-групп.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Старый конь.
2: Да, низ вообще не никак не испортит, не испортит, только улучшит. И это, конечно, они прям заслуживают всяческого уважения. Хотя, ну, встречаются персонажи, которые: да что они там, зачем они все это делают? Лучше бы уж давно бы там расслабились. Вот записали великие альбомы в свое время, и все. Не знаю, не знаю, как может остановиться музыкант. Ну и что, что Дилан теперь, допустим, не может так завывать, как в 70-е годы. Он прекрасно транслирует своим чудесным добрым голосом.
0: Высокие ноты.
2: Правильные вещи.
0: Трудно в таком возрасте брать.
2: Это, да, может, и не нужно уже,
0: это,
2: я думаю.
0: Природа,
2: он
0: да.
2: Все сделал, все, слава богу.
0: Ты же музыкант профессиональный, да? Ты закончил музыкальное училище? Или...
2: Училище по классу ударных инструментов, потом институт искусств. Не поехал я ни в какие дальние города, в тот момент было не до того. Гастроли были, туда все, я как-то так потихонечку в институте искусств города Тюмени изобретал. Ну, тоже ксилофончик, русские народные оркестры, симфонические всевозможные, все было интересненько.
0: Но ты как музыкант, ты же все равно впитывал в себя какую-то более уже серьезную музыку, я не говорю там, то есть Битлов мы все освоили, uh-huh. Пеппл освоили, uh-huh. Были еще такие симфороковые команды, как Кинг Кримзон и же с ними.
2: Да. Мир рок-музыки и темы прекрасен, что это космос разнообразнейший с невиданными планетами, населенными всякими фантастическими существами. И одной из этих планет можно смело назвать восхитительную прог-роковую команду Кинг Кримсон, которые, конечно, создали совершенно свой волшебный мир музыкальный, звуковой и эстетический. И это был прорыв, конечно, я считаю. В 69-м году вышел у них альбом In the Court of the Crimson King, знаменитый. И когда я его впервые услышал, я был потрясен. Совершенно другое что-то, да? Там и не Deep Purple, к которому мы привыкли, и не Beatles.
0: Новый взгляд на рок-музыку.
2: Совершенно
0: абсолютно
2: новый, есть, и такой отдельный особнячком стоящий.
0: Представьте себе, все начиналось ведь просто с танца рок-н-ролл. А как
2: и
0: это
2: во что это все эволюционировало. Удивительно, да? Фантастика.
0: Да. Даже появились и в других странах такие прогрокковые команды. Вот, кстати, об этом мы говорили, что ну, не во Франции, там в Италии особых как бы групп не было. Но
2: в Италии New Trolls была.
0: Вот
2: New Trolls. Интересная команда, да,
0: да. Да, да. У них не так много, я бы так сказал, выдающихся пластинок, но одна... Ну,
2: первая это прекрасная.
0: Это
2: Концерта
0: просто, да, Гроссо, да. Концерта Гроссо, это даже у меня есть коллекция.
2: О, это хорошая пластиночка, да, до сих пор. Когда слышу эти звуки, мурашки бегут по спине, а мурашки — это показатель волшебства. Да. Но я считаю, что Кримсон тоже оказали на них, ну, да и на всех, собственно, огромное влияние.
0: С этим трудно поспорить.
2: Угу. И Gentle Giant, кстати, Gentle я считаю, Giant, что они тоже последователи же Кримсонов явно. Ну, хотя совсем другие, но и тоже первые пластинки шикарные.
0: Да, вот почему-то как бы все первые пластинки.
2: Видимо,
0: вот такой выброс идет и мысли, и какой-то энергии. И они всегда очень были шикарными.
2: Угу, угу. Но мы же послушаем с нашими почтеннейшей публикой и благодарными слушателями что-нибудь из наследия. И Троллс, и Кримсон.
0: Ну, New Trolls не так часто звучит, поэтому, наверное, все-таки New Trolls послушаем.
2: Давайте слуханем что-нибудь там. Это будет интересно. Может, кто-то для себя откроет этот мир чудесный. У нас же культурно-просветительская передача.
0: Послушаем в таком случае фрагмент из альбома «Концерто Гроссо». Шедеврального творения группы New Trolls на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Короткая реклама, мы продолжим нашу беседу с Александром Андрюшкиным. Не переключайтесь.
1: Реклама. Внимание, Екатеринбург! Южная ботаника меняет масштаб. Баланс Девелопмент в честь 30-летия раздает юбилейные привилегии.
2: 30 квартир в новой очереди Сибирской Калина от 3 миллионов 700 тысяч рублей.
1: 30 лет опыта – это гарантия.
2: 30 квартир – твой шанс. Квартал комфорт класса Сибирская Калина.
1: Телефон в Екатеринбурге 34-45-925.
3: Застройщик ООО «СЗ Атлант Екатеринбург». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
5: Rock and Talk
6: на Рок-Арсенале.
4: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с мультиинструменталистом, барабанщиком многих тюменских рок-групп, а также еще и группы «Гражданская оборона» Александром Андрюшкиным. И все-таки, вот мы возвращаемся к советской музыке, да? Там ведь тоже были все-таки классные...
7: Высочайшие вещи. Образцы, безусловно. Безусловно. В плане аранжировочном я сейчас слушаю, да и в плане звукозаписи, ну, взять хотя бы пластинку «По волне моей памяти» 76-го года.
0: Я ее постоянно вспоминаю в разговорах с моими сверстниками. Это, конечно, невероятная музыка.
7: Это был прорыв.
0: Невероятная пластинка. Альбом концептуальный.
7: Да, все как надо. В нем, безусловно, все прекрасно.
0: От начала и до конца. Еще ведь были песниры.
7: Великолепнейшие. Великолепнейшие. И говорят, даже есть... утверждение Харрисона, что песняры поют как боги. Уж не знаю, приписывают ли ему это выражение, или действительно он когда-то так сболтнул. Возможно, что это легенда, распущенная теми же песнярами.
0: До них могли доходить какие-то слухи, что вот кто-то там из Битлов про них что-то такое сказал. Хотя вокалист группы песняры Леонид Борткевич, он ведь встречался с Харрисоном. Вот Харрисон-то мог ему такое даже сказать, потому что он внимательно все это прослушал. Вот это было, это в воспоминаниях у Борткевича написано.
7: Надо отдать им должное, они действительно восхитительно пели и играли.
0: Ну да, но если бы не Мулявин, наш земляк, то Уралистер, об этом не забывай.
7: Ставший легендой белорусской музыки.
0: Да. Ралмашевский парень.
7: Вот замечательно, такой... прогулялся мимо его памятника буквально полчасика назад.
0: Ты представь себе, что я родился, ну, практически на той же улице, где жил в свое время Мулявин.
7: А лично не встречались, не общались?
0: Нет, к сожалению, вот не удалось. Тогда я еще слишком был мал, видимо. Но это уже другой вопрос. На концертах я был. Представь себе, несмотря на маленький достаточно еще возраст, но вот на первых концертах, когда они исполняли свои самые шикарные вещи, вот «Золотой состав», «Крик птицы»,
7: «Веронику».
0: «Веронику» обязательно. То есть главной песней Борткевича была песня «Александрина». Все-таки. Его, кстати, и взяли для этой песни, потому что Мляйн тут не вытягивал немножко. Но «Веронику» тоже спел Леонид Борткевич. А во время гастролей по США песняры записали «Веронику» вместе с американским ансамблем New Christy Minstrels. Вот как это звучало.

0: Ансамбль «Песняры», группа New Christie Minstrels исполнили песню «Вероника», одну из любимейших вещей моего сегодняшнего гостя Александра Андрюшкина.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Проникновенное исполнение, которое было у Егора Летова. Он, можно сказать, тоже пел на разрыв аорты. Практически как Высоцкий, про которого мы еще поговорим.
3: Угу.
0: Расскажи немножко все-таки про Егора. Не так много про него нам известно.
3: Уникальный, конечно, был человек. И как все уникальные, талантливые люди, очень непростой, зачастую сложный в быту, но при этом носивший в себе вот тот огонь невероятный, который ощущался слушателями и через записи, тем более через концерты. Чем-то всегда напоминал мне вот этого Данко, который с вырванным сердцем шел через темный лес в старухе Изергиль.
0: Об этом я говорю, что
3: вот как, вот
0: себя
3: это...
0: не щадят.
3: Да, да, да. То есть, собственно, этим все и закончилось, как в истории про старуху Изергиль, когда какая-то, какой-то осторожный человек, увидев лежащее на обочине в грязи горящее сердце этого человека, просто воровато оглянувшись, наступил на него и пошел дальше. Так, возможно, все... И можно воспринимать то, что случилось.
0: А но как вы познакомились?
3: В стародавние времена Егор жил в городе Омске. Он так, собственно, в нем и остался. Хотя вроде как были возможности перебраться куда-нибудь и в Москву, и в Питер, и еще куда-нибудь. Даже одно время, я помню, он как-то после очередного путешествия в Израиль подумал, а не поехать ли жить туда? Там всегда тепло.
0: Там яблоки.
3: Там, да. Там, говорит, так хорошо, и вообще, как-то он себя там удивительно чувствовал хорошо, несмотря на то, что вроде как это и пустыня, да, и вокруг тревожность, но вот почему-то ему там всегда очень нравилось, ну, что, святая земля. Познакомились мы с ним где-то ну, опять же, начало-конца середины 80-х годов, потому что ему в Омске было немножечко грустновато там. Он там был достаточно изолирован от вот какого-то рок, такого свободного движения, которая в Тюмени присутствовала. Тюмень какая-то, вот несмотря на свою удаленность от центра, может, именно благодаря ей, была сосредоточием какого-то вольнодумства. И не зря ее в свое время назвали столицей панк-рока. Потому что именно там вот это все процветало. И вроде как даже особенно тисков запретов не ощущалось как таковых. То есть понятно, что после знаменитого сейшена в университете разогнали там эту несчастную инструкцию по выживанию, кого-то в армию отправили, кому-то там пришлось спрятаться в дурдоме и так далее. Но, тем не менее, каких-то особых таких жутких гонений не было.
0: Ну, это еще конец 80-х.
3: Да-да-да. В Омске было тяжеловато в этом смысле, я так понимаю, судя по историям, которые периодически так неохотно рассказывал Егор. Там прям и стукачи были, и всякие прочие сексоты. И в этом смысле ему приходилось частенько наезжать в Тюмень. Потому как там единомышленников у него нашлось гораздо больше. И Джефф, знаменитый гитарист, Игорь Жевтун, Обороновский, бессменный соло-гитарист, был оттуда, из Тюмени. Старый мой добрый амиго, дай бог ему здоровья. И потом весь состав обороны после 93-го года, когда начался знаменитый русский прорыв, добрая часть музыкантов была из Тюмени, в том числе ритм-секция, состоящая из меня, и Аркадия Кузнецова, басиста. Так и Джефф был на соло-гитаре и замечательный Кузя УО. И, в общем, мы поехали в этот русский прорыв, и все заверте. То есть началось все как раз именно с него.
0: Это 94-й год.
3: Да, 93-й, 94-й. То есть некий был перерыв, вынужденный в гастрольной концертной деятельности, когда Егор вообще решил завязать со всем этим делом, вкусив всех ужасов и не ужасов вот этого всего концертного движения. И засел он дома и записал кучу альбомов. Эти альбомы как-то быстренько разлетелись по стране. Удивительным образом, тогда не было никаких, естественно, интернетов и никакого промоушена как такового. То есть все само собой, что называется. И потом начались побоища, когда мы выехали в этот русский прорыв, сметающие все на своем пути толпы благодарных слушателей. Никогда не забуду несостоявшийся мега-сейшн ДК Горького, который там чуть не срыли просто с лица земли. Пятитысячная толпа добрых людей, а ДК охранялась там 5 милиционерами. Мы как-то немножечко не догадались, что может случиться такое. И в округе там начался лютый дестрой, там чуть ли не опрокинутые трамваи и разорванные на куски телефонные будки. В общем, жуткие истории.
0: К сожалению, есть такое вот немножко.
3: Да, было дело.
0: Агрессивности добавляется в людях почему-то. Ну,
3: хотя, в общем, никаких таких уж прям лютых призывов к этому, естественно, не было.
0: Это отсутствие культуры.
3: Скорее всего. С тех пор был я свидетелем многих удивительных событий из жизни и Егора, и замечательной гражданской обороны. Масса невероятных концертов, масса впечатлений. масса воспоминаний. Хотелось бы, конечно, когда-нибудь все это превратить в некую мемуарную литературу, может быть, доведется.
0: Конечно, это было бы здорово. Ну, а мы пока с вами послушаем Егора Летова и одну из его самых трогательных вещей, которая называется «Отряд не заметил потери бойца» на Рок-Арсенале в программе «Рок-н-Ток».

0: Это был Егор Летов, группа «Гражданская оборона», в которой много лет на барабанах играл мой сегодняшний гость Александр Андрюшкин.
1: Rock and talk на рок-арсенале.
0: И Высоцкий. Мы же должны про Высоцкого сказать, потому что, как я понимаю, Высоцкий наше все.
2: По-другому, безусловно.
0: По-другому не скажешь.
2: Иначе не сказать. Это тоже любовь с детства. Это он, я думаю, что для каждого советского русского рокера Высоцкий должен быть просто крестным отцом, потому что это воплощение и чести, и совести, и ума, и музыкальности, хотя некоторые там злые языки, как я это называю. Да что там Высоцкий, да что там, какие у него... Хотя и сам он иногда в интервью, ну, не знаю, может быть, это была просто исключительная скромность его. Я, говорит, пою стихи, положенные на ритмическую основу, то есть он почему-то намеренно всегда не называл музыкой, да, то, что он творил, хотя это же прекрасно, его мелодии. Даже в одном из интервью Альфред Гаревич Шнитке отметил невиданную вот мелодический дар Владимира Семеновича. Очень нетривиальные вот эти его ходы мелодические в диапазон.
0: Ты знаешь, эти песни просто не слушались, если бы они были с плохими мелодическими темами. То есть все там нормально, все хорошо.
2: Гениально. Он и композитор действительно роскошный.
0: Да.
2: И оно, какой поэт.
0: А стихи, опять же, то есть один раз прослушав песню Высоцкого, ну, в детстве я очень много слушал, тоже у отца был магнитофон, и там был Высоцкий в основном.
2: Да.
0: Я запоминал с первого же раза все слова, все, как это может быть.
2: Печаталось просто на подкорку сразу же.
0: Без всякого текста, без всего.
2: Я считаю, что для нашей культуры это на долгие годы, конечно, огромный
0: твоя
2: подарок.
0: Твоя любимая песня Высоцкого?
2: Ой, да, их огромное количество, и я могу их цитировать насквозь целую кучу. Их можно по циклам разбить там, да, из юмористических какая-то такая, из романтических, лирических другая. Он настолько многолик и разнообразен, что я, наверное...
0: Ты знаешь...
2: Баллада о любви. Ну, вот эти все о книжном детстве. Вот
0: все
2: эти
0: баллады, да. Эти баллады. Просто гениальные, они просто философские.
2: Там
0: да,
2: столько всего, вот, такая глубина.
0: Вот, Высоцкий чем и притягивает, что он... Вроде бы все песни разные. Про войну, какие-то лирические вещи. Или, наоборот, юмористические совершенно вещи. Там про каких-нибудь алкоголь. Просто, то есть, которые я очень люблю. Но артист всегда остается самим собой, на самом деле, выходя на сцену. Он же, хоть он и лицедей, он несет свою душу,
2: конечно,
0: все-таки выкладывает. Поэтому, он, на самом деле, он везде одинаков, как ни странно.
2: Всех и в этом кайф, за это его все любят.
0: Да.
2: Ну и как спилградские космонавты, шахтеры, вахтеры, актеры. Да, он один был опорой для всех.
0: Многолик, так же, как и мой сегодняшний гость, кстати.
2: Ну, это уж хватит через край, мой друг.
0: Ну, я имею в виду, что в этом и есть притягательность артиста, в его, наверное, многоликости. Кстати, да, я должен сказать, что Александр Андрюшкин устраивает и концерты памяти Высоцкого.
2: Ну, все, что люблю.
0: Ну, да.
2: То есть стараюсь нести людям.
0: С одной стороны,
2: людям.
0: Битлз, с другой стороны, Высоцкий. Это вот то, что нас формировало.
2: Безусловно.
0: Наше поколение.
2: У меня до сих пор хранятся дома катушки с его записями. Эти бобины 500-метровые.
0: Здорово.
2: И это, безусловно, формировало. Я очень бы хотел, чтобы современные дети его слышали, слушали и знали, и любили.
0: Одна из главных философских песен Высоцкого называется «Баллада о борьбе». Итак, Владимир Высоцкий на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».
3: Средь оплывших свечей вечерних молитв, средь военных трофеев и мирных костров, жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Детям вечно досаден их возраст и быт, и дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок, мы же книги глотали, пьянея от строк. Липли волосы нам на вспотевшие лбы, и сосала под ложечкой сладко от фраз, и кружил наши головы запах борьбы со страниц пожелтевших, слетая на нас. И пытались постичь мы, не знавшие войн, за воинственный клич, примавшие вой, тайну слова приказ, назначение границ, смысл атаки и лязг боевых колесниц. А в кипящих котлах прежних бойн и смут столько пищи для маленьких наших мозгов. Мы на роли предателей, трусов и ут детских играх своих назначали врагов и злодея следам.

роли героев водили себя. Только в грезы нельзя насовсем убежать. Краткий век у забав, столько боли вокруг. Попытайся ладони у мертвых разжать и оружие принять из натруженных рук. Испытай, завладев еще теплым мечом и доспехи надев, что почем, что почем.

когда рядом рухнет израненный друг. И над первой потерей ты взвоешь, скорбя. И когда ты без кожи останешься вдруг от того, что убили его, не тебя, ты поймешь, что узнал, отличил.

рабы. Если мясо с ножа ты не ел ни куска, если руки сложа наблюдал свысока, а в борьбу не вступил с подлецом, с палачом, значит, в жизни ты был ни при чем, ни при чем. Если

0: детстве читал.
1: Прозвучала баллада о борьбе Владимира Высоцкого, поэта, барда, который оказал значительное влияние на моего сегодняшнего гостя Александра Андрюшкина.
2: Rock and talk на рок-арсенале.
1: Ну, ты же человек такой мягкий достаточно.
3: Мягкий.
1: Лиричный. Да, я же знаю. Хотя, ну да, водолейский характер, он вообще непредсказуемый. Это я тоже по себе знаю.
3: Ну, если уж ты садишься за барабан и играть рок, то надо вжаривать его на полную катушку. Если уж взялся за дело, то делай от души его. А лирика уже за кулисами там где-нибудь. Сел за рояльчик, взял укулеле, гитарку и спел любимые песенки.
1: Да, то есть вообще тут такой дуализм присутствует.
3: Вот для этого у меня и был Лукич.
1: Да, вот черный Лукич. Давай про черного Лукича.
3: Про Лукича. Про Лукича тоже можно рассказывать долго, бесконечно и с большой любовью. Познакомились мы с ним как раз благодаря этому русскому прорыву. Мы заехали в Новосибирск и очутились у него в гостях. И пока там все ребята общались, ели, пили и болтали о том о сём, Димка говорит: пошли, Сань, покажу тебе кое-что. Увидел, что я особо не пью, громогласных тостов и политических заявлений не делаю. Как-то мы с ним, в общем, так сразу идентифицировали два старых пирата друг друга. Заводит меня в комнатку и показывает корабль. Миниатюрная копия какого-то замечательного парусника. То ли это был Мэйфлауэр, там, Фрэнсиса Дрейка, то ли что-то из этой серии. Я, говорит, вот 9 месяцев вот этими руками сам ковырял, обтачивал якорьки, пушечки, подгонял каждую досочку. Там, так он был увлечен этим делом, у него так горели глаза с такой любовью к всему этому.
1: Я теперь понял, почему оформление альбома
3: конечно.
1: Это как раз о первой вашей встрече. Да.
3: Примерно так.
1: То есть и ты был увлечен морем, и он увлечен этими. Кстати, не просто морем, а именно тем морем, как бы пиратским, флибустерским.
3: Конечно, да. Это же романтическая эпоха.
1: Море
3: Да, все это наше. Первая песня, которую он мне спел, называлась «Остров сокровищ».
1: А, ну вот, я правильно сказал, что
3: все.
1: Наш.
3: И мы прям как-то сразу такое удивительное тепло ощутили невероятное, как будто были знакомы 100 лет, и давай болтать о том о сём. И нам сразу же, я говорю: старина, так это же просто хитяра, могучий хит, давай запишем его. Первый же день у нас возникла идея записать чего-нибудь вместе, но шли мы к ней чуть ли не 10 лет, то есть пока была там вся эта гастрольная карусель с обороной, пока у Димки там потихонечку концертная деятельность всевозможная развивалась, никак мы не могли с ним собраться и чего-то начать изобретать. Даже одна попытка была предпринята. Я приехал в Новосибирск на пару недель. Попытка, к сожалению, не удалась, потому что это была первая попытка организовать компьютерную запись. Тогда еще компьютеры были громоздкими, тугодумными ящиками там с какими-то скрипящими мозгами.
1: Цифровую запись?
3: Да, цифровую запись попытались организовать, но это изначально была какая-то идея, как я понял, потом такая вредоносная и бессмысленная. И мы реализовали ее через какое-то время в Тюмени, записавшись на пленочку, на 8-канальный магнитофончик, хороший, ямашечку. Все было предельно аналоговое. И это слышно, я думаю, на пластиночках.
1: То есть, да, такой... это все во Дворце культуры дорожников.
3: Совершенно верно, было дело, да.
1: Где и проходил концерт вот этот.
3: Где проходил концерт, где базировался наш оркестр в то время. Все совпало, в общем. Магия случилась, звезды сошлись.
1: Это точно.
3: И альбомчики вышли правильными.
1: Ну, как я сказал, да, вот это вот то, что сделал Александр Андрюшкин для песен Черного Лукича, это просто заслуживает отдельно.
3: Спасибо, родной, это просто вот продиктовано большой любовью и желанием. Но немножечко рассказать почтеннейшей публике, что не барабанами едиными жив человек, что есть много интересных инструментов. Я как тот, знаете, маленький ребенок, который, когда к нему пришел в гости какой-нибудь хороший человек, он сразу несет ему все свои любимые игрушки. Вот на этих альбомах я принес все свои любимые игрушки, там гавайские гитары, домрочки, балалайки, всякие звенелки, бухтелки, пыхтелки, сопелки, маримбы, вибрафоны, то есть все было сделано, чтобы, да, максимально как-то это все украсить и рассказать людям хорошую сказку.
1: Очень красивый звук получился.
3: Спасибо. Мы старались.
1: Что мне нравится, еще на 45 оборотов.
3: Да. В общем, мы работали для вечности.
1: Да. То есть проработка частот, все такое прочее.
3: Ура.
1: Да.
3: Вот аналоговая запись, что называется. Живая и тепленькая.
1: Я еще хотел спросить, что у нас за такая тяга к этому фильму «Кин-дза-дза»?
3: Это же потому, что прекраснейшая кинокартина, фантастическая притча о том, что могло бы случиться с нами, если бы мы вдруг забыли о великих ценностях культуры. И с каждым годом все больше и больше я наблюдаю, что этот фильм сбывается.
1: К сожалению, да.
3: Увы, великий Данелли был, да.
1: Конечно, он, конечно, был
3: много
1: пророк.
3: Предсказал и предупреждал нас, но, увы, да. Никто не услышал.
1: Поэтому сейчас мы обычно, когда встречаемся с Александром, то три раза ку.
3: Ку родной.
1: Обязательно.
3: Ку родной. Кинзадза – великолепнейшее кино. Прекрасный подбор артистов, прекрасная музыка, прекрасно все в нем. Я помню, когда в 85-м он вышел на экраны, я сидел в кинотеатре «Юбилейный», и меня просто плющило того кайфа, который происходит на экране. Из зала выходили пачками односельчане. Типа, что за фигня? Тут же хрень какая-то показывает. А я сижу, я говорю, как они могут не понимать вот этого кайфа? Это же, блин. Ну вот, с тех пор мир разделился на тех, кто любит Кин-дза-дза, и кто не любит Кин-дза-дза.
1: Это точно. Музыка, кстати, Гия Кончели, великолепного композитора.

0: Вот на этой ноте можно, наверное,
1: спасибо,
0: закончить.
1: Спасибо,
0: родной. Да, три раза ку. Напомню нашим слушателям, что сегодня в гостях у программы Rock and Talk был уникальный музыкант, мультиинструменталист, барабанщик группы «Гражданская оборона» и многих других команд замечательных сибирских. Это Александр Андрюшкин. Спасибо, что пришел. Очень интересный разговор получился.
1: Амиго, я чертовски рад оказаться здесь, пожать вашу благородную руку и поболтать о том, о сём. Будем надеяться, не последний раз.
0: А напоследок прозвучит еще одна песня группы «Черный Лукич», лидером которой был один из ближайших друзей Александра Андрюшкина, Дима Кузьмин, который, к сожалению, покинул этот бренный мир 14 лет назад. А песня эта была записана при активном участии Александра Андрюшкина с его аранжировкой. Называется она «Нечем дышать».
2: Ты победил, ты всех умней, король миров и царь зверей. Я проиграл, смешон и тих, я просто снег.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю получасовой музыкальный нон-стоп без рекламы. Ну, и для начала вдарим по классике. Давить!
1: На рок-арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж-Махал с философской песней «Кровь гуще,

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

стремилась к Богу. Мне уже не остановиться, я взлечу встречу.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Rolling Stones. Just like a Rolling Stone. Scorpions. Rock you like a hurricane. Воскресенье. И я хотел познать добро и зло. R.E.M. This one goes out to...

0: Салют человечества! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы, и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит, да ведь?
1: На Рок-Арсенале.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бурно обсуждаемые в узких кругах мастера так называемого математического рока, канадский дуэт Anjin de Poitrine с треком «Шерпа».

Привет вам, доблестные арсенальцы! На голосование ВКонтакте мы осмелились выставить 10 концертных версий известных песен. Голосуйте, не ленитесь! Душевно благодарю!

Привет вам, человеки! В эфире рок-арсенала я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. Рок-арсенал желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Легендарная певица и бас-гитаристка Сьюзи Куатро и песня «Ты просто не можешь отпустить».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Музыкальная программа «Рок-Арсенал» на 104,5 FM.

in your thumb.

радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС 77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Роллинг Стоунс» с песней «Среди звезд».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. ZZ Top. Наутилус Помпилиус. Металлика.
2: Только здесь, только на Рок-Арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Кавер-версии песни «Несколько шагов» участника Свердловского рок-клуба группы «Кабинет» в исполнении питерской группы «Барто».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием Rolling Stones с песней «Среди звезд». Герои блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Новый радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Прямолинейная шведская группа Ghost с песней «Поле мира» или «Peacefield».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Black Sabbath.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Бронепоезд под названием «Rolling Stones» с песней «Среди звезд». Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще, чем грязь».
0: Рок-арсенал.

Новогодний радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.